инструментом отбора качественного бизнеса. По итогам минувшего года регион стал лидером в России по применению рейтинга. Объем закупок составил около 8 миллиардов рублей. За 4 месяца 2026-го более 5 миллиардов. Ожидается 10 миллиардов к концу года. Министр Александр Зенин рассказал о системе финансового мониторинга подрядчиков, включая анализ благонадежности для оценки рисков неисполнения контрактов. Министр промышленности и транспорта Сергей Хлызов представил опыт Воронежской области на выставке «Металлообработка в Москве». Он сообщил, что регион находится в тройке лидеров России по темпам роботизации, входит в топ-15 по количеству внедренных роботизированных решений. Для дальнейшего развития по поручению губернатора разрабатывают проект закона о государственной и областной поддержке проектов роботизации и автоматизации. Воронежская область станет первым субъектом России с таким нормативным актом. Законопроект предусматривает налоговые льготы, субсидии на покупку роботов и ПО, поддержку лизинга, обучение персонала и выделения земли без торгов. Также запускается новая программа регионального фонда развития промышленности, займы от 10 до 100 миллионов рублей на 5 лет, поставки 4%, 3% для ответственного бизнеса. Это были новости региона.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

среднего бизнеса. Сергей Трухачев отметил, что в регионе действует более 90 тысяч субъектов МСП, где заняты около 470 тысяч человек. За 5 лет центр «Мой бизнес» предоставил около 50 тысяч услуг, провел свыше 700 образовательных программ для 25 тысяч участников. В 2026-м на поддержку предпринимательства планируют направить 345 миллионов рублей. Также Александр Калинин рассказал о форуме «Бизнес для села, село для бизнеса», где было отмечено, что регион занимает 7 место в нацрейтинге «Состояние инвестиционного климата». В Воронеже прошел городской отчетный форум «Есть результат» с участием около 800 жителей. Заместитель губернатора, секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий Маслов заявил, подводя итоги работы народной программы, в нашем миллионном городе можно с уверенностью сказать «Есть результат». За последние 5 лет на развитие социальной инфраструктуры привлечено более 70 миллиардов рублей. Мэр Сергей Петрин поблагодарил губернатора Александра Гусева за системную поддержку. Руководитель регионального исполкома ОНФ Марина Булгакова сообщила о ежемесячной отправке около 10 гуманитарных конвоев в зону СВО. Молодогвардейцы предложили запустить межрегиональный тур фестиваля «Уличная классика» с всероссийским финалом в Воронеже. В рамках форума наградили активных жителей Воронежа, внесших значимый вклад в развитие партии, в реализацию народной программы и за проявленную активную гражданскую позицию, а также вручили партийные билеты. Делегация Воронежской области во главе с зампредом правительства Александром Поповым участвует в форуме «Госзаказ» в Сколково. Ключевая тема – «Госзаказ. Курс на технологический суверенитет». Александр Попов представил региональный опыт применения КГ-рейтинга, подчеркнув, рейтинг не является административным барьером, а служит инструментом отбора качественного бизнеса. По итогам минувшего года регион стал лидером в России по применению рейтинга. Объем закупок составил около 8 миллиардов рублей. За 4 месяца 2026-го – более 5 миллиардов. Ожидается 10 миллиардов к концу года. Министр Александр Зенин рассказал о системе финансового мониторинга подрядчиков, включая анализ благонадежности для оценки рисков неисполнения контрактов. Министр промышленности и транспорта Сергей Хлызов представил опыт Воронежской области на выставке «Металлообработка в Москве». Он сообщил, что регион находится в тройке лидеров России по темпам роботизации и входит в топ-15 по количеству внедренных роботизированных решений. Для дальнейшего развития по поручению губернатора разрабатывают проект закона о государственной и областной поддержке проектов роботизации и автоматизации. Воронежская область станет первым субъектом России с таким нормативным актом. Законопроект предусматривает налоговые льготы, субсидии на покупку роботов и ПО, поддержку лизинга, обучение персонала и выделение земли без торгов. Также запускается новая программа регионального фонда развития промышленности, займы от 10 до 100 миллионов рублей на 5 лет, поставки 4%, 3% для ответственного бизнеса. Это были новости региона.

0: Не соски, вот только мать ее, ага. Считает меня отморозком, пальцем жал сосок звонка. В подъездную известку мамаша спрятала ключи. И за ремень отцовский соседью вызвали ментов. Приехал ее батя, давай кричать, мол, в ВДВ служил, сейчас будет убивать. Я испугался очень сильно, водки выпей, на жопу сядь. Возможно, ты мой будущий тесть, ну, а я твой зять.
1: При переходе.

0: за власть. Помог с покупками, знакомься, мой одноклассник, а я не слышала звонка. Примеряла новую юбку, любовь была недолгой, а череп хрупкий.
1: Рип.

0: наше радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 27 градусов. Умеренный северо-восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Сергей Трухачев провел встречу с президентом «Опоры России» Александром Калининым, обсудив поддержку малого и среднего бизнеса. Сергей Трухачев отметил, что в регионе действует более 90 тысяч субъектов МСП, где заняты около 470 тысяч человек. За 5 лет центр «Мой бизнес» предоставил около 50 тысяч услуг, провел свыше 700 образовательных программ для 25 тысяч участников. В 2026-м на поддержку предпринимательства планируют направить 345 миллионов рублей. Также Александр Калинин рассказал о форуме «Бизнес для села, село для бизнеса», где было отмечено, что регион занимает 7-е место в нацрейтинге «Состояние инвестиционного климата». В Воронеже прошел городской отчетный форум «Есть результат» с участием около 800 жителей. Заместитель губернатора, секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий Маслов заявил, подводя итоги работы народной программы, в нашем миллионном городе можно с уверенностью сказать «Есть результат». За последние 5 лет на развитие социальной инфраструктуры привлечено более 70 миллиардов рублей. Мэр Сергей Петрин поблагодарил губернатора Александра Гусева за системную поддержку. Руководитель регионального исполкома ОНФ Марина Булгакова сообщила о ежемесячной отправке около 10 гуманитарных конвоев в зону СВО. Молодогвардейцы предложили запустить межрегиональный тур фестиваля «Уличная классика» с всероссийским финалом в Воронеже. В рамках форума наградили активных жителей Воронежа, внесших значимый вклад в развитие партии, в реализацию народной программы и за проявленную активную гражданскую позицию, а также вручили партийные билеты. Делегация Воронежской области во главе с зампредом правительства Александром Поповым участвует в форуме «Госзаказ» в Сколково. Ключевая тема – «Госзаказ. Курс на технологический суверенитет». Александр Попов представил региональный опыт применения КГ-рейтинга, подчеркнув, рейтинг не является административным барьером, а служит инструментом отбора качественного бизнеса. По итогам минувшего года регион стал лидером в России по применению рейтинга. Объем закупок составил около 8 миллиардов рублей. За 4 месяца 2026-го – более 5 миллиардов. Ожидается 10 миллиардов к концу года. Министр Александр Зенин рассказал о системе финансового мониторинга подрядчиков, включая анализ благонадежности для оценки рисков неисполнения контрактов. Министр промышленности и транспорта Сергей Хлызов представил опыт Воронежской области на выставке «Металлообработка в Москве». Он сообщил, что регион находится в тройке лидеров России по темпам роботизации и входит в топ-15 по количеству внедренных роботизированных решений. Для дальнейшего развития по поручению губернатора разрабатывают проект закона о государственной областной поддержке проектов роботизации и автоматизации. Воронежская область станет первым субъектом России с таким нормативным актом. Законопроект предусматривает налоговые льготы, субсидии на покупку роботов и ПО, поддержку лизинга, обучение персонала и выделения земли без торгов. Также запускается новая программа регионального фонда развития промышленности, займы от 10 до 100 миллионов рублей на 5 лет, поставки 4%, 3% для ответственного бизнеса. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города 473.
0: Так звучит наше.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Сергей Трухачев провел встречу с президентом «Опоры России» Александром Калининым, обсудив поддержку малого и среднего бизнеса. Сергей Трухачев отметил, что в регионе действует более 90 тысяч субъектов МСП, где заняты около 470 тысяч человек. За 5 лет центр «Мой бизнес» предоставил около 50 тысяч услуг, провел свыше 700 образовательных программ для 25 тысяч участников. В 2026-м на поддержку предпринимательства планируют направить 345 миллионов рублей. Также Александр Калинин рассказал о форуме «Бизнес для села, село для бизнеса», где было отмечено, что регион занимает 7-е место в нацрейтинге состояния инвестиционного климата. В Воронеже прошел городской отчетный форум «Есть результат» с участием около 800 жителей. Заместитель губернатора, секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий Маслов заявил, подводя итоги работы народной программы, в нашем миллионном городе можно с уверенностью сказать «Есть результат». За последние 5 лет на развитие социальной инфраструктуры привлечено более 70 миллиардов рублей. Мэр Сергей Петрин поблагодарил губернатора Александра Гусева за системную поддержку. Руководитель регионального исполкома ОНФ Марина Булгакова сообщила о ежемесячной отправке около 10 гуманитарных конвоев в зону СВО. Молодогвардейцы предложили запустить межрегиональный тур фестиваля «Уличная классика» с всероссийским финалом в Воронеже. В рамках форума наградили активных жителей Воронежа, внесших значимый вклад в развитие партии, в реализацию народной программы и за проявленную активную гражданскую позицию, а также вручили партийные билеты. Делегация Воронежской области во главе с зампредом правительства Александром Поповым участвует в форуме «Госзаказ» в Сколково. Ключевая тема – «Госзаказ. Курс на технологический суверенитет». Александр Попов представил региональный опыт применения КГ-рейтинга, подчеркнув, рейтинг не является административным барьером, а служит инструментом отбора качественного бизнеса. По итогам минувшего года регион стал лидером в России по применению рейтинга. Объем закупок составил около 8 миллиардов рублей. За 4 месяца 2026-го – более 5 миллиардов. Ожидается 10 миллиардов к концу года. Министр Александр Зенин рассказал о системе финансового мониторинга подрядчиков, включая анализ благонадежности для оценки рисков неисполнения контрактов. Министр промышленности и транспорта Сергей Хлызов представил опыт Воронежской области на выставке «Металлообработка в Москве». Он сообщил, что регион находится в тройке лидеров России по темпам роботизации и входит в топ-15 по количеству внедренных роботизированных решений. Для дальнейшего развития по поручению губернатора разрабатывают проект закона о государственной областной поддержке проектов роботизации и автоматизации. Воронежская область станет первым субъектом России с таким нормативным актом. Законопроект предусматривает налоговые льготы, субсидии на покупку роботов и ПО, поддержку

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 27 градусов, умеренный северо-восточный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
4: Меня зовут Елена, я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Сергей Трухачев провел встречу с президентом «Опоры России» Александром Калининым, обсудив поддержку малого и среднего бизнеса. Сергей Трухачев отметил, что в регионе действует более 90 тысяч субъектов МСП, где заняты около 470 тысяч человек. За 5 лет центр «Мой бизнес» предоставил около 50 тысяч услуг, провел свыше 700 образовательных программ для 25 тысяч участников. В 2026-м на поддержку предпринимательства планируют направить 345 миллионов рублей. Также Александр Калинин рассказал о форуме «Бизнес для села, село для бизнеса», где было отмечено, что регион занимает 7-е место в нацрейтинге состояния инвестиционного климата. В Воронеже прошел городской отчетный форум «Есть результат» с участием около 800 жителей. Заместитель губернатора, секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий Маслов заявил, подводя итоги работы народной программы, в нашем миллионном городе можно с уверенностью сказать «Есть результат». За последние 5 лет на развитие социальной инфраструктуры привлечено более 70 миллиардов рублей. Мэр Сергей Петрин поблагодарил губернатора Александра Гусева за системную поддержку. Руководитель регионального исполкома ОНФ Марина Булгакова сообщила о ежемесячной отправке около 10 гуманитарных конвоев в зону СВО. Молодогвардейцы предложили запустить межрегиональный тур фестиваля «Уличная классика» с всероссийским финалом в Воронеже. В рамках форума наградили активных жителей Воронежа, внесших значимый вклад в развитие партии, в реализацию народной программы и за проявленную активную гражданскую позицию, а также вручили партийные билеты. Делегация Воронежской области во главе с зампредом правительства Александром Поповым участвует в форуме «Госзаказ» в Сколково. Ключевая тема – «Госзаказ. Курс на технологический суверенитет». Александр Попов представил региональный опыт применения КГ-рейтинга, подчеркнув, рейтинг не является административным барьером, а служит инструментом отбора качественного бизнеса. По итогам минувшего года регион стал лидером в России по применению рейтинга. Объем закупок составил около 8 миллиардов рублей. За 4 месяца 2026-го – более 5 миллиардов. Ожидается 10 миллиардов к концу года. Министр Александр Зенин рассказал о системе финансового мониторинга подрядчиков, включая анализ благонадежности для оценки рисков неисполнения контрактов. Министр промышленности и транспорта Сергей Хлызов представил опыт Воронежской области на выставке «Металлообработка в Москве». Он сообщил, что регион находится в тройке лидеров России по темпам роботизации и входит в топ-15 по количеству внедренных роботизированных решений. Для дальнейшего развития по поручению губернатора разрабатывают проект закона о государственной областной поддержке проектов роботизации и автоматизации. Воронежская область станет первым субъектом России с таким нормативным актом. Законопроект предусматривает налоговые льготы, субсидии на покупку роботов и ПО, поддержку лизинга, обучение персонала и выделение земли без торгов. Также запускается новая программа Регионального фонда развития промышленности, займы от 10 до 100 миллионов рублей на 5 лет по ставке 4%, 3% для ответственного бизнеса. Это были новости региона.
2: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
3: Вот вам заветная тайна.

0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города 47.

0: Наше радио.
1: Как мост в Питере, а на вечном поиске, как Google, Яндекс. Они встретились, их потом видели вместе.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 27 градусов, умеренный северо-восточный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 24 мая в фирменных магазинах «Агроэко» купаты классические 199 рублей 99 копеек за упаковку. Сочные ароматные купаты от «Агроэко» с насыщенным мясным вкусом – прекрасное решение для пикника и уютного ужина.
3: Предложение действует с 11 по 24 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13.
3: Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
6: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: так бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Сергей Трухачев провел встречу с президентом «Опоры России» Александром Калининым, обсудив поддержку малого и среднего бизнеса. Сергей Трухачев отметил, что в регионе действует более 90 тысяч субъектов МСП, где заняты около 470 тысяч человек. За 5 лет центр «Мой бизнес» предоставил около 50 тысяч услуг, провел свыше 700 образовательных программ для 25 тысяч участников. В 2026-м на поддержку предпринимательства планируют направить 345 миллионов рублей. Также Александр Калинин рассказал о форуме «Бизнес для села, село для бизнеса», где было отмечено, что регион занимает 7-е место в нацрейтинге состояния инвестиционного климата. В Воронеже прошел городской отчетный форум «Есть результат» с участием около 800 жителей. Заместитель губернатора, секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий Маслов заявил, подводя итоги работы народной программы, в нашем миллионном городе можно с уверенностью сказать «Есть результат». За последние 5 лет на развитие социальной инфраструктуры привлечено более 70 миллиардов рублей. Мэр Сергей Петрин поблагодарил губернатора Александра Гусева за системную поддержку. Руководитель регионального исполкома ОНФ Марина Булгакова сообщила о ежемесячной отправке около 10 гуманитарных конвоев в зону СВО. Молодогвардейцы предложили запустить межрегиональный тур фестиваля «Уличная классика» с всероссийским финалом в Воронеже. В рамках форума наградили активных жителей Воронежа, внесших значимый вклад в развитие партии, в реализацию народной программы и за проявленную активную гражданскую позицию, а также вручили партийные билеты. Делегация Воронежской области во главе с зампредом правительства Александром Поповым участвует в форуме «Госзаказ» в Сколково. Ключевая тема – «Госзаказ. Курс на технологический суверенитет». Александр Попов представил региональный опыт применения КГ-рейтинга, подчеркнув, рейтинг не является административным барьером, а служит инструментом отбора качественного бизнеса. По итогам минувшего года регион стал лидером в России по применению рейтинга. Объем закупок составил около 8 миллиардов рублей. За 4 месяца 2026-го – более 5 миллиардов. Ожидается 10 миллиардов к концу года. Министр Александр Зенин рассказал о системе финансового мониторинга подрядчиков, включая анализ благонадежности для оценки рисков неисполнения контрактов. Министр промышленности и транспорта Сергей Хлызов представил опыт Воронежской области на выставке «Металлообработка в Москве». Он сообщил, что регион находится в тройке лидеров России по темпам роботизации и входит в топ-15 по количеству внедренных роботизированных решений. Для дальнейшего развития по поручению губернатора разрабатывают проект закона о государственной областной поддержке проектов роботизации и автоматизации. Воронежская область станет первым субъектом России с таким нормативным актом. Законопроект предусматривает налоговые льготы, субсидии на покупку роботов и ПО, поддержку лизинга, обучение персонала и выделение земли без торгов. Также запускается новая программа регионального фонда развития промышленности, займы от 10 до 100 миллионов рублей на 5 лет по ставке 4%, 3% для ответственного бизнеса. Это были новости региона.
0: Наше радио сделано в России.
3: Люди, пароходы.
0: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Андрей. Я холодильщик в Агроэко. Моя работа – следить, чтобы мясо оставалось свежим. Я уверен в качестве нашей продукции, поэтому сам часто покупаю ее в фирменных магазинах. Когда пришел в компанию, боялся не справиться. Но мне помогли. Коллеги поддержали и рассказали о всех тонкостях. Сейчас я профессионал. Уверен в завтрашнем дне и планирую расти дальше. Если ты ищешь работу, где ценят ответственность и трудолюбие, приходи. Ждем тебя в нашей команде. Узнайте больше на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 4700.
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города

наше радио.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 27 градусов, умеренный северо-восточный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50 плюс спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай». Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolla.ru.
3: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерство предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ «Губерния».
4: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
5: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
4: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компаний,
5: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства, устройство без опыта работы.
4: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
5: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
6: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
8: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Так звучит наше.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Сергей Трухачев провел встречу с президентом «Опоры России» Александром Калининым, обсудив поддержку малого и среднего бизнеса. Сергей Трухачев отметил, что в регионе действует более 90 тысяч субъектов МСП, где заняты около 470 тысяч человек. За 5 лет центр «Мой бизнес» предоставил около 50 тысяч услуг, провел свыше 700 образовательных программ для 25 тысяч участников. В 2026-м на поддержку предпринимательства планируют направить 345 миллионов. Рублей. Также Александр Калинин рассказал о форуме «Бизнес для села, село для бизнеса», где было отмечено, что регион занимает 7-е место в нацрейтинге состояния инвестиционного климата. В Воронеже прошел городской отчетный форум «Есть результат» с участием около 800 жителей. Заместитель губернатора, секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий Маслов заявил, подводя итоги работы народной программы, в нашем миллионном городе можно с уверенностью сказать «Есть результат». За последние 5 лет на развитие социальной инфраструктуры привлечено более 70 миллиардов рублей. Мэр Сергей Петрин поблагодарил губернатора Александра Гусева за системную поддержку. Руководитель регионального исполкома ОНФ Марина Булгакова сообщила о ежемесячной отправке около 10 гуманитарных конвоев в зону СВО. Молодогвардейцы предложили запустить межрегиональный тур фестиваля «Уличная классика» с всероссийским финалом в Воронеже. В рамках форума наградили активных жителей Воронежа, внесших значимый вклад в развитие партии, в реализацию народной программы и за проявленную активную гражданскую позицию, а также вручили партийные билеты. Делегация Воронежской области во главе с зампредом правительства Александром Поповым участвует в форуме «Госзаказ» в Сколково. Ключевая тема – «Госзаказ. Курс на технологический суверенитет». Александр Попов представил региональный опыт применения КГ-рейтинга, подчеркнув, рейтинг не является административным барьером, а служит инструментом отбора качественного бизнеса. По итогам минувшего года регион стал лидером в России по применению рейтинга. Объем закупок составил около 8 миллиардов рублей. За 4 месяца 2026-го – более 5 миллиардов. Ожидается 10 миллиардов к концу года. Министр Александр Зенин рассказал о системе финансового мониторинга подрядчиков, включая анализ благонадежности для оценки рисков неисполнения контрактов. Министр промышленности и транспорта Сергей Хлызов представил опыт Воронежской области на выставке «Металлообработка в Москве». Он сообщил, что регион находится в тройке лидеров России по темпам роботизации и входит в топ-15 по количеству внедренных роботизированных решений. Для дальнейшего развития по поручению губернатора разрабатывают проект закона о государственной областной поддержке проектов роботизации и автоматизации. Воронежская область станет первым субъектом России с таким нормативным актом. Законопроект предусматривает налоговые льготы, субсидии на покупку роботов и ПО, поддержку лизинга, обучение персонала и выделение земли без торгов. Также запускается новая программа регионального фонда развития промышленности, займы от 10 до 100 миллионов рублей на 5 лет, поставки 4%, 3% для ответственного бизнеса. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано в России.
3: По массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 7 минут столицы. Сегодня понедельник, 18 число. И я вам хочу сказать, что здесь, недалеко от Дворцовой площади, плюс 10 градусов тепла. И я... кто-то скажет, как на какой Дворцовой? Саша, о чем ты говоришь? Я о том и говорю, дорогие друзья, что эту неделю подъемники проведут здесь, в прекрасном городе, многими любимом городе, в Санкт-Петербурге. Доброе утро, мои коллеги.
3: Доброе утро, дорогие друзья. Мы наконец-то в этом чудесном городе на Неве, в самом центре, в самом сердце северной нашей столицы. И на набережной реки Мойки, 20, в капелле Санкт-Петербурга, в этих уютных залах, просторных, прекрасных, под какой-то невероятной космической люстрой мы сидим в окружении наших черно-белых фотографий Ленинградского рок-клуба. В общем, и ждем вас, друзья. Не забывайте о том, что всю неделю мы в Питере, вы можете приходить к нам в гости, любоваться всей этой красотой вместе с нами.
4: Доброе утро. И не удивляйтесь эхо, которое звучит из некоторых наших микрофонов. Ну, во-первых, мы сейчас все настроим, насколько это возможно, но дело в том, что выездная студия, особенно такие места культурные, красивые, необычные, они не созданы для того, чтобы отсюда выходили в эфир радиоведущие. Поэтому наши голоса могут звучать и будут звучать всю неделю необычно.
2: Да, это, к сожалению, такой маленький минус всех наших выездных студий. Но мы на это закрываем глаза, потому что самое главное – это то, что мы пройдем здесь неделю. Вы, дорогие друзья, кто приехал в Санкт-Петербург, кто живет в Санкт-Петербурге, можете прийти к нам в студию. Я сейчас еще раз подробнее, чуть позже объясню вам, как до нас добраться. Вот, потому что здесь, на самом деле, можно еще ведь и заблудиться, да?
3: Да, капелла Санкт-Петербурга, друзья. Набережная реки Мойки, 20. Первый двор с конюшиной, четвертый двор с Мойки. Приходите, мы вас всех ждем. Очень-очень.
4: Да, есть тут такая прекрасная галерея. Я думаю, что вы найдете по наклейкам нашего радио на окнах нашей студии. Но раз мы в Санкт-Петербурге, давайте поздравим всех жителей и болельщиков питерского «Зенита». Вчера «Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России по футболу.
2: Поздравляем.
4: Поздравляем.
3: Поздравляем.
4: Вообще, конечно, впечатление море, и классно иногда выбираться из...
2: Семьи. Из семьи, Янка.
3: Как я сегодня спала?
4: Это второй момент.
3: Я сегодня спала, как суперзвезда. На широченной кровати. Кстати, огромное спасибо нашему чудесному отелю «Кортын», который нас приютил. Слушайте, ну такая роскошная у меня была здоровенная широченная кровать, вот эти вот белые простыни. Я подумала, что если я когда-нибудь, ну, сказочно разбогатею и куплю себе квартиру, я куплю себе квартиру в отеле. Чтобы вот приходили, застилали потом, убирали, ты приходишь, у тебя всегда все такое красивое. Там игристое стоит в ведерке, понимаешь, на столике. Яблоки, конфеты.
2: Как только ты купишь себе квартиру, как ты говоришь, в отеле, за тобой убирать перестанут. Поэтому просто снимай номер и все.
3: Нет, вот снимать номер, я говорю, ну это вот так, я назвала просто. Ну, Саша, ну включи фантазию. Ну, конечно, номер. Просто навсегда.
2: Хорошо.
4: Ну что, давайте начнем. Да, кстати, выездные студии – это достаточно экстремальное для всех мероприятие, поэтому если вдруг что-то не заиграет, или заиграет не то, или вы вдруг услышите тишину на несколько секунд, и, не дай бог, минут, не удивляйтесь. Все это наши маленькие командировочные эфирные выездные приключения. Ну что, попробуем?
2: Давай.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.

0: оптор.
1: Воронеж. 20-летие октября 92. Телефон 242-22-22. Московский проспект 82. Телефон 299-00-50.
2: Внимание! В садовом центре Диантус рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж. Карпинского 39А. Телефон 202-04-10.
3: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, Обойный мир приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
4: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222-90-99. Код города 473.
5: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 21 минута в столице. Сегодня 18 мая.
3: Забыл.
2: Не спутать с июнем. Вот, очень теплая погода в Санкт-Петербурге. Сейчас здесь плюс 10 градусов. В течение дня обещают до плюс 22. Но а наша студия стала возможной вообще здесь благодаря компании AirNet. Единственному провайдеру, который предоставляет самый быстрый и стабильный интернет в Петербурге со скоростью до 2,5 гигабит в секунду. AirNet – интернет без лагов и нервов для северных районов Петербурга.
3: Спасибо большое ребятам, что обеспечили нам качественную связь. Да, еще раз, не обращайте внимания на наши голоса, вы к ним привыкнете за неделю. Мы находимся в прекрасном месте, вообще вот обсуждаем сейчас, как красиво, солнечно и... Но... романтично просыпается город, а мы наблюдаем, глядя в окно. И вы, кстати, можете нас видеть.
2: Это нам, наверное, романтично. А жители, которые здесь живут, жители Санкт-Петербурга, привыкли к этой романтике.
4: Так, спешат по своим делам?
2: Ну, естественно, так же, как ты в Москве. Рано утром спешишь на работу.
4: Для меня Питер — это... ну, такой вот мои личные пешие рекорды. То есть установитель моих пеших рекордов. Я все время здесь хожу, наматываю сотни тысяч километров. Вчера я не знаю, сколько я проходила, потому что часы мои умерли в 17 часов. Я ходила с самого утра. Я столько всего вчера пересмотрела, в стольких местах перебывала, что ну просто диву даешься.
3: Друзья, ну а несмотря на то, что у нас выездная студия, все наши рубрики, темы, новости, истории, все это сохраняется. Александр.
2: Россияне тратят на поход в музей в среднем 1000 рублей. Сумма включает не только билеты, но и аудиогиды с экскурсиями. А в этом году жители страны хоть и реже ходили в музей, но выбирали более насыщенные впечатления, например, комбинированные билеты сразу на несколько экспозиций.
3: Сегодня, кстати, Международный день музеев, с чем мы вас всех и поздравляем. И, конечно же, грех, находясь в Санкт-Петербурге, не поговорить в Международный день музеев о музеях. Давайте.
2: Слушайте, я никогда не забуду, это было, наверное, в 2005 году. Мы с моей мамой поехали к моему деду в Германию. Вот мы там отдыхали, ухаживая за ним. В какой-то момент нас послали в Париж через Нидерланды. И мы на автобусе. И я, значит, хожу по Нидерландам, говорю: о, мама, смотри, говорю, музей секса. Мне тогда было, по-моему, 30-31 год. Я говорю: музей секса.
3: Ну, не 10, Саша.
2: Я говорю: пошли, посмотрим. Она говорит: не пойду я туда. И она меня ждала на улице, а я пошел. И потом ей все рассказал.
3: Причем мы вот за эфиром тут обсуждали тему музеев. Саша рассказал эту историю про музей секса. Я вспомнил музей огурца и музей водки. А Яна говорит: я по таким музеям не хожу. Я вот могу рассказать про музей современного искусства, про там какой-то еще музей. А ваши вот эти недомузеи, модные, туристические,
4: но
3: меня
4: я не фанат,
3: интересуют.
4: Если честно, таких мест. Хотя их, конечно, в любом городе, наверное, много. И, безусловно, есть среди них и, в общем, наверное, достойные внимания, но мне как-то вот, ну, не любится такое. Я вот, например, если говорить про Санкт-Петербург, я очень люблю музей современного искусства Эрарта. Ну, я практически вот, кстати, в эту поездку я обязательно тоже постараюсь туда заглянуть, потому что, ну, там это просто клевое пространство.
2: Если тебя пустят.
4: А почему вдруг, меня не пустят?
2: Вдруг мест нет, вдруг мест нет.
4: Я... найдут?
3: А мы, кстати, приехали в воскресенье.
4: Я не буду завтракать.
3: Сотрудники капеллы говорили, что еще не все пришли на работу, потому что была ночь музеев, и работали там до 6 утра все музеи. Не только в Санкт-Петербурге, вообще по стране. Я предлагаю поговорить о самых... ярких, интересных музеев, в которых вы были. Неважно, в какой стране, в каком городе, неважно, музей огурца это или музей современного искусства, но вот вам это запомнилось, и что конкретно запомнилось?
2: Да.
3: Да, пожалуйста, пишите. Мы почитаем ваше сообщение через несколько минут. Все как всегда. Наш.ру, на главной странице есть два бота, выбирайте любой и рассказывайте.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNI-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробные условия у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. В комплектации комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: С каждым годом наши города и села страны меняются к лучшему. Появляются многофункциональные парки, уютные набережные, обновляются центральные площади и дворовые пространства. За создание комфортной и безопасной городской среды в России отвечает на

0: от 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов и 37 минут в столице, сегодня у нас 18 мая, сегодня, с сегодняшнего дня утреннее шоу «Подъемники» будет работать из Санкт-Петербурга, из студии, из открытой студии Санкт-Петербурга. Мы находимся в Государственной академической капелле, в общем, наша студия обклеена брендингом, поэтому не пройдете мимо.
3: Если... Галерея территориально. Да. Приходите до пятницы, включительно с 7 до 11 мы здесь.
4: Набережная сегодня... реки Мойки, 20.
3: Международный день музеев. И мы спросили у вас самые запоминающиеся, самые яркие, самые интересные музеи, где вы были. Доброе утро. Сильные впечатления от музея естественной истории Нью-Йорка. Самые противоречивые от галереи Гуггенхайма. Там же впечатлил Национальный музей в Каире. В родной стране Академия Штиглица, простите, если я ударение неправильно ставлю. Конечно же, Русский музей, Третьяковка, ну и в родном Екатеринбурге музей Невьянской иконы.
4: Я москвич.
2: Много где были. Классно.
4: Я москвич, но домосед. Приехали друзья, попросили культурную программу. Повел в музей современного искусства на Павелецкой, бывший винзавод. Какой для меня это был трэш. Встречала нас скульптура трехметровая, игрушечный крокодил верхом на лошади. Экспонаты в виде завязанных, видимо, рельсов в узлы из проводов. Мы с друзьями смотрели, переглядывались, были в шоке. Современное искусство для меня закрыто навсегда.
3: Ну, современное искусство не, значит... не всем понятно, да.
2: Да, вы просто его не поняли.
3: Доброе утро, подъемники. Под Москвой музей автомото-военной техники Вадима Задорожного. Посетил именно по вашим рекомендациям. Поразило, что там есть мотоцикл, на котором я 30 лет назад намотал десяток тысяч километров в зиму.
2: Вот это да.
4: Круто. Самый необычный музей, в котором мы были, это музей Сальвадора Дали в Испании. Каждый сантиметр музея пронизан творчеством мастера. Инсталляции, оптические иллюзии, конечно, множество картонных.

0: шедевров мастера.
1: Если выбрать один, то это музей Дарвина. На протяжении многих лет я наблюдаю, как он эволюционирует вместе с нашей жизнью. Какие потрясающие изменения произошли. Кто давно не был, очень советую. Я тоже вам советую Дарвинский музей. И особенно...
2: В Москве.
1: Да, конечно же, туда нужно идти с детьми. Хотя, не, может быть, не только в Москве он есть, но вот Московский Дарвинский музей потрясающий.
0: Кстати говоря, наверное, среди ваших сообщений, друзья, это лидер по таким вот влюбленным комментариям. Музей военно-морской славы России в Кронштадте. Категорически рекомендую. Пока в Питере, обязательно всем надо сходить. Настоящая атомная подводная лодка прямо в музее стоит. Открыто к посещению. Ну и территория вокруг музея, конечно.
1: Ну и День Балтийского флота ВМФ России сегодня отмечается.
2: Поздравляем.
1: Всех причастных поздравляем. С приездом в наш замечательный город. Вот как раз делюсь впечатлениями от ночи в музее. Как раз была в академической капелле. Очень понравилось выступление хора, когда русские народные композиции чередовали с произведениями в стиле... Как правильно, Ян? Спиричуэл?
0: Перечел.
1: Низкий поклон всем артистам за то, что создают прекрасное настроение.
2: Да, но мы вчера видели выступление барабанщиков и гарниста прямо из окна капеллы. Гарнист горнил.
0: Горнил? Играл.
1: Что у вас сегодня нагорнил, Александр?
0: Музей мировой погребальной культуры в Новосибирске. Надо брать с экскурсии, конечно. Очень фактурный, необычный и завораживающий воображение.
1: Звучит страшно. Среди самых запоминающихся музеев, которые мне удалось посетить за последние годы, это музей Харли Дэвидсон в Милуоке и музей атомной бомбы в Нагасаке. Как широка география путешествий наших слушателей.
2: Да, прекрасно. Деньги есть.
0: Были с мужем в Ярославле, в музее альтернативной истории. Там по звездам было вычислено, что Чингисхан, Александр Македонский, Иван Грозный — это одна и та же личность.
1: Необычно.
0: Очень неожиданно. В Твери есть музей козла, так как символ Твери на гербе – козел. И вот в музее... Большая коллекция козлов. Людям с фамилией Козлов вход бесплатный, кстати. А с фамилией Баранов двойная цена.
1: А вот с нашими фамилиями куда-нибудь бесплатный вход?
2: Не знаю, еще ни разу это не срабатывает.
1: А мы вернемся через буквально несколько минут и почитаем еще ваше сообщение. Самый запоминающийся музей, в котором вы были. Пишите.
3: Подъемники на нашем радио.

0: как ждала тебя, Вова.
1: Александр Бон, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: 7 часов и 47 минут. Столица. Доброе утро, дорогие друзья. Всем здравствуйте. У меня что-то телефон перешел в режим на 4 часа плюс.
4: Другие часовые пояса?
3: Да.
4: Александр, у вас в Санкт-Петербурге.
5: Александр Агович, не теряйтесь.
4: Привет, подъемники. Для меня самые запоминающиеся музеи такие. Музей космонавтики в Москве заставил ходить широко открытым ртом. Морской музей в Калининграде с батискафом «Мир», который к «Титанику» спускался. Музей ангелов в Зеленоградске. Рассказывают про ангелов и их происхождение.
5: О, интересно.
4: Необычно.
5: С приездом в Питер у нас много музеев, но самые запоминающиеся — это музей оптики, музей железнодорожного транспорта и Гранд-макет. Вся страна в миниатюре со сменой дня и ночи и движение транспорта. Очень увлекательно. Это действительно классное место. Музей кошек в Шауляе, Литва. Живу здесь. И музей вас в Стокгольме.
3: Кожа чья?
5: Кошек.
3: А, кошек. Я думал, музей кожи.
4: Многие, кстати, написали нам про музей Мосгортранса в Москве. Я не слышал.
5: Я и не была там, кстати.
3: Это очень крутой музей, и там вся транспортная история в столице.
4: Саша, спасибо, мы из названия поняли.
3: Пожалуйста.
4: Несложно было догадаться, о чем идет речь.
5: Значит, в Петербурге этнографический музей. Там можно пройти очень интересный квест. Конечно, каждый год посещаем, вот это уже местные нам жители пишут, артиллерийский музей, много реконструкторов, римские легионеры лучшие.
4: Совершенно потрясающий палеонтологический музей в селе Костенки Воронежской области. Там древняя стоянка человека, построенная на костях 20 мамонтов. Море впечатлений.
5: Ого! Великий Новгород, конечно, Кремль и София, музей деревянного зодчества Витославлице, Юрьевский монастырь. Музей обороны в городе Тула интересный, отличная панорама, всем тоже очень рекомендуют жители Тулы. А вот в прошлом году в первый раз был в Петербурге, очень понравился музей «Макет России». Ну вот опять про Гранд-макет, где всем теперь рекомендую его к посещению. Ну и остальная стандартная программа исторического Петербурга.
4: Да, мы всю неделю в открытой выездной студии. Открыто – это значит, что любой желающий, кто будет здесь до пятницы с 7 до 11 включительно, может прийти, посмотреть, как мы работаем, сфотографироваться, пообщаться. И мы всегда всем очень рады. Ну и, конечно, не забывайте, что 23 мая, в субботу, пройдет фестиваль «Наши в городе», куда мы вас всех и приглашаем. Вчера разговаривал с организаторами, билеты заканчиваются уже к четвергу, скорее всего, их не останется, так что поторопитесь, если еще не определились. Мы тоже будем там и выйдем первыми на сцену, чтобы объявить первого участника.
3: Ну, круто.
1: Подъемники на нашем радио.
6: Наша реклама на 107FM.
1: Наша погода.
7: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
8: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 27 градусов. Умеренный северо-восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
9: В «Додо Пицце» утро начинается с завтраков. Встречайте новинку. Омлеты, сырники и новые закуски в «Додо Пицце». Вкусно и быстро. Попробуйте.
10: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Русел Даут. Украин 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей. 20 мая. Филармония. 6+.
3: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
4: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже с концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Рамштайн, Куин и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19.00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду радио 20%.
1: Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорожана Рогана. Украина, подписка 24-210-4035-5491. 12+. Город Воронеж, 2026 год.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи. Новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Это навсегда.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Российские средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над регионами России 50 украинских БПЛА. Как говорится в сводке Минобороны, в период с 9 вечера воскресенья до 7 утра понедельника силы ПВО сбивали беспилотные летательные аппараты самолетного типа над территориями Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской и Тульской областей, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. В МВД предупредили о новой схеме дистанционного мошенничества. Сначала аферист связывается с потенциальной жертвой в мессенджере и сообщает об утечке персональных данных. Затем некий представитель спецслужб сообщает о попытке от имени жертвы спонсировать террористов. Далее в дело вступает лжеследователь, со слов которого все накопления человека являются частью резервного фонда России. Эти средства мошенники просят обналичить и передать ответственному лицу для проверки. При этом жертву инструктируют, что нужно сказать работнику банка и как отвечать на те или иные вопросы, чтобы беспрепятственно снять деньги. Россиянам следует воздержаться от поездок в экзотические страны из-за распространения лихорадкой Эбола. Такой совет дал Геннадий Онищенко. По словам врача, этот вирус очень опасен и заразен. При этом многое зависит не только от медицины, а прежде всего от бдительности человека и искренней заботы о своем здоровье. Если даже вы не в Африку поедете, все равно где-нибудь можете подхватить лихорадку Эбола, сказал Онищенко в беседе с РИА Новости. Ранее Всемирная организация здравоохранения определила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде как чрезвычайную ситуацию, имеющую международное значение. Более 7 тысяч человек эвакуировали после землетрясения на юге Китая. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Гуанси-Джуанском автономном округе. По данным местных СМИ, повреждения получили по меньшей мере 13 жилых домов. 3 человека числятся пропавшими без вести, 4 госпитализировали. Названа стоимость самого дорогого номера на время Петербургского международного экономического форума. Как выяснило РИА Новости, цена номера «Люкс» в одном из санкт-петербургских отелей на период форума составляет 898 240 рублей за одну ночь при одноместном размещении. При этом забронировать номер можно только пакетом на 4 ночи со 2 по 6 июня. В стоимость включены все удобства и завтрак со шведским столом. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
3: Наше радио. Проверено временем.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 8 часов и 6 минут в столице. Сегодня у нас 18 мая, понедельник, мы находимся в Санкт-Петербурге, сейчас здесь в районе музыкальной академической капеллы, порядка 11 градусов тепла. Но и синоптики обещают в течение дня в Санкт-Петербурге 21 градус, а мы находимся всю неделю здесь, потому что, во-первых, 25 лет нашему радио Санкт-Петербург и 45 лет со дня образования Ленинградского рок-клуба. В связи с этим мы вас всех приглашаем в нашу открытую студию пообщаться, поговорить. Недолго, правда. Вот, пришли, сфотографировались, ушли.
3: Много работы. Мы обещали в понедельник рассказать вам об еще одном очень важном мероприятии, которое пройдет в Москве 7 июня. И вот рассказываем. Дело в том, что наше радио, Останкинская башня и благотворительный фонд «Дорога жизни», который в этом году отмечает свое десятилетие, организовывают фестиваль «Музыка жизни» на территории Останкинской башни у площадки, площадка у Останкинской башни. Пройдет он 7 июня. Вход свободный, но по электронному билету бесплатному, который можно зарегистрировать на сайте наш.ру прямо сейчас. Количество мест ограничено. Давайте сейчас про музыкальную программу сначала расскажу. Диана Арбенина и «Ночные снайперы», Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов, «Анимация», Капитан Макс, Седлос, Casual, «Дела поважнее». Все эти группы выйдут на сцену нашего фестиваля «Музыка жизни», который пройдет 7 июня, это воскресенье, с 12 до 6 часов вечера.
2: Вход по регистрации, правильно?
4: Вот да. Это да.
3: Да, вход свободный, но билет бесплатный, но его нужно зарегистрировать. Вход только по билетам, причем билет нужно регистрировать на каждого гостя, даже на детей. И вход по документам будет, на который вы билет зарегистрируете. Прямо сейчас можно это сделать на сайте наш.ру. Единственное, так как билетов всем желающим точно не хватит, очень хотелось бы, чтобы вы вели себя добросовестно в этом плане и регистрировались только если точно собираетесь пойти, потому что вы все равно потом его не сможете передать, но билет точно закончится, и может быть кто-то, кто очень хотел бы прийти, не сможет уже зарегистрироваться, а люди, которые на всякий случай зарегистрировали билет, займут чужое место.
4: Помимо добросовестно.
3: Музыкальная программа. Музыка — это одна лишь из активностей нашего фестиваля. Огромное количество мастер-классов, детских тематических зон, естественно, фудкорты, естественно, прекрасная Останкинская башня, на фоне которой получаются потрясающие фотографии. Ну и мы, все ведущие наше радио, которые выйдут на сцену фестиваля и будут его вести. Мы еще обязательно расскажем подробно о том, что там будет происходить, пригласим в студию гостей. Ну а пока, если заинтересовались, заходите на сайт наши.ру, там на главной странице найдете красочный баннер, там же есть вся подробная информация, и там же можно зарегистрировать свой билет. Еще раз, билетов всем точно не хватит.
2: Прекрасные новости, ну а мы прямо сейчас будем?
3: Да, давайте сыграем
2: в кинопробы. Ваша задача — прислать 18-й правильный ответ, что за фильм мы загадали.
4: Разыгрываем экскурсию на наше радио в Москве, которая состоится 29 мая.
5: Вы помните, что ваша дочь Ермакова учится в 10 классе?
6: Да, конечно.
5: А вы знаете, что 10 класс выпускной?
6: Ну, разумеется.
5: А вы знаете, что у Ермаковой тройка по-английскому?
6: Как? Уже тройка?
5: Yes. Актив класса поручил мне подтянуть Ермакову по английскому языку. Со своей стороны, я гарантирую, что у Ермаковой будет твердая четверка к концу первого полугодия. Yes, Ермакова.
7: Yes.
5: Занятия будут проводиться по новой системе синхрофона-диска уроков. Yes, Ермакова.
7: Yes.
5: Мне поручено заниматься 2 раза в неделю по 2 часа, но я взял повышенное обязательство и буду заниматься 3 раза в неделю по 3 часа. Yes.
7: Yes.
6: Yes, it is.
5: Good. Time is money. Время не терпит. Заниматься будем в этой комнате?
8: Нет, у Наташи есть своя комната.
5: Окей. Веди, Ермакова. Goodbye.
7: Goodbye.
3: Ну, вот
4: очень комичная
3: как-то
4: история,
3: так.
4: Да.
3: Надеюсь, что Вы догадались, о чем идет речь, о каком произведении. Ждем 18-й правильный ответ. Наш.ру. На главной странице есть два бота. Выбирайте любой, который у вас работает, и отправляйте ваши варианты.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.

0: советы оптор.
1: Воронеж, Ленинский проспект, 177, телефон 299-0070. Новосибирская, 19, телефон 256-0055.
2: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония, 6+.
3: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222-90-99. Код города 473.
4: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 8 часов и 18 минут в столице. Давайте еще раз послушаем фрагмент. Возникли сложности у многих. Фильм 1981 года. Фильм достаточно известный, но не все его, видимо, смотрели.
3: Вы помните, что ваша дочь Ермакова учится в 10 классе?
4: Да, конечно.
3: А вы знаете, что 10 класс выпускной?
4: Ну, разумеется.
3: А вы знаете, что у Ермаковой тройка по-английскому?
4: Как? Уже тройка?
3: Yes. Актив класса поручил мне подтянуть Ермакову по английскому языку. Со своей стороны, я гарантирую, что у Ермаковой будет твердая четверка к концу первого полугодия. Yes, Ермакова?
5: Yes.
3: Занятия будут проводиться по новой системе синхрофона-диско уроков. Yes, Ермакова?
5: Yes.
3: Мне поручено заниматься 2 раза в неделю по 2 часа, но я взял повышенное обязательство и буду заниматься 3 раза в неделю по 3 часа. Yes?
5: Yes.
4: Yes, it is.
3: Good. Time is money. Время не терпит. Заниматься будем в этой комнате?
6: Нет, у Наташи есть своя комната.
3: Окей. Веди Ермакова. Goodbye.
5: Goodbye.
2: Давайте, какие были неправильные ответы?
7: Курьер, гости из будущего, когда деревья были большие, вам и не снилось, и другие неверные ответы, а загадывали мы фильм «Все наоборот». Ольга Машная, Михаил Ефремов, Олег Табаков, Светлана Немоляева, Александр Пашутин. Там огромное количество действительно шикарных актеров,
8: Светлана,
7: чудесная картина.
8: Янка, спасибо, что ты вспомнила этот фильм.
7: Да, 81-го года. Посмотрите обязательно «Все наоборот», так он называется. Ну, а человек, который идет к нам на экскурсию 29 мая, в нашу студию московскую. Ваш номер телефона 921-711-08 и так далее. Мы вас поздравляем.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
0: В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка. Наше радио. Всегда с тобой. Всегда рядом.
3: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
0: Каждую пятницу с 7 вечера и по субботам с 12 дня самый честный хит-парад отечественной музыки. Голосуй за любимые песни. Слушай 13 лучших в итоговом выпуске.
5: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробные условия у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. В комплектации комфорт 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: году исполняется 25 лет нашему радио Санкт-Петербург, а также 45 лет назад был основан Ленинградский рок-клуб. И в честь этих событий фестиваль «Наши в городе» состоится в Санкт-Петербурге, дорогие друзья, 23 мая в Ледовом дворце. Мы вас всех приглашаем. Участники: Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы, Симфокино, Пикник. Все подробности и билеты на сайте evafon.ru. ФРК «Ева», Санкт-Петербург, УГРН 120-780-005-07-21. Возрастное ограничение фестиваля 16+. Ну а чтобы
1: к среде уже мне организаторы, судя по динамике, после наших первых выходов будут проданы все билеты, поэтому если вы еще не определились, поторопитесь. Мероприятие будет грандиозное, мы тоже будем принимать, мы утреннее шоу «Подъемники» и наши питерские коллеги, участие в ведении этого фестиваля. Большой музыкальный праздник. Приходите, будет незабываемо, как всегда.
0: Да, а наших коллег мы поздравляем, конечно, с 25-летием нашего радио в Санкт-Петербург. Что вам хочется пожелать? Долгих лет жизни.
1: Хороших рейтингов, хороших продаж.
0: Да, чем старше становится продукт, ну, человек, неважно кто, тем нужно чаще думать о здоровье. Поэтому долгих вам лет.
1: Да, и до встречи на фестивале «Наши в городе» в субботу. Вся подробная информация в интернете, ищите и торопитесь с покупкой билетов. Тут россиянам рассказали, до какого возраста можно считать себя молодым. Молодежью можно считать людей до 39 лет. Из-за роста продолжительности жизни и более медленного старения. Но мы уже, ну, кроме Янки,
2: предлагаю
1: не
2: до
1: молодежь.
2: 50 продлить.
0: Нет, я считаю, что не надо заниматься вот самообманом. Все как есть. Я понимаю, что человеку вообще в принципе, наверное, особенно женщинам, некоторым мужчинам не хочется стареть, но все идет к тому, что рано или поздно вас не станет. Поэтому
1: Очень оптимистичный
2: прогноз Александр Аргусь.
0: В смысле прогноз?
1: Ну, просто не хочется об этом думать.
0: Так устроена жизнь. Поэтому молодежь, ну, для меня молодежь — это до 25. А остальное старичье.
1: Нет, ну тут формулировка-то такая. Это вообще сказал главный внештатный...
2: Ни одного счастливого довольного лица в студии сейчас в этот момент.
1: Главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева. Да. О том, что можно себя считать, и можно считать людей до 39
0: нет,
1: лет.
0: Нет, себя считать можно кем угодно вообще.
2: Слушай, вот я, например, я реально чувствую себя молодухой. Прям, ну вот, ну что...
1: А в чем это выражается?
0: Ну, если
2: энергия,
0: вот
2: энергия. Знаешь что? Сейчас
0: я пошутил,
2: между прочим, мне даже. Слушайте, мы сидим на таком опасном, Сашка, расстоянии вот сейчас в нашей выездной студии, что мне даже бросать в него ничем не надо, я могу его просто легнуть и достать.
1: Это очень по-молодежному.
2: Очень по-молодежному. Нет, ну с точки зрения энергии, например, да, желание что-то делать, что-то пробовать новое.
1: Так, мне кажется, наоборот, это не у молодежи. У молодежи нет столько энергии и желания пробовать что-то. Это люди, которые уже все поняли про эту жизнь.
0: Это
1: они...
0: первый признак старости.
2: Ну, я всегда такая была, между прочим. Ты хочешь сказать, что я уже старушка родилась, что ли?
1: Слушайте,
2: а вот с точки зрения, например, наоборот, вот эта вот обратная, да, история. Вот чихать я уже боюсь, например. Потому что поясницу стреляет. Понимаешь?
0: Наконец-то.
2: Да.
0: Пошла правда.
2: Ну вот это вот...
1: Как раз о правде и хотели поговорить. И обращаемся к вам, дорогие наши слушатели. Наш.ру. На главной странице есть два бота. Выбирайте любой. Один раз нужно подтвердить свой номер телефона, и можно с нами общаться. Вот что вы замечаете за собой? Вот в чем выражается молодость в вашей жизни? И в чем признаки старения?
2: Ну давай, у тебя вот что?
1: У меня лень. Ну, хотя, мне
0: это
1: кажется,
0: признак
1: лень
0: чего?
1: Свойственно, ну, старение, мне кажется.
2: Вы только что сказали, что лень — это свойство молодости. Вы сказали, что энергия — это наоборот.
1: Да, согласен. Ну, хорошо, я стал внимательнее следить за своим здоровьем. Мне кажется, что это признак старости. Потому что в молодости ты не обращал внимания на это вообще.
2: Витаминки там пьешь, да,
1: именно так, да. Наше поколение сейчас, вот кто в молодости вел... нездоровый образ жизни, а сейчас ведет активный здоровый образ жизни и бегает. Вот. Мне кажется, это признак старения, вот, признак возраста. Все побежали бесконечные соревнования и участие в этих марафонах, полумарафонах.
2: Чтобы себе доказать, что ты еще можешь, что есть еще порох в пороховнице.

0: Да, мне кажется, что как раз нашли какие-то новые увлечения в жизни, которые не связаны с вредными привычками или вдруг задумались о своем здоровье. Ну и плюс это, конечно, доставляет удовольствие.
1: Ну да.
2: Да.
1: А у тебя? Я могу сотворить любую дичь. Ну, какую-нибудь дичь — это признак молодости. Вот, а
2: это
1: все
2: я тоже могу.
1: Про все остальное я не буду говорить.
2: Я твой комрад.
0: Личные признаки молодости и старения. Пожалуйста, пишите, почитаем через несколько минут. Вспомним, что мы еще забыли. Наши.ру.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 8 часов и 45 минут в столице. Давайте почитаем ваше сообщение в нашу тему. Какие признаки старости и молодости есть в вашем есть у вас в вашем возрасте?
3: Можно считать и чувствовать себя молодым, покуда имеются ресурсы заводить и воспитывать детей. Как только не хочется, все, вы уже старый.
2: Не хочется детей, значит, ты стар?
3: Да.
4: Мне 38, и я запала на своего 20-летнего тренера. Видно, что симпатия взаимная. Вот уж никогда не подумала бы о себе такого. Но если я молодежь, значит, все нормально.
2: Нет, вы не молодежь, вы для него просто опытная женщина.
3: Мне 32, одеваюсь как 16-18-летний. Извините, но мне некомфортно в этой вашей взрослой одежде. Плету косички летом, в том году покрасил волосы в красный, ни о чем не жалею.
2: Я вам хочу сказать, что вы должны одеваться так, как вам удобно. Как хотите, так и одевайтесь, ради бога. На все остальное...
4: По-моему, желание что-нибудь посадить на участке есть признак старения.
2: Да, Ян, давай, сколько ты подпосадил на участке?
4: Много всего посадила. В прошлом году что-то его много, я уже не помню.
3: Желание наряжаться, краситься, экспериментировать с прическами и украшениями. Если данное желание у женщины пропадает, все, пиши, пропало.
2: Да.
4: Мне 47, ролики, велик, гитара, барабаны, единоборства, вокалы, много общения не в сети. В молодости такого не было. Жизнь только началась. У меня 4 детей, и они со мной на одной волне.
2: Но, может быть, вот это как раз признак того, что вы нагоняете.
3: Мне 39. В душе, в стремлениях, желаниях, планах примерно 27. Но организм дает знать, что уже почти 40. Сил не хватает, то спину прострелит, то колени заноют, то давление зашкаливает. Все кажется, что сейчас это все само пройдет и побегу дальше. Они проходят.
2: Вот вы знаете, как говорит мой папа, он говорит, так тебе только 40 лет. Какие колени? Какое давление? Ты чего?
3: Почему тебе папа так говорит? Тебе 50.
2: Но он бы вам, я имею в виду, сказал. Мне-то он... Моему папе почти 80. У него ничего не болит.
4: Стала спрашивать у людей не сколько тебе лет, а какого ты года?
3: Начал сильно любить рыбалку. Наверное, старею. Но в походы хожу, как в молодости, да еще и молодежь за собой тащу. Многие, кстати, про рыбалку написали. Вот для девочек это огород, сад, цветы, рассада и так далее. А для мужчины якобы рыбалка – это признак старения.
4: В душе все так же 17 и 2007. Мечты и планы. Но по утрам уже делаю ох и эх.
3: Мне 40, вот исполнилось. Всегда боялась этой цифры, да и пока не могу ее принять. В декабре родила 4-го ребенка, и все, развалилось. Тут тянет, там болит. Кто этот умник, который говорит, что беременность и роды омолаживает организм? И, конечно, энергии меньше. Рожать надо до 35, а лучше до 32.
2: Ну, сейчас подождите, соберемся.
4: А я, кстати говоря, согласна с тем, что роды продлевают молодость женщине. С одной стороны, организм действительно изнашивается, но его надо потом подкреплять. Но мне кажется, я чувствую по себе, что вот каждый раз у меня после рождения ребенка я какой-то прям прилив у меня был.
3: Ну вот тебе примерно писали.
4: Всего прилив.
2: Отлив.
4: Да. В Питере мне 60. Никакого чувства старости нет. Но к врачам не хожу принципиально. Не люблю их. Постоянно тянет на что-то новое. Вообще надо считать молодым. До 50.
2: Слушайте, а я так полюбил вот поликлинику. Ну, то есть, в том смысле, что ты как
3: бы... Нет, ну надо сказать, что московские поликлиники сейчас и московские поликлиники лет 20 назад это
2: две разные вещи. Небо и земля.
3: Не могу привыкнуть, когда зовут по отчеству. Для меня это первый признак старости. Просто оскорбительно звучит для меня. Хотя мне 46 лет.
4: Да,
2: пора уже.
4: Молодость для меня это движение, причем хаотичное. Сам не знаю, куда могу податься. А старению нет. До сих пор в кедах и узких джинсах хожу. Павел, 40 лет.
3: Мне 40. Была весела, легкая и прекрасна. Пока офтальмолог не сказал, что зрение падает. Это нормально. Возрастные изменения. Вот так подкралась старость, откуда не ждали. Кстати, многие написали про зрение.
4: Да, у меня тоже, кстати говоря, что-то шалит. Особенно правый глаз.
2: Главное, чтобы глаз был здоровый. А то, что падает зрение, это, ну, как бы, да, возрастное.
3: Ну, все мы молоды.
4: Александр,
3: да?
4: Где ты?
3: Внутри.
2: Внутри где-то далеко.
3: Молодость внутри. 8:50 в Москве.
0: Подъемники на нашем радио.
1: Реклама на 107 FM.
0: наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 27 градусов. Умеренный северо-восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
7: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 15 мая в рамках проекта состоится выставка московского художника Константина Сутягина «Дорога домой». «Дорога домой» — это философское размышление о полноте жизни, ее мимолетности и вдохновляющей непредсказуемости. С 15 мая выставка Константина Сутягина «Дорога домой» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
8: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
9: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 24 мая в фирменных магазинах «Агроэко» купаты классические 199 рублей 99 копеек за упаковку. Сочные ароматные купаты от «Агроэко» с насыщенным мясным вкусом – прекрасное решение для пикника и уютного ужина.
10: Предложение действует с 11 по 24 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
11: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
12: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
15: На воде, на суше, в небе под землей стали тропки уже, вертишься илой. Пусть рассвет замаран, сказка не умрет. Поезд до Самары, Питер, самолет.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Сергей Трухачев провел встречу с президентом «Опоры России» Александром Калининым, обсудив поддержку малого и среднего бизнеса. Сергей Трухачев отметил, что в регионе действует более 90 тысяч субъектов МСП, где заняты около 470 тысяч человек. За 5 лет центр «Мой бизнес» предоставил около 50 тысяч услуг, провел свыше 700 образовательных программ для 25 тысяч участников. В 2026-м на поддержку предпринимательства планируют направить 345 миллионов. Рублей. Также Александр Калинин рассказал о форуме «Бизнес для села, село для бизнеса», где было отмечено, что регион занимает 7-е место в нацрейтинге состояния инвестиционного климата. В Воронеже прошел городской отчетный форум «Есть результат» с участием около 800 жителей. Заместитель губернатора, секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий Маслов заявил, подводя итоги работы народной программы, в нашем миллионном городе можно с уверенностью сказать «Есть результат». За последние 5 лет на развитие социальной инфраструктуры привлечено более 70 миллиардов рублей. Мэр Сергей Петрин поблагодарил губернатора Александра Гусева за системную поддержку. Руководитель регионального исполкома ОНФ Марина Булгакова сообщила о ежемесячной отправке около 10 гуманитарных конвоя в зону СВО. Молодогвардейцы предложили запустить межрегиональный тур фестиваля «Уличная классика» с всероссийским финалом в Воронеже. В рамках форума наградили активных жителей Воронежа, внесших значимый вклад в развитие партии, в реализацию народной программы и за проявленную активную гражданскую позицию, а также вручили партийные билеты. Делегация Воронежской области во главе с зампредом правительства Александром Поповым участвует в форуме «Госзаказ» в Сколково. Ключевая тема – «Госзаказ. Курс на технологический суверенитет». Александр Попов представил региональный опыт применения КГ-рейтинга, подчеркнув, рейтинг не является административным барьером, а служит инструментом отбора качественного бизнеса. По итогам минувшего года регион стал лидером в России по применению рейтинга. Объем закупок составил около 8 миллиардов рублей. За 4 месяца 2026-го – более 5 миллиардов. Ожидается 10 миллиардов к концу года. Министр Александр Зенин рассказал о системе финансового мониторинга подрядчиков, включая анализ благонадежности для оценки рисков неисполнения контрактов. Министр промышленности и транспорта Сергей Хлызов представил опыт Воронежской области на выставке «Металлообработка в Москве». Он сообщил, что регион находится в тройке лидеров России по темпам роботизации и входит в топ-15 по количеству внедренных роботизированных решений. Для дальнейшего развития по поручению губернатора разрабатывают проект закона о государственной областной поддержке проектов роботизации и автоматизации. Воронежская область станет первым субъектом России с таким нормативным актом. Законопроект предусматривает налоговые льготы, субсидии на покупку роботов и ПО, поддержку лизинга, обучение персонала и выделение земли без торгов. Также запускается новая программа регионального фонда развития промышленности, займы от 10 до 100 миллионов рублей на 5 лет, поставки 4%, 3% для ответственного бизнеса. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 7 минут в столице. Сегодня 18 мая, сегодня понедельник, новая рабочая неделя. И мы начали ее где? В Санкт-Петербурге. Мы находимся в
2: государственной академической капелле Санкт-Петербурга, Сашка.
3: Куда уже начали приходить наши слушатели. Всю неделю мы здесь, с 7 до 11, всех ждем. Открытая студия, можно прийти, прямо зайти в студию, сфотографироваться с нами, пообщаться и познакомиться.
1: Yes.
3: Мы всегда рады. Кстати, пока мы тут в Санкт-Петербурге, в Москве до 30 градусов тепла сегодня обещают. И
1: вчера был страшный ливень. Страшный ливень был вчера в Москве, прям лило.
3: Кстати, Москве? О Москве. Да. Дорогие сегодня друзья, жало. Мы, если вы пропустили наш первый анонс, сегодня заявили большое музыкальное благотворительное событие. Фестиваль «Музыка жизни», который мы вместе с Останкинской башней и благотворительным фондом «Дорога жизни» проведем 7 июня на территории у Останкинской башни. Диана Арбенина «Ночные снайперы», Вадим Самойлов «Агата Кристи», Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов «Анимация», Капитан Макс, Седлос, Кэжуал, «Дела поважнее». Все эти артисты выступят на музыкальной площадке, потому что площадок будет там много. Мастер-классы, детские тематические зоны, естественно, фудкорты, спортивные активности, много медийных известных людей посетит наш благотворительный фестиваль. Вход бесплатный, но нужно зарегистрироваться на сайте наши.ру. Причем зарегистрировать всех гостей, даже детей, без возрастных ограничений, 0+. И еще раз призываем, перед тем, как вы начнете регистрироваться, всех подумать, точно вы пойдете или нет, потому что всем желающим билетов не хватит. Площадка всех желающих не сможет, к сожалению, вместить. Поэтому хотелось бы, чтобы регистрировали билеты те, кто точно уверен, что 7 июня в воскресенье, да, с 12 до 6 вечера будет с нами. Все ведущие нашего радио, естественно, будут на сцене. Это не только музыкальный фестиваль, еще раз, много разных интересных активностей. Мы вас всех приглашаем. Вся подробная информация на главной странице наш.ру. Там же можно зарегистрировать билет. Торопитесь, как всегда, на такие события билеты разлетаются, как горячие пирожки. Билет бесплатный.
1: Прекрасно. Прекрасно, дорогие друзья. Ну, а мы давайте будем гадать. Поэтому книга какая у нас?
2: Так, а давайте погадаем по Маршаку сегодня.
3: Почему прекрасно. По Маршаку?
2: Не знаю.
3: Давайте по Довлатову.
2: Давайте по Довлатову.
3: Давайте по Довлатову. Тут хочу. Чего я по Довлатову? Ну, я вот в Петербурге хочу погадать по Довлатову.
2: Давайте.
3: Пожалуйста, пишите, рассказывайте, что вас беспокоит, какие есть вопросы, проблемы. Выберем самую интересную проблему, выведем автора в эфир, и вы назовете номер страницы, номер строчки. Саша ее прочитает, и мы вместе решим, что бы это значило. А всем остальным погадаем в экспресс-режиме. Вот, пожалуйста. Муж, покупая билеты в отпуск, купил себе бизнес-класс на самолет, а мы с детьми полетим экономом. Это нормально?
1: Молодец какой, да?
2: Ну, вообще-то как-то не очень, честно говоря.
1: А что не очень?
3: А может быть, он крупный? Вот, знаешь, бывает такое, что ну, большой человек, длинный или полный, и ему, ну, он просто физически не помещается в кресло эконом-класса, и ему приходится там либо покупать ряд, где длинное, ну, вот, расстояние между сиденьями, или можно вытянуть ноги, либо бизнес-класс. Я слышал про такие истории. Ну, я сейчас его не оправдываю,
1: подожди,
3: сразу не надо нападать на него.
1: Выражение «я везу свою семью на море». Есть такое выражение? Просто я немножко впереди.
2: А если бы мы на машине поехали, семья бы в багажнике ехала тогда или что?
3: Сразу ты передергиваешь.
2: Ну это странно, ну согласись, странно.
1: Это не странно.
2: Нет?
1: По-моему, это нормально, что папа едет в бизнес-классе. Действительно, нужно беречь суставы.
3: Ждем ваши проблемы на наш.ру. На главной странице есть два бота. Можно подтвердить один раз номер своего телефона и общаться с нами. Пишите, рассказывайте, что вас беспокоит.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
4: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+.
5: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
6: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже. С концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19.00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%. Организатор концерта и реализация билетов и по СИПРОЖАНА РОДОНА. УКРАИНА 324-210-4035-491+. ГОРОД ВОРОНЕЖ, 2026 год.
7: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, Обойный мир приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж. 260-60-50.
8: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222-90-99. Код города 473.
9: Весна требует легкости открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
10: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 9 часов и 17 минут в столице. Всем доброе утро. Всем здравствуйте.
0: Пространство для жизни.
2: Что такое безопасная и комфортная среда в вашем городе? Как сделать жизнь в своем городе насыщеннее и разнообразнее? Решать вам. Участвуйте в голосовании за выбор объектов благоустройства на портале загородсреда.госуслуги.ру и выберите объекты, которые изменят ваш город. Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». 14+.
3: Продолжаем нашу серию рубрик «Пространство для жизни», в которой мы рассказываем о том, что происходит с нашей общей средой обитания, как меняются привычные места не только в крупных городах, но и в небольших поселках по всей стране.
2: За очень многими из этих изменений стоит нацпроект «Инфраструктура для жизни». Как мы уже озвучивали, он работает комплексно и синхронизирует множество взаимосвязанных программ. От строительства и реконструкции жилья и дорог до благоустройства и коммунальной инфраструктуры.
4: Ну и сегодня от общего введения в тему перейдем, как и обещали, к конкретике, потому что на самом деле реальные примеры объясняют все лучше тысячи общих слов. Так что пришло время поговорить об уже сделанном, рассказать о местах, куда можно прийти, увидеть своими глазами и сказать: да, здесь стало действительно по-другому, стало лучше.
3: Согласен. Таких примеров, конечно, очень много, ведь по нацпроекту уже преобразовалось более 80,5 тысяч территорий. Мы расскажем о самых ярких и интересных. Начнем с бульвара имени Ивана Щипакина в Ставрополе. Это тот случай, когда общественное пространство не просто обновили, а буквально собрали заново как целую среду.
2: Да, там интересна сама идея. Территориально разделили на тематические зоны, которые отсылают к природным поясам России: тундра и тайга, степи и лесостепи, пустыни и полупустыни. И все это сделано не как учебная схема, а как современное живое пространство.
4: И что важно, это не просто оформление ради оформления, а каждая зона реально отличается по атмосфере, по деталям, по настроению. Где-то преобладает такая северная сдержанность, где-то более открытые теплые пространства. При всем при этом все связано в единый, цельный прогулочный маршрут.
3: Плюс к этому там построили реально крутую инфраструктуру для отдыха. Детские игровые и спортивные площадки, скейт-парк, памп-трек и даже развивающую видеоплощадку для детей.
4: И в итоге абстрактное общественное пространство начало работать как место притяжения для ставропольцев. Стало новой точкой сборки для города.
3: И похожая логика, кстати, в другом проекте в Рыбинске Ярославской области. Там по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» преобразили парк Волжский. И когда смотришь фото и видео, наглядно понимаешь, что контраст до и после невероятный.
2: До благоустройства это была скорее транзитная территория с разрозненными дорожками и общим ощущением некой запущенности. А сейчас это уже полноценный городской парк, куда люди приходят отдыхать в больших компаниях и целыми семьями.
4: Там появилась детская площадка, тропа приключений, спортивные зоны, баскетбол, волейбол. Добавились скамейки, качели, гамаки, световые элементы и даже отдельные маршруты для скандинавской ходьбы.
3: И еще важно, что там серьезно поработали с освещением и озеленением, потому что, как мне кажется, именно такие вещи очень сильно влияют на ощущение безопасности и уюта.
4: А вот еще один очень необычный пример в Вилюйске, в республике Саха, это Якутия. Там ко дню города открыли новую набережную с очень символичным названием «Поющие пески».
3: И это как раз идеальный баланс современного благоустройства и культурного кода региона, потому что это не просто набережная в привычном смысле.
2: Да, там сделали пешеходно-велосипедную аллею, добавили сезонные киоски в стиле деревянного зодчества, смотровую башню СРГ, которая отсылает к традиционной якутской коновизи.
3: И еще на набережной появилась арка, которая отсылает к историческому и духовному наследию города. Там вообще интересно сделан эффект диалога эпох через архитектуру, стеклянные элементы и навигацию.
2: И в итоге это уже не просто набережная, а мультимедийное общественное пространство, куда просто интересно прийти.
4: И заметьте, во всех этих примерах есть что-то общее. Речь идет не о точечных улучшениях каких-то, а о создании целостной среды, где человеку просто удобнее и приятнее жить.
3: Да, в этом и есть главный результат таких проектов, когда город начинает работать не фрагментами, а как единая система.
2: И именно такие изменения формируют то самое ощущение, что пространство вокруг становится более собранным, продуманным и человеческим.
4: Ну, на этом на сегодня все. Наверное, в следующем выпуске продолжим рассказывать об изменениях и поговорим о том, как повлиять на них. На самом деле это может сделать буквально каждый из нас. А как именно, следите за эфиром и узнаете сами.
2: Что в вашем городе стоило бы изменить к лучшему? Выберите сами и помогите выбрать другим. Станьте волонтером программы формирования комфортной городской среды и расскажите о территориях, предлагаемых к благоустройству. Присоединяйтесь к добровольцам на портале добро.рф. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 26 минут в столице. Гадаем мы. Ждем ваши проблемы. Все, что наболело, накипело, пожалуйста, присылайте. Мы обязательно почитаем все сообщения. И кого-то, вас одного, выведем в эфир.
3: Сегодня по Довлатову гадаем.
4: Муж мечтает о Джек Расселе. Я не против. Живем с дружелюбной кошкой в своей квартире. За окнами лес. Муж занимается спортом. С удовольствием будет воспитывать собаку. Отдают друзья 6 месяцев девочку. С шерстинками на носу и под глазом. Не знаю, что это значит. И вот муж узнал и начал ворчать. Нет, только мальчик хочу, нет, только маленького. Что за блажь? По-моему, это удачное совпадение. Посоветуйте, может быть, просто привезти собачку домой и не выгонит же он нас?
2: Ну, не выгонит, но все-таки как-то я, допустим, не очень девчонок.
3: А у меня всегда девочка, девчонки были.
4: Лабрадор.
2: Ну да, собаки. Ну я и говорю, тут как бы все-таки очень важно, что он хочет, если речь идет о животном.
4: Обычно тот, кто заводит, потом собакой и не занимается. Ну, это с собаками так работает. Не всегда, но часто так бывает.
3: Кто больше всех,
4: кто больше всех хотел, потом не находит времени. А тот, кто был больше всех против, тот с собакой и
3: возится потом.
4: Возится, да.
3: А тебя кто? У тебя жена занимается?
2: Ну, рассчитывать на это, да, я бы не стал, но, в общем, не знаю. Когда заводишь собаку или кошку, надо все-таки, чтобы все были за.
4: Такая проблема. Я сажусь на станции метро Просвещение. Моя девушка на следующей Озерки. Простите, если ударение неправильно ставлю. Договорились...
3: Едем на работу, ну, когда ехали на работу, договорились, что сегодня утром человек будет ждать на Озерках в 7:30. Есть вагон, дверь, куда постоянно заходим. Но сегодня она опаздывала и залетела в другой вагон. А я не успел и поехал на следующий. Вот как расценивать? Устраивать скандал или нет?
4: Вам сколько лет? 12, что вы такими вопросами задаете? Ждем более интересные проблемы, глобальные. Пожалуйста, пишите наши.ру.
0: Подъемники на нашем радио. Новое на нашем. Аня из Питера. Пока.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка «Зимани» косит участок самостоятельно, пока вы отдыхаете и проводите время со своей семьей. Неважно, ровная лужайка или участок с разнотравьем. «Зимани» уверенно справится. Весь модельный ряд на сайте zimani.ru. Отдыхайте, пока техника работает за вас.
7: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам. Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте. Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
8: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Подробные условия у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. В комплектации комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ.
10: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
11: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
12: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
13: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино. Авиа. Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evofond.ru. ФРК «Ева». Санкт-Петербург. ОГРН 1207. 8507-21. 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. +7 495.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 9 часов и 40 минут в столице. Давайте гадать, кто у нас на связи, что за проблема?
3: Привет, подъемники. Муж мечтает о Джек Расселе. Я не против. Живем с дружелюбной кошкой в своей квартире, за окнами лес. Муж занимается спортом, с удовольствием будет воспитывать собаку. Отдают друзья, 6 месяцев девочка, с шерстинками на носу. И вот муж узнал и начал ворчать. Нет, только мальчик. Хочу, нет только маленького. Что за блажь? По-моему, это удачное совпадение. Посоветуйте, может быть, просто привезти собачку домой? Не выгонит же он нас? Оля нам написала.
4: Оль, доброе утро.
5: Какая вы хитрая, Оля. Не хотите платить? Да?
6: Ну, на самом деле, Александр, такое совпадение.

0: Падение просто удачное. Муж что давно, в общем-то, мечтает, но, в принципе, мы это подробно не обсуждали. А тут, к сожалению, собачка юная осталась без хозяйки, и, в общем, как-то так все сложилось. И выяснились какие-то подробности. Вот видите, что вот только мальчика, что-то мы там на какую-то охоту, куда они будут на охоту ходить, простите, в Москве, в эту лужу, на круг, я не знаю. В общем, как это? Это же члены семьи. Это же классно, когда большая семья, у тебя там кошечки, собачки, ну это же тоже члены семьи, естественно. Вот, и ты, например, когда вот вы детей планируете там на УЗИ, извините, кого покажет, того покажет. Ты же не можешь сказать, фу, там я не хочу девочку, рожай мне быстро мальчика, давай,
1: Но
0: переобуйся.
1: в случае со
0: Ну,
1: щенком все-таки
0: как-то.
1: выбрать можно. И многие владельцы джек-расселов нам тут написали, что нужно осторожно брать уже подрощенного щенка, потому что, ну, возможно, проблемы с психикой есть, с воспитанием, и заново придется учить, воспитывать и
2: Но 6 месяцев
1: заниматься.
2: это все-таки еще не взрослый агар-собака. Ну,
3: Нет,
2: это еще
3: это
2: щеночек.
3: щенок,
1: Щенок,
3: безусловно,
1: щенок.
3: но уже, так сказать, со своими проблемами.
1: И со своим характером.
3: Да, и 6 месяцев, это не страшно, конечно, заниматься надо в любом случае.
1: А вы вот мужа, Оль,
3: Два
1: знаете
3: года.
1: своего хорошо, скорее всего, да? А вот как вы думаете, как он отреагирует?
0: Ну, мне кажется, у него всегда такая вот первая реакция, она немножко защитная. Он обдумывает кучу вариантов, всегда у нас появляется сразу куча возражений, но как только вот ситуация уже в процессе, он уже по-другому реагирует. Мне кажется, нам все-таки стоит съездить,
3: Ну,
0: посмотреть на
3: понятно.
0: этих
3: Нет,
0: девочек и
3: конечно,
0: просто с ней
3: надо.
0: познакомиться.
3: Вы его, знаете, у меня такое ощущение, что он у вас ручной. Вы его как ребенка ведете туда, он, конечно, увидит и растает.
1: Номер
3: Но
1: страницы, номер
3: давайте.
1: строчки.
2: Они же классные такие.
3: Хватит.
0: О,
2: Вертолетики.
0: давайте, 65-я страница и 17-я строчка снизу.
1: Муж мечтает о Джек Расселе. Я не против, живем с дружелюбной кошкой в своей квартире, за окнами лес. Муж занимается спортом, с удовольствием будет воспитывать собаку. Однако друзья отдают 6 месяцев девочку. И вот муж узнал и начал ворчать. Нет, только мальчика хочу, нет, только маленького. Что за блажь? По-моему, это удачное совпадение. Посоветуйте, может быть, просто привести собаку домой? Не выгонит же он нас?
3: Ну, взгляните на меня с любовью. Вот такая вот строчка.
1: Ну, надеемся, что
3: Так что давайте
1: да.
3: ведите мужа там,
1: Все
3: куда
1: будет
3: нужно,
1: и
3: и
2: случится
1: хорошо.
2: любовь.
0: Отлично. Всем добра и любви.
3: До
2: До
3: свидания.
2: свидания.
1: До свидания.
4: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 9 часов и 47 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. 18 число сегодня, понедельник. Мы находимся в Санкт-Петербурге. Вся неделя будет здесь проходить у нас, потому что, во-первых, здесь открытая студия, во-вторых, 25 лет нашему радио Санкт-Петербург и 45 лет Ленинградскому рок-клубу.
3: Продолжаем наши разговоры о ценообразовании в такси и развеивать мифы, которые вокруг этих цен существуют. Один из самых популярных мифов – цены на такси – это рулетка. Приложение выдает случайную стоимость. Как на самом деле? Цена на такси может пересчитываться несколько раз в минуту, исходя из ситуации рядом с точкой заказа. Летом цена может казаться более плавающей. Часто можно увидеть как рост, так и сильное снижение. Причина в том, что теплая погода меняет поведение пользователей. Вот такая, как сегодня в Москве обещают, и завтра до 30 градусов. С одной стороны, действительно, вечером растет спрос, люди возвращаются с прогулок, веранд, мероприятий. Возникают локальные пики у парков, набережных, площадок событий, и в эти моменты может включаться повышающий коэффициент. Но с другой появляется и обратный эффект, который многие не учитывают. Обратный эффект следующий. В течение дня спрос на такси, ну, я имею в виду про обратный эффект, может снижаться. Из-за того, что летом многие уезжают на дачи, в отпуска, и вообще людей в городах становится меньше летом. Каникулы и так далее.
2: Да. Вы знаете, мы вчера вот, когда ехали с Гарри, у нас была возможность проехать на такси. Мы ехали по Санкт-Петербургу. И, значит, водитель включился в наш разговор после того, как я указал на достопримечательность, просто спросив Гарри, а смотри, что это за дома такие? Вроде как жилой, не жилой, а сверху странные у них окна. Какие-то пристройки такие. И таксист, не поворачиваясь, вот, это отличительная черта санкт-петербургских таксистов. Они сразу включаются в разговор. Он говорит, это дома, которые строили для художников, чтобы они здесь жили и работали. Да. И наверху то, что вы видите, вот эта пристройка, мансарда? Как бы, да. Да,
3: ну, там большие окна.
2: Большие окна, да, такие выступающие.
3: С такими балкончиками. Говорит,
2: это мастерские.
4: Мне туда надо.
2: Я говорю, серьезно? Он говорит, да, это вот. И рассказал вот эту историю.
4: Отвезите меня кто-нибудь в мастерские.
3: Удивительно. Вот мы отмечаем это с Сашей, как люди хорошо знают город и рассказывают о своем родном и любимом городе всем нам приезжим. 9:50 в Москве, ну а мы находимся всю неделю в Санкт-Петербурге. Ждем вас в гости в нашей открытой студии.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Наша реклама на 107 FM.
0: Наша погода.
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 27 градусов. Умеренный северо-восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
7: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Русел Даут. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариот Отель. Более 25 секций. 50+ спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolya.ru.
3: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ-Губерния.
4: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Проезда по Крымскому мосту ожидают более 300 автомобилей. Как сообщил штаб по ситуации на мосту, в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 150 транспортных средств, со стороны Керчи – 200 транспортных средств. Время ожидания около часа, говорится в сообщении. Помимо этого, из-за приостановки движения по Крымскому мосту задерживаются 16 пассажирских поездов. Время задержки составляет до 8,5 часов. Как напоминает сайт nsn.fm, мост был перекрыт почти на 11 часов с вечера воскресенья. Сейчас движение открыто. Инфляция в России устойчиво замедляется. Аргументов в пользу дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики все больше и больше. В этом уверен министр экономического развития страны Максим Решетников. В интервью РБК он уточнил, что инфляция на 12 мая составляла 5,5% год к году. Это ниже уровня конца прошлого года. При этом глава ведомства подчеркнул, что снизить ключевую ставку побольше сразу и потом взять паузу или снижать постепенно – это исключительная прерогатива банка России. Коронавирусная инфекция и ее субварианты больше не несут серьезной опасности для человека. Об этом заявил доктор биологических наук, вирусолог Владимир Оберемок. В беседе с РИА Новости он пояснил, что во всем мире выработался коллективный иммунитет, так как большинство людей переболело или было вакцинировано. Все чаще заболевание протекает в легкой форме, сказал эксперт. При этом он не исключил, что со временем могут возникнуть новые варианты коронавируса с высокой летальностью, которые способны вызвать новую пандемию. Строительство скоростной автотрассы Джубга-Сочи отложено. Как сообщил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин, сейчас продолжается подготовка проектно-сметной документации, однако само строительство отложено на 1-2 года. В интервью РИА Новости вице-премьер уточнил, что проект разделен на несколько этапов, каждый из которых будет реализован в зависимости от наличия денег и исходя из экономического и транспортного эффекта. Более половины россиян считают искусственный интеллект умнее себя. Так, на соответствующий вопрос ответили 54% респондентов. При этом 41% из них считают превосходство небольшим. Результаты исследования публикуют РИА Новости. Оптимистов эксперты насчитали порядка 30%. Они уверены в собственном превосходстве над ИИ. Специалисты считают, что в отношениях с искусственным разумом общество перешло от стадии «бояться или нет» к другой стадии «как использовать». Искусственный интеллект. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут в столице. Сегодня 18 мая, сегодня понедельник. Это рабочая неделя у нас необычная, потому что она посвящена, ну, во-первых, Ленинградскому рок-клубу, во-вторых, 25-летию нашего радио Санкт-Петербург, потому что мы вместе со своей студией выездной находимся именно в Санкт-Петербурге. Музыкальной академической капелле, куда вы можете приехать, канал Ян, подхватывай.
2: Набережная реки Мойки.
1: Набережная реки Мойки 20.
3: Да,
2: держу тебя, Сашка, изо всех сил.
3: И о Ленинградском рок-клубе мы поговорим еще в ближайшее время с интереснейшим гостем.
1: Да, ну а я бы хотел сказать огромное спасибо компании Евросиб Автобиография за предоставленный автомобиль. Мы по прекрасному городу и области, надеюсь, области тоже, и Выборгу будем передвигаться на автомобиле ГАК ГС-4 всю эту неделю. Очень комфортный автомобиль. И Лукьянова даже поместилась со своими 5 чемоданами.
3: Ну и вообще 5 человек. Вот мы утром на работу едем нашей командой.
1: Очень удобно.
3: Да, всем комфортно. Спасибо большое. Будем наслаждаться красотами города и области.
1: Да, единственное, вы знаете, что нас вчера удивило, когда мы забирали автомобиль, почему не было настроено наше радио. Ну это мы, ладно, это пустяки.
2: Это мы исправили.
3: Сразу же.
2: Других опций больше не будет в этой машине.
1: Да, еще раз огромное спасибо.
3: Давайте посмотрим в календарь. Сегодня Международный день музеев, с чем всех поздравляем, и тех, кто ходит в музей, и работников. Также сегодня День Балтийского флота ВМФ России. Мы уже поздравляли, но еще раз всех причастных поздравляем с праздником. Игры кто кого сегодня не будет, но зато будет член Ленинградского рок-клуба, который расскажет нам, мы уверены, много всего интересного. А 23 мая, в эту субботу, как раз-таки фестиваль «Наши в городе», приуроченный к 45-летию Ленинградского рок-клуба, к 25-летию нашего радио «Санкт-Петербург», пройдет в Ледовом, здесь, где мы обязательно выйдем на сцену вместе с прекрасными музыкантами. Торопитесь, билеты заканчиваются.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Реклама на 107FM. 21 и 22 мая в Воронеже пройдет «Зодчество ВРН» – главный форум Центральной России про архитектуру и городское развитие вновь на площадках Воронежского концертного зала и Советской площади. Тема форума – «Отцы и дети». Вместе с горожанами, экспертами и властью обсудим, как выстроить диалог между разными поколениями профессионалов, что сохранить в городской среде, а от чего пора отказаться. В программе форум-выставка «Строительная неделя Черноземья», фестиваль «Зодчество дети» и еще много интересного. Участие бесплатное. Программа регистрация на сайте zodchestvovrn.ru. Приходите изучать и исследовать город вместе. 21 и 22 мая на «Зодчество ВРН». Аудитория 0+.
5: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
6: Семейная парикмахерская «Остужева-6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева-6». Телефон 222-90-99. Код города 473.
7: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 290-0707. Код

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я и не слыхать.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Ну что, дорогие друзья, 10 часов и 15 минут в столице. Всем еще раз доброе утро, всем здравствуйте. Напоминаю еще раз, что 45 лет отмечается Ленинградскому рок-клубу. И вот сегодня у нас в студии, в Санкт-Петербургской открытой студии, сидит человек, член Ленинградского рок-клуба Игорь Панкер-Гудков. Игорь, доброе утро.
3: Да, здравствуйте.
4: И участник Ленинградского рок-клуба. Не удивляйтесь эху, которое вы слышите. Наша выездная студия находится в прекрасной галерее в самом центре Санкт-Петербурга. Большое спасибо Игорю в том числе за гостеприимство и всю эту красоту. Но Игорь не только участник Ленинградского рок-клуба. Игорь — известный кинопродюсер. Игорь — директор проекта «Горшенев». Работал с огромным количеством легендарных и работает наших музыкантов, поэтому человек для индустрии и для нашего радио, и для нашей музыки известный, поэтому он сегодня у нас в гостях. Ну и житель Санкт-Петербурга.
3: Да, живу всегда здесь, всю
4: жизнь. Скажи, пожалуйста, как ты попал в Ленинградский рок-клуб?
3: Ой, слушай, ну как-то очень просто все это было, поскольку у нас была компания. Ну так получилось, что я был в компании, в которой находились такие люди, как... Виктор Цой, Андрей Панов. И мы как-то сразу всегда были затеяны на музыку. Мы знакомились все по поводу обмена пластинок. Так все происходило. А потом я познакомился с Майком Науменко. Он меня познакомил с Борисом Гребенщиковым.
4: Признан агентом на территории Российской Федерации.
3: Да, все это было в один день. Знакомство это произошло. Ну и вот потом у нас организовали рок-клуб, в который, конечно, мы очень захотели вступить. Да, там были всякие моменты забавные, что для того, чтобы вступить, нужно было все-таки быть... Это самодеятельные были группы, не было никакого профессиональных коллективов. В рок-клубе не присутствовало никогда. Как раз наоборот, если коллектив становился профессиональным, как, например, «Секрет», к которому я тоже имел отношение, то они вот были членами рок-клуба один год, стали лауреатами фестиваля очень хорошего, третьего фестиваля, и через год они покинули, потому что они, поскольку они закончили театральный институт, у них были профессиональное образование, они ушли в филармонию, всем коллективам секретовским. Вот они покинули рок-клуб. А мы придумали группу. Для того, чтобы вступить в рок-клуб, нужно было быть членом какой-то группы. Я пытался играть на многих музыкальных инструментах, но
5: ни на одном не научился.
3: Или да, как? Не достиг ничего, потому что мне это было лень. И я помню, как я...
4: Как мы.
3: Да, я помню, как я купил барабанную установку, поставил ее дома, ко мне пришел Майк вместе с басистом. Я хотел быть барабанщиком. Мы порепетировали у меня, потом вышли курить на балкон. Майк говорит: слушай, давай, наверное, ты не будешь барабанщиком. Я очень расстроился, потому что как бы все, я понял, меня сейчас на обочину шоу-бизнеса. Он говорит: давай ты будешь звукорежиссером. Отлично.
6: Вот так происходит, да?
3: Да, вот так происходит. И Майк меня устроил в Большой театр кукол, где он был до этого звукорежиссером, он там записал свой альбом. Потом туда приходил Борис. Тоже там мы записывали там. А потом я устроился в студию театрального института, куда меня устроил уже мой отчим. Это было сложно, у меня же не было образования. Это был Советский Союз, это был 82-й год. И... Вот меня туда устроили, и там был записан первый альбом Кинчева, «Майка 55» и «Секрета» первый альбом, три альбома.
4: А группа, которую вы создали чтобы вступить?
3: Чтобы вступить в рок-клуб, мы с известным нашим сейчас писателем Павлом Крусановым, моим другом, мы организовали группу, назвали ее «Абзац». Это он придумал название. Мы даже записали в нашей студии один альбом, но мы его потеряли, естественно.
4: Как это по рок-н-ролльному? То есть, в принципе, записи этих не существует?
3: Нет, не существует. А было очень смешно. В рок-клубе, это по субботам, было каждую субботу было собрание, на которое все приходили. Потому что это встреча с друзьями. После собрания все шли куда-нибудь дальше продолжать веселье и общение. И все там были. Собрание было в 12 часов дня. И там это была бюрократическая организация, и Коля Михайлов там или там кто-нибудь, там секретарь, начинали перекличку. И перекличка начиналась с абзаца. Абзац здесь, там. Ну, и там дали. Все знали, что мы группа фиктивная, но поскольку мы были в индустрии, как вот Игорь сказал тогда, ну, такой условный, то нас принимали.
6: А почему так... Что давало вообще вступление в клуб? Почему туда все так
3: общение, рвались? Общение,
6: просто
3: давало, общение.
6: Просто ради встреч? Вот,
3: конечно.
6: Вот этих
3: ну,
6: вот...
3: представьте, вот вы приходите туда, а там вот находятся все музыканты города, вот все, вот, как, все возможные. Там, я не знаю, групп, наверное, 50 было. И, а потом что еще давало выступление? Каждый... Там же был тоже... Это была система бюрократическая. Был член Ленинградского рок-клуба. Потом сначала для того, чтобы вступить в Ленинградский рок-клуб, вы должны были пройти прослушивание. На прослушивании вам, как правило, давали кандидата в члены Ленинградского рок-клуба. Вы должны были заслужить там еще какие-то там, чтобы стать членами. Всего три группы, насколько я помню, получили членство Ленинградского рок-клуба без кандидатского минимума. Это «Аукцион». Вот я-то как раз тогда был членом совета, и вот мы ездили на первое прослушивание, они нас поразили всех вот своим сразу же вот этим вот, тем, что они сейчас занимаются. Потом «Объект насмешек». Я был директором «Объекта насмешек». Наверное, это коррупция была. И «Секрет». Я был звукорежиссером «Секрета». Это тоже была коррупция. Вот всего три группы получили. И еще, по-моему, «Чиж» получил билет тоже прямой. Вообще «Чиж» он получил... Это был последний член Ленинградского рок-клуба, насколько я помню. Официально принятый уже. И он, по-моему, тоже сразу уже не было прослушиваний. Ну и «Чиж» уже был довольно состоявшийся парень. А дальше, да, вот это общение с друзьями.
6: А какие-то соревновательные моменты, там, скажем, со Свердловским рок-клубом?
3: Нет,
6: или,
3: а тогда не было никого.
4: Вы первые, да?
3: Да, потом появилась Московская лаборатория. Вот мы ездили, да. У нас Московская лаборатория принимала Ленинградский рок-клуб. Это были прекрасные три дня. Это было, по-моему, 6 концертов, где вот от Ленинграда поехали зоопарк. Вот я ездил зоопарком. Зоопарк, аквариум, кино, и кто-то еще, не помню кто. А от Московской лаборатории вот были звуки МУ, центр. Ну, хороший был концерт. Ну, я был очень пьяный, там, да, извините.
4: Кстати, Свердловский рок-клуб в этом году отмечает 40 лет. Ленинградский 45, а Свердловский 40 лет. А была ли конкуренция внутри Ленинградского рок-клуба?
3: Была, конечно, была, да.
4: Ну, но вот кто, кого считали? Кино самым успешным проектом?
3: Нет, вообще вот... Та формация, к которой я относился, они были немножко в менее популярной ситуации. Вот зоопарк, аквариум, кино, они были... Это сейчас как бы являются нашими основополагающими группами. Вообще вот у нас часто бывает так, что вот эти группы, они стали популярнее в Москве, чем в Питере сначала. Это точно совершенно.
6: А почему так?
3: Не знаю. Вот так вот так получилось. Вот так вот.
4: Ну хорошо, а в Питере кто был вот на первом месте, ну или там на первых
3: местах?
4: Ну,
3: у нас же по-разному было. Когда-то, когда рок-клуб начинался, это были «Россияне», «Пикник», «Зеркало», такие группы, играющие арт-рок. Дальше как-то все упростилось. Да нет, все так просто были одинаково. Там не было уже... Очень хорошо, что члены совета клуба, как правило, были большинство были не музыканты. То бишь, они не могли лоббировать там свои интересы. Ну, вот был там Михаил Фанштейн, он играл в «Аквариуме», но вот я не помню, кто еще там. А так в основном это был Толя Гуницкий, Коля Михайлов. Это были основные там люди, которые были, очень которые любили рок-музыку и, в общем...
4: Двигали ее.
3: Да, и то, что вот я надеюсь, Коля Михайлов посетит наш этот фестиваль. Вот эти группы, которые сейчас будут на фестивале, это в «Симфокино», «Авиа», «Пикник», «Алиса». Бутусов, он все-таки пришел тоже позже, вот как и «Чиж». Но он прямо тоже влился, стал жить в Петербурге уже после «Наутилуса». И да, он абсолютный член тоже Ленинградского рок-клуба, там имеет полное право.
4: Да, многие, кстати, удивлялись, почему Бутусов на афише 45-летия Ленинградского рок-клуба.
3: Ну, вот там же мог быть и Шевчук, который тоже не житель этого города, но он абсолютный житель Петербурга. Он здесь, по-моему, полностью сюда давным-давно переехал. Нет, есть еще достойные группы, которые могли... Просто невозможно сделать большой фестиваль.
4: А
3: такой.
4: Были вот группы в Ленинградском рок-клубе, которые, ты считаешь, незаслуженно не получили той популярности, которую сейчас имеют вот группы, которые мы обсуждаем, и артисты, которых мы обсуждаем? Вот были у них все перспективы, но что-то пошло не так. Время было не то.
3: Нет, я думаю, что все время расставило по своим местам те, кто... Знаешь, был же такой момент вот тогда, когда... В любом городе вывешивали афишу «Рок-клуб Ленинградский». И все билеты проданы. В СКК были проданы билеты. А играли группы, которые я тебе название даже не знаешь. «Патриархальная выставка». Там, они собирали стадионы. Юго-Запад. Там, понимаешь, вот как бы это все так происходило, что просто как бренд.
4: Ленинградский, да, не нужно было писать название, да, достаточно, да, не было нужно Ленинградский рок-клуб.
3: И ездили все эти группы, много гастролировали тогда, вот, когда началось это время гастрольное. Потому что вообще гастролировать в Советском Союзе было непрофессиональным ансамблем практически невозможно. И вот некоторые страдали, когда так называлось подпольные концерты происходили, которые по каким-то причинам власти на них обращали внимание. После этого были репрессии. Группу запрещали на год, на два. Там не давали права литовать песни. И, в общем, такие... Притом это приходилось делать. Это не потому, что хотели делать, а если этого не сделать, то тогда, ну, вообще что-то могло произойти, не знаю что.
4: А кто был самым безбашенным в Ленинградском рок-клубе? Вот сейчас принято говорить, что рок — это протест, что рокеры уже не те. Вот
3: ну,
4: раньше...
3: слушай, что значит безбашенным? Был там, например, вот была группа «Телевизор», да, там был Михаил Барзыкин. Вот он мог сделать провокацию, да, и вот тут ее сделал, там он... вышел на большой фестиваль, ему говорили, нельзя этого делать, нельзя. Он вышел и надел маску Горбачева. И вот в ней пел. Ну, естественно, все получили по башке. А так вообще, ну, я считаю, что одним из таких самых острых был Кинчев, конечно, тоже он всегда... Ну, просто он следовал так своей цели. Тот же Борис, на самом деле, вот этот «Life in Gory», там это тоже... Ну, как бы, слушай, ну, там иначе было никак. Вот поэтому все, как бы, эти группы стали заметны.
4: Потому что был харизматичный лидер.
3: Да, без этого никак.
4: Игорь Панкер Гудков у нас в гостях. Мы сейчас прервемся на песню. И если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Игорь, помимо того, что член Ленинградского рок-клуба, еще и кинопродюсер. И очень много вопросов было от наших слушателей по поводу последней работы фильма «Король и Шут». Вот об этом мы тоже в ближайшее время поговорим.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: С каждым годом наши города и села страны меняются к лучшему. Появляются многофункциональные парки, уютные набережные, обновляются центральные площади и дворовые пространства. За создание комфортной и безопасной городской среды в России отвечает национальный проект «Инфраструктура для жизни». Что уже сделано и как именно решения горожан могут повлиять на эти изменения? Обсудим в новой рубрике «Пространство для жизни». С 13 мая до 1 июня по понедельникам, средам и пятницам в эфире утреннего шоу.
7: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
9: Да.
10: Да, ну что, вздохнуть, ну, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
11: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
12: 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
13: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
14: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 34 минуты в столице. Всем прекрасного настроения. Мы находимся в Санкт-Петербурге, в музыкальной государственной капелле, где сегодня у нас в гостях член Ленинградского рок-клуба Игорь Панкер Гудков. Игорь, доброе утро.
15: Да, доброе утро.
16: А в чем главное отличие питерских, ленинградских рок-групп? Вот есть какая-то общая связующая?
15: От всех остальных? От всех остальных, намного, да, лучше музыкальный материал. То есть не то, что намного, а на порядок. Ну, просто сравнивать нельзя. Ну, то есть, как бы, просто можешь посмотреть на группы, которые вышли из рок-клуба, и сравнить с любым другим, и, ну, все. То есть, объем, количество супергрупп.
16: Ну, вы имеете в виду именно музыкальную составляющую, или тексты, что? Или это
15: все
16: вместе, да?
15: Все, да.
14: Короче, в Санкт-Петербурге лучшие музыканты.
15: Я правильно? Думаю, да. И мне кажется, что и сейчас так же.
17: Но мне кажется, в каждом городе каждый музыкальный продюсер будет хвалить, понятное дело, своих. Но тут сколько людей, столько и мнений. Но в цифрах, наверное, если там прослушиваний или там проданных альбомов, популярности, наверное, можно, да, поспорить.
15: Ну, про какую вот группу сняли самый успешный сериал? Про питерскую.
17: А ты сейчас про сериал «Король и Шут»?
15: Конечно, это бесспорная история. Это никто вообще, даже в киноиндустрии никто даже не спорит.
17: А в чем выражается успешность? Давай так тогда.
15: Не могу тебе сказать. Для меня это удивительная вещь. То есть, поскольку, ну, я познакомился с группой давным-давно, там в 97-м году. И мне она очень понравилась. Я ее полюбил, потому что она делала тот материал музыкальный, который бы я всегда хотел, чтобы делала группа «Объект насмешек», которая была в рок-клубе. Но мы тогда не понимали, как это можно делать. И тут сложно сказать. Наверное, все-таки настолько харизматичный лидер был Горшенев Миша. И такая у него... Знаешь, у меня был такой случай, когда один поскольку, ну, я тоже имел отношение, там, знаком был с Цоем, там, да, и с группой «Кино»,

0: было с ним кайфово, но жизнь у него была у нас для кино скучная. Там нужно будет врать, придумывать, там что-то делать. Я говорю, вот есть такая группа, ты слышал «Король и Шут»? Он говорит, нет, я не слышал. Я говорю, там про эту группу можно...
1: Сценарий уже готов.
2: 10 сезонов снять.
0: Просто 10 сезонов можно снять. Он говорит, ну и вот мы ехали 3 часа на моей машине, он вышел из моей машины с законченным фанатом группы. То есть ему дико все понравилось, он тут же поехал, он имел отношение к большой структуре яндексовской. Он поехал туда, вот сделал им предложение. Там тоже очень, в принципе, не в восторге были, потому что считается, что вообще байопики – это не очень интересная вещь, потому что он же заканчивается, а любая платформа хочет продолжение. Второй сезон, третий, четвертый. А тут у нас не только, у нас вообще все заканчивается. Смерть героя, да, то есть как бы вообще продолжения быть никакого не может. Но в этот момент нам повезло, потому что вот появился ТикТок, и в ТикТоке очень распространилась песня «Короля Шута».
3: Ну, вот. «Воспоминание было
0: любви»? Нет, нет, нет.
4: «Без»?
3: Это «Прыгнул со скалы»?
0: Про ведьму.
4: Ну, а, все, понятно.
0: Самое, это вообще самое, на самом деле, получилось, самая популярная песня «Короля Шута» получилась песня, написанная полностью Андреем Князевым. То есть вот эта песня «Кукла-колдуна» называется. Она, вот она была, и текст, и музыка написана Андреем Князевым. Это вот по прослушиваниям, по всему, наверное, самая популярная песня была. И вот этот момент, она как раз во всей там вдруг из каждого угла началась. И Яндекс, поскольку они все считают, вот эти все вещи, они решили рискнуть. Вот рискнули, и сериал, в общем, побил там кучу рекордов. Он до сих пор очень просматриваемый. И как бы да. Это самый успешный проект, который вот я лично сделал. Мне это очень радостно.
3: Давай тогда ложку.
0: И ни про одну московскую группу такой сериал не сделать.
3: Сначала один вопрос. Немножко назад забежим. Вернемся точнее. А фильм «Лето» про Цоя, он тебе понравился, нет?
0: Ну, понимаешь, у нас там в этот момент я был в такой ситуации достаточно дурацкой, идиотской. То есть мы с Рыбиным Алексеем, который вот первый участник кино, и он режиссер, и мы решили с ним сделать тоже фильм про Цоя. То есть у нас давно была эта идея, у нас был написан сценарий про ранние годы Цоя. Вот как раз про те, которые фильм «Лето». Ну и в этот момент Серебренников, у нас даже есть переписка, где Серебренников там пишет, а, ну раз так, я выйду из проекта, ну там, в общем, были свои дела. То есть мы были как бы в конфронтации к этому фильму. На самом деле сейчас я по прошествии времени я жалею, потому что он-то хотел, чтобы мы были консультантами. Я бы, наверное, принес бы помощь этому. Точно в каких-то моментах. Мне фильм потом я посмотрел, мне он понравился, но это авторское кино. Мне там не понравилась одна вещь. Мне не понравился актер, который играл Цоя. Я его не принял категорически. То есть вот мне понравилось, как Рома Зверь сыграл Майка, например. Хотя многим вот в рок-клубе питерском это было неприятие полное у людей. А вот я, поскольку он все-таки я близко был, с Майком знаком, это мой близкий друг, мне показалось, что Рома вот он сумел это перенести вот его. Флегматичность, надменность майковскую на экран.
3: Надо сказать, что Серебренников у нас признан иноагентом на территории Российской Федерации, а сейчас давай вернемся к «Ложке дегтя». С сериалом все понятно. Были разные настроения, естественно, разные отзывы, но в целом сериал, очевидно, людям и даже поклонникам «Короля и Шута» большинству, судя по отзывам, понравился.
1: Ну, даже добавил поклонников.
3: Чего не скажешь про фильм? Потому что есть ощущение, что фильм провалился и в прокате, и в восприятии тех, кто полюбил сериал. Есть такое или...
0: Да, есть абсолютно да, четкое понимание. Фильм в прокате провалился, что для меня, в общем-то, было довольно неожиданным, потому что я вот, например, вот если я являюсь фанатом чего-то, например, там группы Clash, то я буду смотреть любое кино про группу Clash или про Sex Pistols. Ну, там, условно говоря, потому что я фанат.
1: Да, согласен с тобой.
0: И здесь я не понял этих людей, как бы, которым вот делают фильм. То есть вот один мой друг, довольно известный человек, не буду называть, он был на премьере со мной, он сказал, ну, Панкер, ты сделал памятник Горшку. Вот, типа, все, ты все выполнил. И фильм сейчас, я думаю, что его, я доволен фильмом. То есть у меня к нему есть претензии внутренние, я бы что-то переделали бы там, что-то еще сделали. Но таких фильмов у нас никто не делал. Мне очень смешно, там, когда люди его оценивают, как-то не понимая вообще, что это происходит. Я думаю, что его ждет судьба такого культа, потому что, видишь, как будет происходить дальше ситуация. Вот есть музыка «Короля Шута». Вот мы пострадали мы больше всего из-за того, что фильму дали рейтинг 18+.
3: Мы да, знаем, кстати, дети мы не знаем могли
0: истории,
3: попасть.
0: Как детей отправляли целыми классами назад. Вот это такая вещь. Яндекс, понимаешь, не за

0: Независимой культуре связываться с большими корпорациями всегда во вред. Всегда. И здесь это тоже так же произошло. Наверное, нам нужно было по-другому себя вести. Я не буду там сейчас оценивать. Но, короче, Яндекс, его не интересовала судьба прокатного фильма, условно говоря. Потому что они получали... Все равно они получили продукт себе на платформу. Это их продукт. Он у них остается. И им все равно какой рейтинг. Им даже, наверное, лучше, чтобы рейтинг был 18+, чем 16+. А мы бились за этот рейтинг. И мы так и не поняли, за что нам его дали. Потому что у нас не было ничего из того, что в этот рейтинг дает. Не было ни секса, ни наркотиков, ни насилия. У нас фантастическая история. Вообще у нас сказка такая для взрослых получалась. Так что я, понимаешь, я как бы, да, мне, конечно, жалко и обидно, но я-то знаю и отличные отзывы. У меня вся почта завалена отзывами от простых людей. Второй момент, что люди у нас вот эти не все ходят в кино. У нас сейчас вообще в кино ходят на сказки. И потому что надо куда-то детей водить, все были, я тоже был родителем, тоже ходил в кино, и вот у нас сказки безоговорочно все побеждают. Здесь детей на этот фильм не приведешь. Мы-то рассчитывали на то, что у нас пойдут 12-летние в кино и будут родители просить привести их туда, потому что 16+ рейтинг, он дает разрешение попасть ребенку 12 лет в сопровождении взрослого, на усмотрение родителей. Здесь это отстегнулось. 18 лет – это все, детей пускать нельзя. И я думаю, что так, ну, были в мировом фильме, в мире провалы. Например, мой любимый фильм «Горец». Он же тоже абсолютно провалился. А потом сейчас на нем целые киношколы там ведут свои работы. В общем, я думаю, что я доволен фильмом.
1: Но вот мы сейчас прервемся на одну песню из саундтрека, которая называется «Лес», и которая представляет яркий, интересный и необычный саундтрек к фильму «Король и Шут навсегда». Вот с ним как раз, я так понимаю, все получилось. И саундтрек приняли тепло.
0: Да. Ну как тепло? Приняли что-то тепло, что-то нет, потому что все-таки публика «Короля Шута» и публика нашего радио, она вообще очень консервативная. Да? То есть она не очень любит изменения. И вот если я, например, обожаю кавера, я всегда собирал пластинки, там, когда какие-нибудь тяжелые группы поют группу «Кис», там, все это очень любил. То здесь люди не любят, когда вмешиваются. Они, но я считаю, что на этом саундтреке есть просто удачнейшие кавера, а есть и просто песни «Короля Шута», которые мы заново переделали. А песня «Лес», она... Это была песня, написана Горшком, это музыка Горшка, слова Князева, и эту песню в свое время в альбом не взял Князев, потому что ему не нравился текст, он его как бы не дописывал, а Горшок вообще говорил, что это будет хит, надо его делать. Ну и вот он мне его сыграл, Князев, на гитаре, у меня есть эта запись, как он еще до начала фильма всего сказал, что да, есть такая песня, сыграл мне ее, и потом подключили Алексея Горшенева, который был композитором, и вот появилась эта песня, Алексей Горшенев, Андрей Князев. Называть это «Король и Шут» было нельзя. Да, то есть, если бы на самом деле, конечно, если бы назвать это «Король и Шут», то песня бы получила, наверное, вообще другую там историю прослушиваний. Но мы решили, что нет, это невозможно. Это называется «Андрей Князев и Алексей Горшенев. Песня «Лес».
1: Давайте послушаем, и у нас еще будет пару минут для ваших вопросов.
2: «Подъемники» на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Игорь Панкер-Гудков у нас сегодня в гостях, дорогие друзья.
3: Минута
2: член
3: у нас
2: Ленинградского
3: осталось.
2: Рок-клуба, да, полторы.
3: Игорь, очень быстро прилетело время. Давай всех пригласим на фестиваль «Наши в городе», посвященный 45-летию Ленинградского рок-клуба и 25-летию «Нашего радио Санкт-Петербург», который пройдет в Ледовом в Санкт-Петербурге 23 мая, ради чего мы все-таки и приехали, наверное. Мы тоже выйдем на сцену и объявим одного из участников.
4: Ну да, кстати, билеты практически закончились. Да. Там остались только там... либо самые дорогие, либо, в общем, короче, торопитесь.
3: Нам сказали, что к среде закончится.
4: Ну, по идее, да, так и есть. Да, нет, набор артистов топ, поэтому тут что разговаривать. Все, кто любит эту музыку, все получат удовольствие. Там еще будет съемка, насколько мне известно.
3: Да. И еще будут наши коллеги из Санкт-Петербурга ведущие. И
4: Олег Горкуша.
3: Олег Горкуша. Ну и многие сюрпризы, которые, я думаю, всех гостей удивят. Спасибо большое, Игорь, за то, что пришел. Всегда
2: рады.
3: Спасибо,
2: Игорь.
3: Поздравляем Ленинградский рок-клуб с 45-летием, всех членов, участников, нынешних, бывших и всех коллег. До новых встреч, дорогие друзья. До завтра.
2: Любим вас.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама радио. На 107FM. Наша погода.
5: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже ясно. Температура воздуха днем плюс 27 градусов. Умеренный северо-восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
7: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пицца». Предложение действует, пока продукция есть наличие. О продукции и ее стоимости на додопицца.ру и в пиццерии. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-01-1844. Сыктывкар.
8: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
9: 21 и 22 мая в Воронеже пройдет «Зодчество ВРН» – главный форум Центральной России про архитектуру и городское развитие вновь на площадках Воронежского концертного зала и Советской площади. Тема форума – «Отцы и дети». Вместе с горожанами, экспертами и властью обсудим, как выстроить диалог между разными поколениями профессионалов, что сохранить в городской среде, а от чего пора отказаться. В программе форум-выставка «Строительная неделя Черноземья», фестиваль «Зодчество дети» и еще много интересного. Участие бесплатное. Программа регистрация на сайте zodchestvovrn.ru. Приходите изучать и исследовать город вместе. 21 и 22 мая на «Зодчество ВРН». Аудитория 0+.
10: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50+. Спикеров, живые кейсы и нетворкинг, а также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolya.ru.
11: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер телеканал ТВ «Губерния».
12: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 24 мая в фирменных магазинах «Агроэко» купаты классические 199 рублей 99 копеек за упаковку. Сочные ароматные купаты от «Агроэко» с насыщенным мясным вкусом – прекрасное решение для пикника и уютного ужина.
13: Предложение действует с 11 по 24 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
14: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: это пятое время года.
1: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора в Воронежской области Сергей Трухачев провел встречу с президентом «Опоры России» Александром Калининым, обсудив поддержку малого и среднего бизнеса. Сергей Трухачев отметил, что в регионе действует более 90 тысяч субъектов МСП, где занято порядка 470 тысяч человек. За 5 лет центр «Мой бизнес» представил около 50 тысяч услуг, провел свыше 700 образовательных программ для 25 тысяч участников. В 2026 году на поддержку предпринимательства планируется направить 345 миллионов рублей. В Новоусманском районе прошел 5-й региональный форум «Бизнес для села, село для бизнеса», собравший более 400 предпринимателей из 19 регионов. Зампред правительства Артем Верховцев зачитал обращение губернатора Александра Гусева, в котором отмечалось, что регион занимает 7-е место в национальном рейтинге инвестиционного климата, а комплекс предоставляемых преференций дает ощутимый эффект. Президент «Опоры России» Александр Калинин подчеркнул, что в Воронежской области один из лидеров экономического роста, что является результатом работы губернатора и правительства. На выставке новоусманские производители представили свою продукцию. Форум завершился панельной дискуссией о партнерстве власти и бизнеса. В Воронеже прошел городской отчетный форум «Есть результат» с участием около 800 жителей. Заместитель губернатора, секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий Маслов заявил, подводя итоги работы народной программы в нашем миллионном городе, можно с уверенностью сказать «Есть результат». За последние 5 лет на развитие социальной инфраструктуры привлечено более 70 миллиардов рублей. Мэр Сергей Петрин поблагодарил губернатора Александра Гусева за системную поддержку. Руководитель регионального исполкома ОНФ Марина Булгакова сообщила о ежемесячной отправке порядка 10 гуманитарных конвоев в зону СВО. Молодогвардейцы предложили запустить межрегиональный тур фестиваля «Уличная классика» с всероссийским финалом в Воронеже. Также в рамках форума наградили активных жителей Воронежа, внесших значимый вклад в развитие партии, в реализацию народной программы и за проявленную активную гражданскую позицию, и вручили партийные билеты. Делегация в Воронежской области во главе с зампредом правительства Александром Поповым участвует в форуме «Госзаказ в Сколково». Ключевая тема – госзаказ, курс на технологический суверенитет. Александр Попов представил региональный опыт применения КГ-рейтинга, подчеркнув, что рейтинг не является административным барьером, а служит инструментом отбора ответственного бизнеса. По итогам 2025 года регион стал лидером в России по применению рейтинга. Объем закупок составил около 8 миллиардов рублей за 4 месяца 2024. 2026-го более 5 миллиардов. Ожидается 10 миллиардов к концу года. Министр Александр Зенин рассказал о системе финансового мониторинга подрядчиков, включая анализ благонадежности для оценки рисков неисполнения контрактов. И в завершении выпуска: минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над 2 районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 6 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Это были новости региона.
4: Вы слушаете наше радио Воронеж. 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио-кафе «Маяковский».
5: Внимание, внимание, важное объявление. Молодежью можно считать людей до 39 лет. По скриптум Минздрав. Продолжительность жизни, говорят, увеличивается, сдвигаются границы возраста, и люди с точки зрения функциональности стареют медленнее. Ну что ж, предлагаю с этой замечательной новостью, несмотря на боль в спине, начать наш эфир. Собственно, привет всем вновь омолодившимся и им завидующим. Лен Плеханова.
6: Карин Баринова.
5: Радио «Кафе Маяковский».
6: Всем привет.

0: Реклама на 107FM.
1: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже. С концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19.00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП «Сибирожа Нарокона». Украина, подписка 24-210-4035-491+. Год Воронеж, 2026 год.
2: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки. Стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, Остужева 6. Телефон 222-90-99. Код города 473.
3: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
4: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Теперь каждый понедельник в 20.10 на нашем легко и непринужденно говорим о русском языке. Переосмысливаем, убеждаемся, задаемся вопросами и находим ответы. Хватит болтаться на поверхности. Погружаемся
6: в глубину или на глубину.
5: Узнаем. Проводник в мир великого и могучего, кандидат филологических наук Марьяна Розенфельд. Каждый понедельник в 20.10 на нашем в Воронеже.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707.

0: День такой.
1: Лен, я вот подумала, что мы сегодня не будем смотреть в приметы от предков и говорить,
2: вот так,
1: что...
2: только я посмотрела. Только тут много нового узнала. Как мне говорят, нет, не будем, Лена, смотреть в приметы от предков.
3: Ну, экспромт, импровизация, вот это наша не сильная сторона.
2: Но мы попробуем. Сами приметы.
1: Конечно, напишем.
2: Создадим.
1: Но я решила оттолкнуться от важного. Увидела, что сегодня, оказывается, Международный день музеев.
2: Да, по понедельникам они не работают, поэтому, собственно, могут праздновать.
1: Могут праздновать и отмечать неистово. И я подумала, что все запрещенки дня сегодняшнего должны быть связаны с тем, что обычно нельзя делать в музее. Угу. То есть вот, смотри, скорее всего, нельзя сидеть на стульях, потому что бабульки, которые там работают, обычно не приветствуют подобное
2: сами
1: поведение.
2: Сидят на стульях, другим не дают.
1: Да,
2: стульев обычно ограниченное количество. Только для бабулек.
1: Да, только для бабулек, либо как раз музейный экспонат. Тоже, извините, простите, куда вы?
2: О, ты не читала сегодня? Там, да, читала. Читала. Опять на этот императорский трон в Эрмитаже. Он как приманивает просто собой. Присел какой-то чувак и начал там декларации какие-то зачитывать.
1: А если его просто... Кто занимается этой наукой? Какие-то регрессологи, в общем, доподлинно неизвестно, которые изучают, кем вы были в прошлой жизни. Но вдруг на него вот напало предыдущее воплощение. Ну да, или кто-то такой, кто... к вот этому стулу, к трону приближен, значит, и он не смог противостоять напору.
2: Это вообще какой-то у них примечательный очень трон. Ну, то одна селфится и потом выплачивает какие-то совершенно бешеные деньги за то, что она стала на ступеньку или как на подножку этого трона. Другой садится и начинает декларировать. Удивительно, что-то с этим стулом, троном все-таки не так.
1: Ну, ты его видела? Ну, видела?
2: Нет.
1: Не видела?
2: Нет.
1: Ну, ты заходишь в зал, и вот он, но посредине... Он говорит, подойди,
2: сядь на
1: хоть
2: меня.
1: Как-нибудь, пожалуйста, поступи со мной. Очень сложно устоять. Да, есть небольшое ограждение. Ну, там канатик, он висит на 20 сантиметров от пола. Это, ну, несерьезно. Это даже та преграда, которая, наоборот, манит себя переступить.
2: И, конечно... Веками он там стоял, Эрмитажу уже сколько лет? Ну, сотни, да?
1: Большое количество.
2: Да, большое количество людей прошло.
1: Коротко о наших знаниях в области истории. Какой-то большое количество лет.
2: Ну, больше сотни, мне кажется,
1: больше.
2: Точно. Вот. И сколько людей вообще проходило? Ну, вот это безобразие с приманиванием с собой императорского трона началось, вот, можно сказать, пару месяцев назад, наверное.
1: Стул-искуситель. Ой, стул. Ну, тоже можно ли его назвать стулом?
2: Императорский трон.
1: Вот. Дальше. Что еще, значит, нам сегодня нельзя? Ну, громко смеяться.
2: Да, смеяться, разговаривать.
1: Баловаться, отвлекаться.
2: Мешать окружающим. Ну, это тоже такое, в общем-то, банально. Подожди. Что-то наше знание о том, чего нельзя в музеях. Ну, есть, кстати, нельзя в музеях. Ты представляешь, что мы сегодня есть не будем? Пожалуй, мы закончим эту тему с музеями, перейдем все-таки к нормальным приметам.
1: Да, несерьезно.
2: Так, что можно делать 18 мая, независимо вообще от Международного дня музеев? Прекрасный совет. Положите под кровать монетку, завернутую в красную ткань. Во сне будет дан совет, как разбогатеть. Ты хоть раз такую примету видела?
1: Не видела.
2: Первый раз я встречаю. 18 мая
1: так,
2: надо сделать.
1: Сегодня в ночь монетка в красной ткани.
2: Пионерский галстук.
1: У меня есть не то, что красный.
2: Во-первых, бабушки. От кого?
1: Ради такого я сопру с работы наш эмбушюр на микрофон. Он красный. В него запихну большое количество монет, буду ждать совета. Ну, что мне не нравится? Ну, не то, чтобы я не знала, что нужно делать. Я либо не могу, либо не хочу. Какой совет? Дайте конкретно.
2: Сразу.
1: Конечно, просто инструкцию,
2: советы
1: где деньги
2: давать,
1: лежат.
2: Мы тоже умеем. А вот...
1: С воплощением погрешности.
2: Сразу бы. Раз, да. Навалили, положил одну монетку, открываешь красную ткань, а там их уже купюрки.
1: Но я, Лен, в начале этого года, кажется... прочла такую штуку, что, значит, если ты хочешь денег, ты обязательно должен иметь красный кошелек. Я купила себе красный кошелек.
3: пока ничего не изменилось. Ну, вот сегодня совет.
2: Год только начался. Ах, какой начался?
3: Да, только начался. Буквально, конечно. Да у нас только совершеннолетие было вчера. Мы только работать начали, все поэтому.
2: Мы молодежь, конечно.
3: Я не знаю, как то, я буду пробовать. Завтра предлагаю нашим писать. Совет получили они какой-то или нет?
2: Нашли ли красную ткань, как там, завернули ли монетку и чего там вообще случилось хорошего.
3: Да.
2: Любит наш народ всякие приметы, связанные с деньгами. Никуда не денешься. Вот даже удивительное явление, конечно, но помимо вот всех вот известных, да, бесконечных вот этих вот рекомендаций, что можно делать, что нельзя делать, чтобы были деньги, мне понравилось, что даже портал Bittrex24, ну, Bittrex-система, да, бухгалтерская и, ну, маркетинговая тоже в том числе используют, даже у них есть, что делать, чтобы были цифровые деньги. То есть, вот, понимаешь, нашу песню не задушишь, не убьешь.
3: Надежда умирает последней.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Наша. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui Moly.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
4: Наши новости.
5: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев в социальных сетях сообщил о возвращении из украинского плена наших земляков. Добрые вести пришли из аппарата уполномоченного по правам человека. В ходе обмена, помимо трех жителей Воронежа, вернулись из украинского плена еще двое наших земляков. Один из Павловского, другой из Терновского района, рассказал глава региона. Весомый вклад внес фонд «Защитники Отечества». Благодарю всех причастных к обмену, подчеркнул Александр Гусев. Временно исполняющий обязанности губернатора в Воронежской области Сергей Трухачев провел встречу с президентом «Опоры России» Александром Калининым, обсудив поддержку малого и среднего бизнеса. Сергей Трухачев отметил, что в регионе действует более 90 тысяч субъектов МСП, где занято порядка 470 тысяч человек. За 5 лет центр «Мой бизнес» представил около 50 тысяч услуг, провел свыше 700 образовательных программ для 25 тысяч участников. В 2026 году на поддержку предпринимательства планируется направить 345 миллионов рублей. В Новоусманском районе прошел 5-й региональный форум «Бизнес для села, село для бизнеса», собравший более 400 предпринимателей из 19 регионов. Зампред правительства Артем Верховцев зачитал обращение губернатора Александра Гусева, в котором отмечалось, что регион занимает 7-е место в национальном рейтинге инвестиционного климата, а комплекс предоставляемых преференций дает ощутимый эффект. Президент «Опоры России» Александр Калинин подчеркнул, что в Воронежской области один из лидеров экономического роста, что является результатом работы губернатора и правительства. На выставке новоусманские производители представили свою продукцию. Форум завершился панельной дискуссией о партнерстве власти и бизнеса. Делегация в Воронежской области во главе с зампредом правительства Александром Поповым участвует в форуме «Госзаказ в Сколково». Ключевая тема – «Госзаказ. Курс на технологический суверенитет». Александр Попов представил региональный опыт применения КГ-рейтинга, подчеркнув, рейтинг не является административным барьером, а служит инструментом отбора ответственного бизнеса. По итогам 2025 года регион стал лидером в России по применению рейтинга. Объем закупок составил около 8 миллиардов рублей за 4 месяца 2026-го более 5 миллиардов. Ожидается 10 миллиардов к концу года. Министр Александр Зенин рассказал о системе финансового мониторинга подрядчиков, включая анализ благонадежности для оценки рисков неисполнения контрактов. В Воронежском доме актера состоялся благотворительный спектакль «Звездочка» театральной студии «Мы вместе» центра «Дом детства». Постановка посвящена подвигу советского летчика Александра Мамкина, ценой собственной жизни, спасшего детей с оккупированной территории Беларуси. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов подчеркнул, что спектакль, созданный детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, имеет особую культурную значимость и призван сохранить память о трагедии войны. Он также сообщил, что губернатор Александр Гусев поддержал показ, и власти проработают возможность выступления юных артистов в Полоцке. Все собранные средства направят в фонд соцподдержки населения для помощи бойцам СВО. Это были новости региона.

0: Дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан.
1: Опять понедельник?
2: Ну что, это значит, это время
3: он,
2: пришло.
3: Это он, ленинградский почтальон. Да. Снова понедельник. Мы думали, что?
2: Что? Что это не понедельник, а это он. И мы, значит, ждем ваших высказываний на тему того, что выбесило, не понравилось. Вот гнусите, нойте, острите. И все это делайте в сообществе нашего радио Воронеж ВК. У нас сегодня вообще-то билеты на концерт группы «Звери», а?
3: Вот так вот, не абы что. Вчера приходила дочь моего мужа, нормально я рассказываю.
2: Дочь моего мужа.
3: Дочь моего мужа приходила. Вот. И у них уже началась сессия у студентов. И она говорит, ну все, я всю неделю обещаю ныть, страдать. Да, всеми возможными способами. Все делать, конечно, буду, зачеты сдавать буду, учить буду, но буду ныть и страдать. Вот так и вы можете ныть и страдать до бесконечности. Но при этом самое главное, да, не забывайте, что несмотря на то, что вас бесит, все равно как-то надо бодрить себя, в чувство приводить, ибо, ну, а что себе и окружающим вообще настроение-то портить своим нытьем? Да. Предупредили, буду ныть, но при этом...
2: Чуть-чуть поныли. Может быть, взяли билет на концерт группы «Звери» у нас, ну, если мы выберем ваш комментарий. А так в бодром, веселом расположении духа. Вот смотрите, я начну с себя. Буквально вчера вечером у нас не стало воды.
3: Ну, значит, разве может это не бесить?
2: Да это выбешивает. Конечно. Я звоню в Росводоканал, значит, в аварийную линию. 30, как кажется, вторая в очереди.
3: Воды не стало у многих.
2: У многих. Остаюсь шестой, и меня сбрасывают. То есть я 15 минут слушала восхитительную классическую музыку на заставке. И меня сбросили. Думаю, ну это же вообще не серьезно. Ну ладно, это
3: попытка была.
2: Не, хватит. Ну а что, даже если я узнаю, почему нет воды? Потом узнал сегодня в новостях, оказывается, на беговой аварии, и 5000 домов остались в таком же положении, как и мы.
3: Вот так вот. А
2: грязные, бесит... немытые, но довольные.
3: Мы бодримся, как можем. Меня бесят летние веранды, честно могу сказать, своим существованием, потому что они существуют без меня. Что это такое вообще? Это какая-то вселенская несправедливость. Люди сидят, да, там что-то едят, на тебя смотрят, когда ты идешь мимо, и такое...
2: Пакетами, да, вот этими тяжелыми, да, возможно.
3: Вот это вот все.
2: И вопрос возникает, почему там не ты? И самое главное, ладно, в выходные, но ведь же и в будни. Вот я уверена, сейчас выйди на проспект Революции, сидят.
3: Конечно.
2: Сидят. И вы что, все фрилансеры?
3: И неважно,
2: у меня
3: какое
2: вопрос.
3: Время. То есть это там обеденный перерыв с 13 до 14. Или вот мы выходим из эфира, да, в 2 часа. Ну, где-то там в районе 3 я иду по проспекту Революции. Битком! Люди как будто бы не работают вообще.
2: Не работают. Нам это нравится? Нам это не нравится. Мы написать можем в сообщество нашего радио Воронеж ВК? Можем, но ничего не выиграем, поэтому и мотивации нет.
3: Бессмысленно. Да. Поэтому будем говорить.
2: Вот
3: писать
2: обсуждать.
3: Не будем, будем говорить.
2: Мы как бабульки на лавочке. Ну, а вы что делать, поняли? Все, мы вам включаем песню, вы там занимайтесь.
4: Радио Кафе.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже ясно. Температура воздуха днем плюс 27 градусов. Умеренный северо-восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный. Билеты на сайте zve.ru.
3: Sold out. Украин 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
4: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж. Карпинского 39А. Телефон 202-04-10.
5: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира. Творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
6: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
7: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
8: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
9: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
10: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
11: В Забайкале действуют сотни очагов.
10: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
12: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады,

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. 37 россиян были задержаны в марте за поджоги объектов связи, транспорта и топливно-энергетического комплекса. Такие данные приводит Центр общественных связей ФСБ России. Отмечается, что значительная часть задержанных общались с девушками в группах знакомств в мессенджерах. По их просьбам они пересылали координаты объектов и свои адреса проживания. Затем эти люди попадали под влияние злоумышленников и, якобы во избежание уголовной ответственности за содействие противнику, их склоняли к совершению противоправных действий. Глава европейской дипломатии отказалась быть переговорщиком от ЕС с Россией. Как сообщает издание «Политико», Кая Каллас исключила себя от возможного участия в переговорном процессе. При этом издание отмечает, что переговорщиком от Европы может стать не представитель из стран-участниц Евросоюза. Самым большим препятствием для выбора переговорщика является неспособность европейцев договориться между собой, говорится в публикации. Тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения началась в Белоруссии. По данным Минобороны Республики, учение проводится в интересах повышения готовности вооруженных сил к применению современных средств поражения. Отмечается, что цель тренировки – совершенствование уровня подготовки личного состава, проверка готовности вооружений и военной техники к выполнению задач и организация боевого применения. Все средства передвижения в стране должны производиться и проектироваться на отечественном программном обеспечении. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он приехал в Нижний Новгород для участия в конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Общаясь с участниками форума, он отметил, что в стране допускается промышленная эксплуатация российского программного обеспечения к основным технологическим объектам, то есть к производству автомобилей, элементов космических аппаратов и самолетов. Жители 4 районов Хабаровска остались без горячей воды из-за повреждений на тепломагистрали. Как сообщает администрация города, сейчас специалисты компании «Хабаровские тепловые сети» устраняют повреждения надземного трубопровода, которое было обнаружено во время гидравлических испытаний. Власти города пообещали восстановить подачу горячей воды до конца дня. Исполком Международной федерации гимнастики допустил российских гимнастов к международным соревнованиям с флагом и гимном. Решение распространяется на все 5 гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» перепрыгнул в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Вы слушаете наше радио «Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио-кафе «Маяковский».
3: Климатологи говорят, что скоро в Москве будут расти пальмы вместо берез. Все из-за глобального потепления. Столица превращается в тропики. И уже через 5 лет Москва своим климатом может напоминать Воронеж. О! Ну, а судя по тому, что Москва будет напоминать Воронеж, Воронеж, соответственно, должен напоминать Краснодар. Логично же.
4: Да, это рай, Краснодарский край. Край,
3: да. Мы живем практически, скоро будем, через 5 лет, практически на юге России. Что хочешь сказать по этому поводу? Да то, что у нас в радио-кафе «Маяковский» всегда комфортная атмосфера. Можно отдыхать душой и телом.
5: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь наконец мы в блаженной истоме утонем.

0: Реклама на 107FM.
1: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже. С концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19.00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%. Организатор концерта и реализация билетов и посетитель Рожа Народна. Украина, КПС 24-210-4035-491-12+. Год Воронеж, 2026 год.
2: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически. Окрашивание. Детский зал с мультиками. Уход за лицом. Маникюр и педикюр. Солярий. Воронеж. «Остужева 6». Телефон 222-90-99. Код города 473.
3: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
4: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза нет. Здоровые ноги украшают.
5: ООО «Варикоза нет центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707. Код города

0: Опять понедельник?
1: И ваш 1 500 000 около того комментариев, пожалуйста, оставленных в сообществе нашего радио Воронеж.
2: Да, нытье у нас сегодня приветствуется, всячески поощряется. Да, но не всячески, а конкретно двумя билетами на концерт группы «Звери». За лучший комментарий мы сегодня обещали, и обещание свое, не поверите, сдержим. Важно теперь определить, кто же все-таки лучший. Это сложная работа, но мы и займемся попозже. А для начала все-таки прочитаем, собственно, всех кандидатов. Ну, всех, не всех. Все-таки 32 комментария.
1: Просто начнем, а дальше узнаем. Оксан говорит: приветики, значит, бесит, когда встаешь на весы с утра, а они показывают не твой вес, а твою зарплату. Только вот вес растет, а зарплаты нет. Или когда открываешь, говорит, холодильник в надежде на перекус, а там от плодов вчерашнего 4-часового стояния у Мартена только вчерашний суп, который все просили, но никто не хочет есть. И особенно бесит, когда говоришь себе: все, с понедельника начинаю новую жизнь. А в понедельник просыпаешься и понимаешь, что новая жизнь тоже хочет спать. И есть бутерброд в кровати под турецкий сериальчик. Кажется, вот такое хотел сегодня утро. А вообще, про первые строки. Ну, если бы весы показывали мою зарплату...
2: В тысячах рублей. Не просто в рублях.
1: А в тысячах рублей. Вообще все устраивало. Ну, это такой субъективный взгляд на вещи.
2: Ой, да. Ну, теперь вы все знаете о наших зарплатах, как говорится.
1: Они меньше, чем объем головы. Обычно же еще вот это вот, как шапку-то, в размер шапки по объему головы, да? Вот они меньше.
2: Ну да ладно, едем дальше. Ольга рассказывает: бесит, когда все и все бесит. Магний, пожалуйста, пару мешков. Да, мы давно уже предлагали разбрасывать с вертолетов, распылять вот этот магний над городом, чтобы он как-то стелился, чтобы народ успокаивался, чтобы в конце концов в маршрутках есть нормально можно было, никто не кричал, не ругался, не знаю там, чтобы все было красотень-красотеньское. Так что пару мешков на весь город, Ольга, мы берем. Евгений жалуется, бесит, когда пишешь, жалуешься, никто не замечает твои, писали. Максимум лайк. Ну что?
1: Ну, хотите, Евгений, сегодня не обессудьте. 2 лайка. Лен, да. Я поставил, и ты поставь от себя.
2: Ну, есть, что? Готово. Уже даже 3.
1: Наталья бесит, когда на рабочей неделе обещают 30 градусов, все такие на пляж, а ты на работе паришься без кондиционера в кабинете, зато не продует.
2: Поэтому это и называется париться на работе.
1: Вот.
2: Именно поэтому. Добрый день, говорит Максим, меня раздражает слово «отпуск». Слышу слово, и руки опускаются рефлекторно, хочу прыгать на матрасе на морских волнах, мысли и эмоции тащат из рабочего процесса, а я трудоголик, хочу и заинтересованно работать 24/7. Пожалуйста, запретите упоминание слова «отпуск» минимум в летний период времени. Всем легкого понедельника, словно перышко, и клевой весенней недели на личные чудеса.
1: Про отпуск, мне кажется, на той неделе была новость, что немецкому туристу выплатили компенсацию за то, что ему не хватило шезлонга. И я такая: вау, это настоящая немецкая педантичность. Представляешь, ты приехал в отель. Ну да, конечно, люди некоторые с 6 утра, возможно, скорее всего, русские вставали не для того, чтобы окончательно проснуться, а для того, чтобы взять полотенце и бросить его на шезлонг. Мы же так обычно занимаем. Да. На одном лежит полотенце, на другом вот эти SPF-средства. Нет, ты еще не лежишь, потом идешь дальше спать. Потом, когда у тебя уже приходит момент бодрости, выходишь, вот лежак, пожалуйста, тебя ждет. А ему не хватило, и он, не знаю, какую сумму, ну какую-то неплохую, по-моему, отсудил.
2: Да молодец, господи, сколько у людей энергии и свободного времени судиться с отелем, с там, не знаю, с туристической компанией, которая его туда отправила, ходить по этим судам, нанимать адвокатов, если ты сам не ходишь, писать какие-то вот эти заявления, или как они там называются, исковые, кучу нервов тратить, и все из-за какого-то лежака. Магний пусть попьет, в конце концов, бесит его.
0: Радио Кафе.

0: Опять понедельник?
1: Продолжаем купаться в вашем негативе, делаем это без ложного удовольствия, собственно, посредством комментариев, оставленных в сообществе нашего Радио Воронеж.
2: Да, Лада рассказывает про то, как провела, видимо, вчерашнюю ночь в музеях, но она, собственно, примерно про музей рассказывает. Бесит, когда организаторы мероприятий на отшибись делают свою работу. Идешь ты на концерт в парк или, например, в музей. Да, и в музеях бывают иногда концерты по каким-нибудь поводам. Вот да, вчера как раз много было концертов по музеям. Предварительно посмотрел афишу, рассчитал время, чтобы прибыть заранее и не только слышать, но еще и видеть выступающих. Приходишь и видишь, что сидячих мест раз-два и обчелся, и видимости с них априори никакой, но у стены стоят сложные стульчики, на которые по известным только организаторам причинам наложено табу. Но, как говорится, дело ваше, нельзя так нельзя. Занимаешь локацию с качественным обзором, никто не мешает тебе, ты никому тоже не мешать не должен, как бы. Людей становится все больше и больше, и все в стоячем порядке распределяются по залу. Минут за 10 до начала концерта организаторы вдруг решают принести банкетки, раздать стульчики, ставя их перед теми, кто пришел загодя и занял имеющиеся места. Ну, люди, кто так делает? Вы не знали, что у вас концерт или зрители не ждали вообще в конце концов? Дальше там народ тоже подхватывает, говорит, что точно бесятина вообще неимоверная.
1: Жалились просто, дрогнуло сердечко организаторов. Сначала, может, хотели танцпол, а потом оказалось, что зрительный зал с рядами.
2: Сначала хотели фуршет, но он превратился в банкет.
1: Так, давай посмотрим, что напишет Августин.
2: Очередная глава от Августина.
1: Говорит, в этот раз бесит. Бесит, когда долгое время готовился морально к букинистическому запою, даже горячительным к нему затарился по полной. Одной из порций стала книга, услышанная в любимом нашем кафе от ведущей. Наши посетители кафе ее поддержали в качестве неистово. Так вот, пришел день Икс, готов уйти в запой. Стартуешь как раз с той самой. Краеуха услышанный. Сюжет и съедобность на высоте. Заходит. Мозг ее ждал очень давно, но день ты в кайфе, опохмелился ей же, и кончилось ее чудо. Вернее, книга. И все, остался ты опять.
2: Только с запрещеночкой.
1: С запрещеночкой. Ну, такой легкой запрещеночкой. Легкой пенной запрещеночкой. Говорит, другое горячительное крайне сомнительно. Поэтому, господа и дамы, хелп! Наливайте, коли уж пришел. Хочу коктейль легкий и в то же время с послевкусием. Мира перевертышным. Или по-другому скажу, накидайте книг за запойных. Вот. Говорит, по скриптам, Карин, спасибо за совет книги. Вино из одуванчиков в эфире. Мне кажется, может, это даже ты советовала.
2: Не, вино из одуванчиков, это явно твое.
1: Это я пила, возможно. Шутки-шутки. В конце зимы, говорит, с огромным удовольствием употребил. Елена Батьковна, за скорочтение сегодня не надо оценку в электронный дневник. Не на руку сейчас, оно мне оказалось. Так, Августе, нужно? Мы подготовим как-то книг для вас. Тут, конечно, все дело вкуса. Книги, это же такая специфическая вещь.
2: Ну, как и фильм. Все специфическое. И особенно, опять же, бесит, когда вот так вот, как Августин, да, сошелся на какой-то одной книге с человеком и понимаешь, что, о, ваши вкусы как бы совпадают. Можно у него еще чего-нибудь такого позаимствовать. Интересного он тебе подскажет, что можно там почитать или посмотреть. А на следующий облом и на третий раз тоже облом. И думаешь, что они такое же человеческое на тебя и похожее, оказывается.
1: Тогда обломова читайте. А что делать?
2: Классика.
1: Да. Классика, она все-таки всегда классика. Ее и не осудишь.
2: Ну, на самом деле, вот смех смехом, а я обожаю перечитывать Евгения Онегина. Иногда прослушивать в каких-нибудь аудиокнигах, когда едем куда-нибудь, я прям такая, ну что, по Евгению и Онегину.
1: Как там наш дядя, за не мог? Уважать тебя заставил.
2: Блин, но все равно, вот это великое произведение, конечно.
1: Я из тех же. Это удивительное совпадение. Это просто какой-то бальзам на душу каждый раз. Ну, мастер Маргарита уж, насколько ее сейчас опопсовили.
2: Новое что-то узнаешь, и каждый раз у тебя какие-то инсайты приходят. Это замечательно.
1: Я каждый раз в шоке от того, что как же это можно было сложить таким языком, да еще и в такие стихи. Это удивительная вещь.
2: Ну так вот, нынче у нас Пушкин. Кстати, у него день рождения скоро. Так что, Августин, беритесь за Евгения Онегина.
1: Скажите потом, как оно. Может, напишите нам какую-то очередную главу из вашей книги, но уже романом в стихах.
2: О, вот так вот.
1: О, чего придумали? Мы придумали.
2: Удумали, я бы сказала.
1: А вы старайтесь. Все, мы на рекламу.
3: Радио Кафе. Радио Кафе Маяковский. Наша реклама. Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка Zimani косит участок самостоятельно, пока вы отдыхаете и проводите время со своей семьей. Неважно, ровная лужайка или участок с разнотравьем. Zimani уверенно справится. Весь модельный ряд на сайте zimani.ru. Отдыхайте, пока техника работает за вас.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
5: Наши новости.
6: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев в социальных сетях сообщил о возвращении из украинского плена наших земляков. Добрые вести пришли из аппарата уполномоченного по правам человека. В ходе обмена, помимо трех жителей Воронежа, вернулись из украинского плена еще двое наших земляков. Один из Павловского, другой из Терновского района, рассказал глава региона. Весомый вклад внес фонд «Защитники Отечества». Благодарю всех причастных к обмену, подчеркнул Александр Гусев. Временно исполняющий обязанности губернатора в Воронежской области Сергей Трухачев провел встречу с президентом «Опоры России» Александром Калининым, обсудив поддержку малого и среднего бизнеса. Сергей Трухачев отметил, что в регионе действует более 90 тысяч субъектов МСП, где занято порядка 470 тысяч человек. За 5 лет центр «Мой бизнес» представил около 50 тысяч услуг, провел свыше 700 образовательных программ для 25 тысяч участников. В 2026 году на поддержку предпринимательства планируется направить 345 миллионов рублей. В Новоусманском районе прошел 5-й региональный форум «Бизнес для села, село для бизнеса», собравший более 400 предпринимателей из 19 регионов. Зампред правительства Артем Верховцев зачитал обращение губернатора Александра Гусева, в котором отмечалось, что регион занимает 7-е место в национальном рейтинге инвестиционного климата, а комплекс предоставляемых преференций дает ощутимый эффект. Президент «Опоры России» Александр Калинин подчеркнул, что в Воронежской области один из лидеров экономического роста, что является результатом работы губернатора и правительства. На выставке новоусманские производители представили свою продукцию. Форум завершился панельной дискуссией о партнерстве власти и бизнеса. Делегация в Воронежской области во главе с зампредом правительства Александром Поповым участвует в форуме «Госзаказ в Сколково». Ключевая тема – «Госзаказ. Курс на технологический суверенитет». Александр Попов представил региональный опыт применения КГ-рейтинга, подчеркнув, рейтинг не является административным барьером, а служит инструментом отбора ответственного бизнеса. По итогам 2025 года регион стал лидером в России по применению рейтинга. Объем закупок составил около 8 миллиардов рублей за 4 месяца 2026-го более 5 миллиардов. Ожидается 10 миллиардов к концу года. Министр Александр Зенин рассказал о системе финансового мониторинга подрядчиков, включая анализ благонадежности для оценки рисков неисполнения контрактов. В Воронежском доме актера состоялся благотворительный спектакль «Звездочка» театральной студии «Мы вместе» центра «Дом детства». Постановка посвящена подвигу советского летчика Александра Мамкина, ценой собственной жизни спасшего детей с оккупированной территории Беларуси. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов подчеркнул, что спектакль, созданный детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, имеет особую культурную значимость и призван сохранить память о трагедии войны. Он также сообщил, что губернатор Александр Гусев поддержал показ, и власти проработают возможность выступления юных артистов в Полоцке. Все собранные средства направят в фонд соцподдержки населения для помощи бойцам СВО. Это были новости региона.

0: Вешалка. Угу. Я тоже никогда не слышала, как, чтобы вешалку
1: называли трэмпи. Мне кажется, если театр начинается с вешалки, то в театре должны называть вешалку не трэмпель, а трэмпель. Вот трэмпель. Да, что-то в этом есть пафосное.
0: Подайте ваше пульт, повесим его на трэмпель.
1: Вешать их на трэмпель.
0: Да. В общем, короче говоря, Грамота.ру есть такой замечательный портал, который большой помощник. В рекламе он не нуждается, но на самом деле реально очень крутая штука.
1: И просто для людей, да, для радиоведущих, вот с этой кулинарией бесконечной.
0: Можно и ударение, и правописание, и все что угодно найти. Ну так вот, они занялись тем, что проанализировали соцсети и стали собирать регионализмы. Mm-hmm. То есть дело в том, что в устной речи, как люди говорят, точно так же они пишут в комментариях, ну в каких-то своих постах, и проскальзывают вот такие вот слова, которые не знают в большинстве регионов.
1: Характерны только для определенного места.
0: Да, да, да. Ну вот как раз трэмпель, не знаю, для чего. Скипка, кусок.
1: Скипнуть, я знаю.
0: А я знаю Скуби-Ду. Не рядом, но
1: тоже на «С».
0: Да, это считается, как я поняла, называется так, точнее, не считается, кусок арбуза в Краснодарском.
1: Скипка?
0: Скипка, да. Удивительно.
1: Прикольно.
0: Ну, грядушку мы все знаем, как спинку кровати. Но это именно, да, вот это вот наш воронежский регионализм.
1: Я знаю, когда переехала в Москву, говорю, у меня кровать без грядушки. Мне говорят, без какой грядушки? Что это такое? Я говорю, ну вы что, а как?
0: Как можно не знать слово грядушка?
1: Головень, грядушка.
0: Ну вот да, оказывается, только мы знаем это слово. Виходка – это мочалка. Представляешь? Ну, опять
1: кстати,
0: же,
1: знаешь,
0: что-то есть, да? Она из ветхого какого-то, что ли?
1: Виходка. Я бы использовала это как обзывательство. Как вот и некоторые женщины называют мочалка. Вот такая вот пошла. Такая, можно говорить, виходка.
0: Ну, какая-то виходка пошла.
1: Да. Вроде бы и не обидно, потому что суть слова не знаешь.
0: Никто не понимает,
1: контекст
0: кроме
1: понятен.
0: Того, где это распространено слово. Очень мне понравилось слово, глагол сюрпать. Громко есть.
1: А, сюрпать. Я знаю сюрбать. Это когда вот чай пьют, вот так... И ты думаешь, да ну подуй на него, что ли,
0: сначала. Я даже сюрпать не слышала.
1: Не слышала?
0: А сюрпать, ну это вот похоже как суп, да? Угу. Вот как что-то есть, какая-то ассоциация с этим
1: вот
0: словом, но забавная.
1: Я ем сюрп-сюрп.
0: На Дальнем Востоке среди регионализмов преобладают слова, которые отражают близость к Азии, пишут вот на грамоте, да, там типа кукса, это лапша быстрого приготовления. Угу. А, тоже никогда не слышала, честно говоря. Очень мне понравилась китайская закусочная, у них звучит как чифанька.
1: Чифанька.
0: Мило.
1: Класс.
0: Так вообще.
1: А мы можем быть Чифанька Маяковский?
0: Можем.
1: Вместо радиокафе какой-то легкий ребрендинг себе устроить. Чифанька.
0: Ой, вообще, конечно, сколько существует всего на свете, о чем мы не подозреваем даже. Угу. Вот о существовании Чифаник, например. Ну, мы знаем Чифирьку и Чухоньку. Вот Чифаньку мы не знаем.
1: Не знаю, о чем он. Я вообще такого не слышал никогда.

становиться рыбаком. Может, и не нужно было становиться за штурвал. Может, нужно было ходить по морю пешком.

0: Московский.
1: Так, ну и что вы думаете? Сидим мы, значит, с Ленкой собираемся перекусить. Так вот, ну, невзначай.
2: В привычной нам манере.
1: Да, в привычной нам манере. И вижу, значит, я рекомендации по здоровому образу жизни, которые утвердили в России. И первое, что сильно мне бросается в глаза, это перерывы между едой. Соблюдать интервал в 4-5 часов. Ну, никак не бьется, понимаешь, это статистика с реальной жизнью.
2: Совершенно невозможно. Но там, знаешь, есть еще другая рекомендация, что завтрак должен составлять 30-40% от всего дневного рациона. Угу. Да. То есть у меня завтрак. Мне можно.
1: Да, нормально.
2: Вот.
1: Видишь, я, кстати, люблю вообще. Я знаю, что ты малоежка на завтрак точно.
2: Я первый раз просто еще ем.
1: Угу. Вот сейчас еще будет. Завтрак. Да. Тут вообще не серьезно. Но у тебя еще и утро глубокое.
2: Так что мне можно, да. У меня утро, у меня завтрак, у меня все хорошо.
1: Я считаю, что завтрак должен быть, ну, таким по-настоящему
2: плотным. Я вообще не могу есть с утра. Вот, в принципе, мой организм не настроен на то, чтобы, ну, кофе пить. У меня сердце начинает выскакивать, поэтому кофе только днем.
1: Мы называем это молодость. Вот да, это, до 39.
2: Взрослая молодость. Короче, ну что, бабка, пойдем за таблеткой в аптеку.
1: Нам, наверное, пора. Рекомендации рекомендациями. Да, в аптеке нынче скидки.
2: Рекомендации по здоровому образу жизни. Ну так вот, будем считать, и к чему все это вело? К тому, что будем считать, что у нас еще по-прежнему завтрак, и мы съедаем 40% необходимого
1: поглощения. С одним маленьким исключением у меня уже он будет. Будет не первым. Ну и ладно.
2: Второй завтрак. Тоже норм.
0: Радио кафе Маяковский. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже ясно. Температура воздуха днем плюс 27 градусов. Умеренный северо-восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: 21 и 22 мая в Воронеже пройдет «Зодчество ВРН» – главный форум Центральной России про архитектуру и городское развитие вновь на площадках Воронежского концертного зала и Советской площади. Тема форума – «Отцы и дети». Вместе с горожанами, экспертами и властью обсудим, как выстроить диалог между разными поколениями профессионалов, что сохранить в городской среде, а от чего пора отказаться. В программе форум-выставка «Строительная неделя Черноземья», фестиваль «Зодчество дети» и еще много интересного. Участие бесплатное. Программа регистрация на сайте zodchestvovrn.ru. Приходите изучать и исследовать город вместе. 21 и 22 мая на «Зодчество ВРН». Аудитория 0+.
6: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 24 мая в фирменных магазинах «Агроэко» купаты классические 199 рублей 99 копеек за упаковку. Сочные ароматные купаты от «Агроэко» с насыщенным мясным вкусом – прекрасное решение для пикника и уютного ужина.
7: Предложение действует с 11 по 24 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
8: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222-90-99. Код города 473. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
9: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Сергей Трухачев провел встречу с президентом «Опоры России» Александром Калининым, обсудив поддержку малого и среднего бизнеса. Сергей Трухачев отметил, что в регионе действует более 90 тысяч субъектов МСП, где занято порядка 470 тысяч человек. За 5 лет центр «Мой бизнес» представил около 50 тысяч услуг, провел свыше 700 образовательных программ для 25 тысяч участников. В 2026 году на поддержку предпринимательства планируется направить 345 миллионов рублей. В Новоусманском районе прошел 5-й региональный форум «Бизнес для села, село для бизнеса», собравший более 400 предпринимателей из 19 регионов. Зампред правительства Артем Верховцев зачитал обращение губернатора Александра Гусева, в котором отмечалось, что регион занимает 7-е место в национальном рейтинге инвестиционного климата, а комплекс предоставляемых преференций дает ощутимый эффект. Президент «Опоры России» Александр Калинин подчеркнул, что в Воронежской области один из лидеров экономического роста, что является результатом работы губернатора и правительства. На выставке новоусманские производители представили свою продукцию. Форум завершился панельной дискуссией о партнерстве власти и бизнеса. В Воронеже прошел городской отчетный форум «Есть результат» с участием около 800 жителей. Заместитель губернатора, секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий Маслов заявил, подводя итоги работы народной программы в нашем миллионном городе, можно с уверенностью сказать «Есть результат». За последние 5 лет на развитие социальной инфраструктуры привлечено более 70 миллиардов рублей. Мэр Сергей Петрин поблагодарил губернатора Александра Гусева за системную поддержку. Руководитель регионального исполкома ОНФ Марина Булгакова сообщила о ежемесячной отправке порядка 10 гуманитарных конвоев в зону СВО. Молодогвардейцы предложили запустить межрегиональный тур фестиваля «Уличная классика» с всероссийским финалом в Воронеже. Также в рамках форума наградили активных жителей Воронежа, внесших значимый вклад в развитие партии, в реализацию народной программы и за проявленную активную гражданскую позицию, и вручили партийные билеты. Делегация в Воронежской области во главе с зампредом правительства Александром Поповым участвует в форуме «Госзаказ в Сколково». Ключевая тема – госзаказ, курс на технологический суверенитет. Александр Попов представил региональный опыт применения КГ-рейтинга, подчеркнув, что рейтинг не является административным барьером, а служит инструментом отбора ответственного бизнеса. По итогам 2025 года регион стал лидером в России по применению рейтинга. Объем закупок составил около 8 миллиардов рублей за 4 месяца 2024. 2026-го более 5 миллиардов. Ожидается 10 миллиардов к концу года. Министр Александр Зенин рассказал о системе финансового мониторинга подрядчиков, включая анализ благонадежности для оценки рисков неисполнения контрактов. И в завершении выпуска: минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над 2 районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 6 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Это были новости региона.
2: Вы слушаете «Наше радио Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио-кафе «Маяковский».
3: Слышали ли вы про Fitspiration контент?
4: Какая страсть.
3: Скорее всего, нет, рассказываю. Это мотивирующие ролики на спортивную тематику, которые весьма популярны в соцсетях. Исследователи пришли к выводу, что такой контент вообще-то может негативно влиять на ментальное благополучие.
4: Да, вот, да, подтверждаю, согласна.
3: Смотришь ты на него, на эти Fitspiration, не побоюсь этого слова, ролики, и, значит, ты чувствуешь себя намного хуже, падает самооценка, ухудшается общее настроение, а вывод очевиден. Не смотрите в интернет, слушайте радио. Всем приветики. Где-то.

0: Реклама на 107FM.
1: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 15 мая в рамках проекта состоится выставка московского художника Константина Сутягина «Дорога домой». «Дорога домой» — это философское размышление о полноте жизни, ее мимолетности и вдохновляющей непредсказуемости. С 15 мая выставка Константина Сутягина «Дорога домой» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
2: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
4: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламный службы «Наше радио Воронеж» 290-07-07, код города 47.

0: Опять понедельник?
1: Вы пишете в сообществе нашего радио «Воронеж ВК», что вам не нравится. Мы это все зачитываем в эфире. Кому-то дарим билет сегодня на концерт группы «Зверь».
2: А? И вот так вот все у нас работает. Все просто, понятно и логично.
1: Я хохочу над комментарием Юри. Значит, он, понимаете, такой физиологический прямолинейный. Он говорит, бей старомат, который вновь начал обитать в автобусах. Как дал бы по рукам тем, кто закрывает форточки в плюс 30. Да и службу мой додыр пора вызывать в патруль общественного транспорта. Некоторым прям надо. Всю зиму им удавалось безнаказанно чилить в розыске, скрываясь под пуховиками. Теперь не спрятаться, не скрыться. Все чуется издалека.
2: Ну, что вы с этим можете поделать? Ничего. Майдадырь, не майдадырь, все равно получишь все то же самое. Ой, ладно, Светлана рассказывает, бесит, когда съездили к деду, и он всучил 2 пакета зеленого лука. Порежь и заморозь, пригодится. Вот весь день я этот лук мыла, весь вечер Мила его резал, весь дом провонял луком. Я не шучу, реально луковый дом. Ой, ребята, а я, короче говоря, на балконе разгребала балкон так. В выходные. И в уголочке я нашла 3 банки огурцов, засоленных. Мама когда-то передавала, видимо, я их поставила на балкон, благополучно про них забыла куда-то, задвинув в дальний угол. И они там простояли всю зиму, а надо понимать, что балкон у нас не застекленный. То есть там, как на улице. И эти огурцы, видимо, замораживались, оттаивали, снова замораживались, потом снова оттаивали. Одна банка взорвалась. В общем, я выливала, вот как Светлана резала лук, я выливала эти огурцы, выбрасывала потом все содержимое этих банок, чтобы маме-то банки надо вернуть. Банки – это святое.
1: Это святое, да. Там все под расчет. Там дебет с кредитом не сойдется, голову с плеч.
2: Все вообще. И весь дом тоже пропах солеными огурцами. Вот нам бы со Светланой соединиться. У нее лук, у меня соленые огурцы.
1: Запах похмельного утра какое-то у вас получилось.
2: Просто.
1: Так, что говорит нам Наталья? Говорит, бесит сумма, озвученная за имплантацию. Сначала ты ее сумму мысленно неделю перевариваешь, потом начинаешь копить и начинаешь переживать. Вдруг не успеешь к положенному сроку. Бесит, что старший хочет гулять подольше теплыми летними вечерами, а я места себе не нахожу. С одной стороны, разрешаю, а с другой стороны, или названиваю по 100 раз, или начинаю бесить свою дочь, или начинаю представлять страшные картины, начитавшись в новостях. Бесит, говорит, что малого надо вести к врачу, а запись к этому врачу до сентября закрыта. Ждите в листе ожидания. А мне, может, в сентябре уже и не надо будет. Мне же сейчас надо. Проблема-то сейчас, она же проблема. Не может, как мы, взрослые, подождать до сентября. Бесит, что пришел штраф за нарушение ПДД. Я ни разу не нарушал скоростной режим, а тут после автосалона до град поставили знак 70. Хотя после таблички, что Воронеж закончился, стоит знак 80. Вот попробуй разберись. Только стал думать, что можно и 80. А они тут со своими 70. Говорит, так уберите же знак 80 и не путайте добрых людей. Бесит. Я и так, если честно, или по-хорошему, всего-то немного превысила. Как говорит Павел Воля, если стоит знак 70, то мы все равно едем со скоростью 89. И я совсем немного не рассчитала, как все с 89, чуток поболее 94. Ну, вот и получается, что превысила всего на 5 километров с 94 до 94-89. Да. В общем, обидно, досадно, бесит. Ох, это еще не все. Говорит, еще бесит, что всегда думаю. А вот куда эти суммы штрафа за нарушение ПДД, оплаченные нами водителями, идут? Представляете, наши сколько людей платят? Можно было бы уже давно магистраль скоростную Москва-Воронеж построить. Они через 3 года как запланировали. Однозначно уже этим летом, благодаря оштрафованным. И мне, естественно, тоже.
2: Так, Наталья внесла свой вклад вообще в будущую несуществующую еще магистраль.
1: Я вот, честно говоря, очень быстро прочитала, а хотелось бы запомнить. Значит, тут после автосалонов, запоминайте, водители, до града поставили знак 70, хотя после таблички, что Воронеж закончился, стоит знак 80. А, по-моему, там, кстати, давно стоит. Но, может быть, это и не так. Мне недавно пришел штраф за пешеходный переход. Я вообще не знала, что такое существует.
2: Я думала, ты не знала о том, что существует пешеходный переход.
1: Какие пешеходные переходы? Я еду что-то
2: на нашей автобане нашем.
1: Должна вот этот дискомфорт испытывать, кого-то пропускать, вообще не знаю. Ну, мы же обычно как привыкли? привыкли.
2: Если... Мы привыкли, знаешь, кто больше, того и бояться.
1: Да, если человек уже идет, конечно, мы останавливаемся. Как только он проходит, ну, можно уже проезжать. Прямо практически.
2: Иначе ты не переедешь никогда.
1: Да, за его...
2: Они бесконечно будут ходить.
1: И они будут ходить, и мы будем бесконечно ехать. В общем, это бесконечная война, кто прав, кто виноват. И вот тут как бы я уже как будто бы еду, и нога человека тоже ступила. Вот в самом начале пешеходного перехода. И, пожалуйста, со скидкой 1500 стало неприятно. Да, а пешеходы, я их вообще очень уважаю, особенно когда я сама бываю на стороне пешехода, водитель, но вы в самом деле возьмитесь за голову, будьте более вежливыми. Но когда едешь на машине, тоже же знаешь, что некоторые пешеходы, они вот как шли со скоростью ветра, они так и наступают на этот пешеходный переход, то есть ты даже не можешь предположить, закончится их бешеный маневр или нет. И вот приходит... Это безопасность, конечно, но деньги тоже не лишние.
2: Да. А я тоже, как и Наталья, завтра иду, но вот она еще собирается, а я уже завтра планирую все-таки сходить на имплантацию.
1: Имплантироваться.
2: Зуба. Да, и уже тоже предвкушаю сумму, которую придется как бы выложить на эту историю.
1: Хорошие траты, приятные впечатления.
2: А, но... то и другое.
1: Самое главное, чтобы там все, ну, как бы
2: прижилось.
1: Прижилось. Вот, пожалуйста, на песню.
2: Ненадолго.
0: Радио Кафе Маяковский.

0: Ковский.
1: Жалобы, некие оказии, все другое, что вам не понравилось, а может быть даже выбесило, принимаем их в сообществе нашего радио Воронеж и читаем здесь.
2: Да, да, наша группа ВКонтакте открыта для всех, кто хочет сегодня излить непосильную ношу бесилова, которая случилась за, может быть, за прошедшую неделю, а может быть сегодня уже что-то вас неистово выбесило. Маргарита рассказывает, бесит, когда лежишь, спишь часто. Так 3 ночи, и тут кошка решает сделать адовый тыг-дык, проносится по комнате со звуком слонопотама, ты такая, ну ладно, только начинаешь засыпать 3:30, и тут соседи решили подвигать что-то в подъезде. В общем, на работу встаешь бодрячком.
1: А все потом тебе говорят, режим нужно соблюдать. Нужно
2: вот эти
1: соблюдать.
2: Вот для здорового образа да. жизни спать минимум, мне понравилось, 8-9 часов, прям уже, чтобы и в такой в темной комнате, и чтобы 20 градусов было не выше. Ой, где же их взять-то?
1: 20 градусов, это же под кондюком можно тогда и простыть, выходит вот, что-то.
2: Да.
1: Юля говорит, я по жизни невероятно оптимистичный пофигист, но и богу бесит, когда начинают говорить, ты должна, а вот так надо, потому что так все делают. Так и хочется сказать, вам надо, вы и делайте, я вам точно не должна. Но, как говорится, кролик был очень воспитанным и поэтому промолчал. Вот разрываюсь между хорошим воспитанием и желанием сказать, поучайте сами ваших поучат. По скриптум цитаты из советских мультфильмов «Великая вещь» подходит под многие ситуации.
2: Это правда. И строчки из песен еще тоже «Великая вещь» тоже подходит под многие ситуации. Давай еще один и на рекламу. Бесит понедельники и накопленная усталость, но скоро лето, отпуск, клубничка, прогулки и концерты. Поэтому прорвемся, говорит Оксана. Ну, а очередной понедельник встречаем как на фото, прям вот с вот этим же взглядом. И дальше там взгляд какого-то кошачьего, но такого большого из семейства кошачьих, рысь или кто-то, который из стенки так
1: большого
2: смотрит.
1: И злого. Злостного, да, судя по всему.
2: Злобно так смотрит.
1: Мы на рекламу.
0: Радиокафе «Маяковский». Наша реклама.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: «Лобаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лобаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: С каждым годом наши города и села страны меняются к лучшему. Появляются многофункциональные парки, уютные набережные, обновляются центральные площади и дворовые пространства. За создание комфортной и безопасной городской среды в России отвечает национальный проект «Инфраструктура для жизни». Что уже сделано и как именно решения горожан могут повлиять на эти изменения? Обсудим в новой рубрике «Пространство для жизни». С 13 мая до 1 июня по понедельникам, средам и пятницам в эфире утреннего шоу.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
6: Наши новости.
7: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев в социальных сетях сообщил о возвращении из украинского плена наших земляков. Добрые вести пришли из аппарата уполномоченного по правам человека. В ходе обмена, помимо 3 жителей Воронежа, вернулись из украинского плена еще 2 наших земляков. Один из Павловского, другой из Терновского района, рассказал глава региона. Весомый вклад внес фонд «Защитники Отечества». Благодарю всех причастных к обмену, подчеркнул Александр Гусев. Временно исполняющий обязанности губернатора в Воронежской области Сергей Трухачев провел встречу с президентом «Опоры России» Александром Калининым, обсудив поддержку малого и среднего бизнеса. Сергей Трухачев отметил, что в регионе действует более 90 тысяч субъектов МСП, где занято порядка 470 тысяч человек. За 5 лет центр «Мой бизнес» представил около 50 тысяч услуг, провел свыше 700 образовательных программ для 25 тысяч участников. В 2026 году на поддержку предпринимательства планируется направить 345 миллионов рублей. В Новоусманском районе прошел 5-й региональный форум «Бизнес для села, село для бизнеса», собравший более 400 предпринимателей из 19 регионов. Зампред правительства Артем Верховцев зачитал обращение губернатора Александра Гусева, в котором отмечалось, что регион занимает 7-е место в национальном рейтинге инвестиционного климата, а комплекс предоставляемых преференций дает ощутимый эффект. Президент «Опоры России» Александр Калинин подчеркнул, что в Воронежской области один из лидеров экономического роста то, что является результатом работы губернатора и правительства. На выставке новоусманские производители представили свою продукцию. Форум завершился панельной дискуссией о партнерстве власти и бизнеса. Делегация в Воронежской области во главе с зампредом правительства Александром Поповым участвует в форуме «Госзаказ в Сколково». Ключевая тема – «Госзаказ. Курс на технологический суверенитет». Александр Попов представил региональный опыт применения КГ-рейтинга, подчеркнув, что рейтинг не является административным барьером, а служит инструментом отбора ответственного бизнеса. По итогам 2025 года регион стал лидером в России по применению рейтинга. Объем закупок составил около 8 миллиардов рублей за 4 месяца 2026-го более 5 миллиардов. Ожидается 10 миллиардов к концу года. Министр Александр Зенин рассказал о системе финансового мониторинга подрядчиков, включая анализ благонадежности для оценки рисков неисполнения контрактов. В Воронежском доме актера состоялся благотворительный спектакль «Звездочка» театральной студии «Мы вместе» центра «Дом детства». Постановка посвящена подвигу советского летчика Александра Мамкина ценой собственной жизни, спасшего детей с оккупированной территории Беларуси. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов подчеркнул, что спектакль, созданный детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, имеет особую культурную значимость и призван сохранить память о трагедии войны. Он также сообщил, что губернатор Александр Гусев поддержал показ, и власти проработают возможность выступления юных артистов в Полоцке. Все собранные средства направят в фонд соцподдержки населения для помощи бойцам СВО. Это были новости региона.

0: Опять понедельник?
1: Все, повеселились на песне, хватит, переходим.
2: Бесячий понедельник.
1: Конечно, к вашим комментариям.
2: Возвращаемся к нытью. Вот с Екатериной мы абсолютно солидарны. Как раз об этом за эфиром сейчас разговаривали, о том, что бесит шкаф, который сегодня открыла, надеть-то и нечего. А ведь лето уже по температуре поправилось, похудеть не успела, нужен новый гардероб. Вот всегда обидно покупать новый гардероб, когда ты поправился. Вот когда похудел, не обидно.
1: Оно приятно как-то, да? Еще да. Так легко
2: а вот
1: залетаешь
2: вот
1: в эти штаны. Или юбки.
2: Ой, ладно, что, как всегда, кто-то ушил наши вещи долгими зимними вечерами в этом шкафу. Сидел там, занимался, работал.
1: Да, Ленка мне буквально сегодня с утра рассказывала, что у нее появился вредитель. Вещи-ушивалка. По-другому не скажешь. Так, подожди, а вот комментарий про когда работаешь один...
2: Да, один через три, нет, не читали. Светлана жалуется, что бесит, когда работаешь один через три, а заставляют один через один. Хотя, конечно, за двойную оплату. Светлан, ну вы прям это, нормально так, ничего, за двойную оплату можно. Но ощущение, что живешь на работе, да, это, конечно, понятно. Бесит, когда очень хорошо, очень хочешь выиграть билеты на любимую группу, а выигрывают те, кому они особо не нужны. Бесит бестолковый чат и разговор ни о чем. Бесит, когда вместо лета какая-то осень. Бесит, когда очень хочется сходить на рыбалку, но не получается из-за проблем и разных неотложных дел. Бесит, когда на любимых летних фестивалях не заявляют популярных и любимых групп. В общем, бесит много чего нашему радио. Хорошего и не бесячего дня желает Светлана.
1: Вот это хорошо, это спасибо. А я прочла на популярных фестивалях и любимых блюд. Думаю, о, какой-то
2: вот все
1: популярный
2: гастрофестиваль.
1: Да. Рулька моя. Так, Полин говорит, прям ждала эту рубрику сегодня. Все бесит, все болит, особенно пятая точка. А все потому, что вчера мы ездили в деревню помогать маме, мужу с огородом. Картошка, помидоры, еще какая-то фигня, и всюду сорняки. 21 век, я думаю, такой интонации Полина нам пишет. На дворе доставки, магазины, рынки, купить можно все, что пожелаешь. Даже домой привезут. Нет, мы должны сажать и полоть картошку. Как вспомню полоску огорода, уходящую за горизонт, аж плохо становится. Вот вместо велосипедов, роликов, Олимпика и Динамо у нас был огород. Обгорело все, особенно пятая точка. Так что же вы не прикрыли?
2: Да.
1: Получается, на соседнем поле люди, отвлекаючись, сажали что-то и пололи сорняки. Возможно, понимаете, без прогресса, с плохим КПД.
2: Да. Ой, Полин, ну что вам хочется сказать? Это тоже спорт. Поэтому Олимпика, Динамо подождут. Вот вы поменяли огородный спорт у вас был. Надежда рассказывает, бесит, когда сидишь на диете и режимом питания соблюдаешь, и все идет хорошо. А потом веселые посиделки с друзьями и здравствуйте, ушедшие килограммы.
1: Ушли, пришли.
2: Да, они такие.
1: Вот так и живем.
2: Да, не заставят себя долго ждать. А, Жанна рассказывает всем, мне кажется, знакомую историю, актуальную для подавляющего большинства. Бесит, когда ставишь на зарядку телефон и перед выходом из дома замечаешь, что он не включен в розетку. И нет времени на зарядку батареи, и нет связи, а тебе срочно надо позвонить. Все нынешние люди знают эту бесячую историю.
1: Мне, знаешь, еще что в связи с телефоном, то не работающим, то потерянным стало раздражать. Раньше, когда дома стоял домашний, можно было всегда потерять свой мобильный, зайти в другую комнату, позвонить с домашнего и найти мобильный. Сейчас все такой опции нет. И иногда кажется, что попрощались с телефоном просто навсегда в рамках своей безграничной по метрам обители. На песню прервемся короткую, вернемся, продолжим и выберем того самого, кто получит билеты.

0: Опять понедельник?
1: Ой, это вот так мы с Ленкой делаем, когда вы 500 комментариев понапишите, и нужно кого-то выбирать, и мы сидим за эфиром.
2: Уже монетки подбрасываем, потому что нам нравится несколько, и мы никак не можем определиться.
1: Ой,
2: да.
1: Ладно, давай читать. Алексей говорит, бесит, когда проснулся в отличном настроении, и уже подходишь к месту любимой работы, но вдруг случайно прохожий говорит тебе всего пару слов, и на твой взгляд он как будто бы хотел тебя задеть. Включается настроение, ну, не очень. Смотришь на этого злодея, а он в какой-то странный, да еще и оранжевые рубашки. Кто ходит на работу в таком? И полный немного. Спортом заниматься не пробовали. Но он улыбается чему-то. Чему можно улыбаться в 7:30 понедельника? По-моему, прикольно просто быть собой и не напрягаться. Понедельник, утро, работа, все бегут, поводов так много, бесит. Так спокойно. Сажусь за свой стол на работе и думаю, это же я не могу позволить себе оранжевую рубашку. Эту физическую форму, для которой не нужно ограничивать себя в килокалориях. Я сам не хочу просто улыбаться и радоваться. Пусть даже утром в понедельник. Спасибо, случайный прохожий. Нормально, философски.
2: Философски, да, прям такой подход нетривиальный. А вот девушка, ну, если я правильно перевожу, то Катя, наверное, написала, что бесит, когда приезжаешь на родину и живешь на 2-3 дома. Родственники ждут, что хотя бы ночь переночуешь у них. Друзья тоже зовут потусить с ночевкой. Всем хочется уделить время и внимание, а по факту весь вымотанный. И это был твой отпуск, после которого хочется еще отдохнуть. Тоже, да, такая история. У нас часто приезжают знакомые из дальних краев, и точно так же их разрывают все на много-много маленьких кусочков, потому что видимся редко. Но порой, знаете, получается так, что с людьми, которые живут далеко, ты встречаешься чаще, чем с теми, кто живет даже близко рядом с тобой. Так тоже бывает. Ну ладно, это другая уже тоже философская история. Так, что еще?
1: Светлана говорит, бесит, что забываю проверить дома перед выходом утюг. Потом начинаются навязчивые мысли. Вернись, с полпути домой проверь, иначе так и будешь думать. Уже однажды звонил начальнику, что необходимо вернуться домой. Опаздываю на работу. Утюг, конечно, выключен. Фотографируйте Светлану перед уходом. Просто фото розетки или отдельно стоящего утюга.
2: Каждую пройти. Так до работы никогда не дойдешь.
1: Не, ну чаще всего ты гладишь где-то в одном месте. Вряд ли ты просыпаешься, такой, ну, сегодня поглажу на кухню, это и завтра сделаю это в ванной комнате, а потом для глажки подходит идеальный балкон. Это какая-то одна розетка, какая-то гладильная доска, какой-то утюг.
2: Ну, ладно, согласна, но это прям очень для сильно таких людей прям совсем.
1: Ну, зависит от уровня переживательности по этому моменту.
2: Хотя да,
1: если сильно переживаешь, лучше сфотографировать.
2: Так, ну что, надо определяться. Уже время-то движется к уже 13:48, а мы еще не алло.
1: Давай, давай, Лен, говори, я весы по гороскопу. Мне вот эти вот решения дают сложные, я их даже не люблю.
2: Ну что, наверное, все-таки Наталья. Потому что, ну, у нее здесь столько причин, которые выбесили ее, начиная от близкой мне темы имплантации и ее дороговизны, заканчивая вообще вот этим вот знаком на 70, который поставили.
1: Это, я даже считаю, уже социальная тема. Это как бы во благо общества для того, чтобы мы не попадались.
2: И вот чтобы она не превышала скоростной режим, мы ее отправим туда, куда можно добраться на общественном транспорте. Хотя до града тоже можно, конечно, на общественном транспорте добраться, но до юбилейного, в принципе, глобально недалеко.
1: Легче.
2: Да, легче. В общем, группа «Звери», 2 билета достается сегодня Наталье. Напишем, как забрать.
1: На сегодня, получается, мы прощаемся. Встретимся завтра,
2: да,
1: в 11:00.
2: Всем пока,
1: Покедова. Лен Плеханова.
2: Карин Баринова и радио «Кафе Маяковский». Пока-пока.
1: До свидули.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже ясно. Температура воздуха днем плюс 27 градусов. Умеренный северо-восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
3: «Додо Пицца» открыла первую академию пиццы в Воронеже.
4: Место, где ребенок может приготовить свою собственную пиццу или отпраздновать день рождения. Вкусно, весело, ярко. Идеальный рецепт дня рождения, который дети запомнят надолго. «Додо».
3: ИП «Гринёв» Денис Петрович, ОГРН ИП 319-619-600-022-754.
5: Хочешь

0: Топ-Торг.
1: Воронеж. 20-летие октября 92. Телефон 242-22-22. Московский проспект 82. Телефон 299-00-50.
2: Группа «Звери» в Воронеже. Восьмое июня. Ледовый дворец юбилейный. Билеты на сайте zve.ru.
3: Усилдаут. Угрын 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
4: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж. Карпинского 39А. Телефон 202-04-10.
5: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50+ спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolya.ru.
6: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер телеканал ТВ «Губерния».
7: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже с концертной программой. Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей. Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19:00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду радио 20%.
8: Организатор концерта и реализация билетов ИП Сибирь-Рожана Роттана. Украина, ПИС 24-210-4035-491, 12+. Город Воронеж, 2026 год.
9: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
10: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
11: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. У Москвы самые серьезные ожидания от предстоящего официального визита Владимира Путина в Китай. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Общаясь с журналистами, он отметил, что любой контакт президента России и председателя КНР способствует созданию нового импульса для расширения отношений двух стран. Песков также напомнил о том, что помимо торгово-экономического взаимодействия, стороны активно развивают диалог в области образования, медицины, культуры и по другим направлениям. По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом с 19 по 20 мая. Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак вышел из СИЗО. Как сообщают украинские СМИ, залог за него внесен в полном объеме. Это 3 миллиона 100 тысяч долларов. Ермак уже подтвердил журналистам, что не ожидал, что за него внесут залог так быстро. 11 мая антикоррупционная прокуратура Украины предъявила Ермаку обвинение в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд страны 14 мая отправил экс-главу офиса Зеленского под стражу с возможностью внесения залога. Маловероятно, что лихорадка Эбола попадет в Россию. Об этом заявила профессор-вирусолог Елена Малинникова. В беседе с RT она отметила, что эта инфекция встречается в мире достаточно часто. В Африке это распространенное явление, и местные работники здравоохранения, волонтеры из других стран прекрасно знают, как с ней бороться, подчеркнула эксперт. При этом она уточнила, что в России есть специалисты, которые занимаются этой лихорадкой. Также в стране действует так называемый санитарный щит. Единые учебники по обществознанию для 9-10 классов появятся в российских школах с 1 сентября этого года. 11 классы перейдут на новые госучебники обществознания с 1 сентября 2027 года. Ранее в Минпросвещение сообщили о том, что главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9-11 классов стал заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев. Стадо коров напало на пожилую пару в Австрии. По данным полиции, инцидент произошел накануне в Восточном Тироле. Пара шла по тропинке вдоль реки Изель, недалеко от пастбища. По причинам, которые до сих пор неизвестны, стадо коров внезапно напало на туристов. 67-летняя женщина получила настолько тяжелые травмы, что скончалась на месте. Мужчину на вертолете доставили в ближайшую больницу. У полицейских пока нет возможности допросить потерпевшего, чтобы понять, что именно произошло. А популярные телеграм-канал radio.nsn перелетел в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Так, думал завести тему в этом части, а сейчас думаю, может быть, еще пара новостей, а уже в следующем части тему заведу. Поскольку есть новости, которые хочется рассказать вам, да и прошлую тему тоже хочется закрыть вот этим сообщением, хотя от вас сейчас прилетело. А у нас тема была сейчас напомню, ну, нужно же было так сказать, да? Работы, ну, вообще, на которых вы работали, ну, минимальное количество времени. Просто пришли и поняли, что, ой, да ну нафиг, да ну нафиг это все. Вот смотрите, очень, где, что-то было хорошее про медицинский склад и бояры. Вообще крутое было, вообще, вот, ну ладно, куда убежало-то? Короче, вкратце расскажу. Собственно, кладовщиком на медскладе, там была когда-то 10 дней стажировки, в итоге вышел и за 10, в общем, первая смена 10 часов, и разбил поддон с боярышником. И начальник сказал, наверное, тебе нужно уволиться. Он говорит, ну как, до конца смены доработать? Лучше не надо. И уехал. Ну, короче, да, такое бывает тоже. Это называется epic fail. Да, вот, поэтому, значит так, смотрите, в этом части где-то пару новостей еще расскажу вам, кстати, информацию о нашем фестивале, который пройдет, и он называется «Музыка жизни». Это благотворительный фонд «Дорога жизни» и наше радио «Останкинская башня», и все на территории «Останкинской башни». Он будет проходить в День защиты детей. Вот, я вам об этом чуть позже расскажу. Вход там будет бесплатный, друзья, но, как выяснилось, билеты уже разлетелись, как горячие пирожки. Прямо сегодня они, собственно, поступили для регистрации. Когда следующий день будет, я вам скажу чуть позже. Дождитесь, пожалуйста, но сейчас просто проанонсирую. Но, кстати, знаете что, давайте я, наверное, просто даже не буду далеко ходить. Сейчас как раз вот от Панькова прилетело все это дело. Там есть очень важные слова, друзья, прям очень важные. Смотрите, так как там очень ограниченная территория, она прям очень ограниченная территория, поэтому, если вы не уверены, что вы можете там быть 7 июня, пожалуйста, просто не забивайте эти билеты. Потому, ну, давайте честно, потому что вы как бы лишаете возможности прийти туда другие семьи вместе с детьми. А это для взрослых детей делается такой концерт специальный с нашими музыкантами и так далее. Поэтому их, ну, вообще ограниченное количество билетов, они тем более бесплатны. Вот, поэтому будьте, пожалуйста, честны, не от жадности. Ну, просто, ну, мало ли что-то. Вот если даже сомневаетесь, что вы не сможете пойти туда, ну, лучше пока не нужно бронировать билеты, иначе другие не попадут. Ну, а так, чтобы вы понимали, вся подробная информация есть на сайте наш.ру. Заходите, пожалуйста, туда. Кто у нас будет выступать? Диана Арбенина и «Ночные снайперы». Вадим Самойлов, Агата Кристи. Это вы знаете. Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов, Капитан Макс, Седлес, «Дела поважнее», Casual группа. Да, вот такой мини-фестиваль, который будет. И все это при поддержке благотворительного фонда «Дорога жизни», приуроченный к Дню защиты детей. Ну, естественно, Останкинская телебашня тоже наш партнер и наше радио. И мы там все будем тоже... Там вот разные гуляния, естественно, выступания группы, прочее, активности тоже будет. Вот. Еще раз напомню, что вся подробная информация на сайте наш.ру. Вот. А когда будет следующий слот, когда будут... Ну, будет возможность взять и зарегистрировать билеты. Я вам скажу чуть-чуть позже. У меня уже эта дата есть, но скажу позже. Все. На этом новость, в принципе, закончилась. Но, кстати, страничку изучить можно и просто посмотреть, что там будет.
0: Реклама на 107 FM.

0: цветы обтор.
1: Воронеж, Ленинский проспект, 177, телефон 299-0070. Новосибирская, 19, телефон 256-0055.
2: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайв Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
3: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж, 290-0707, код города

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Дмитрий Ленский. Сегодня отправляемся за сцену, чтобы узнать, в каком городе на этой неделе работает выездная студия нашего радио, и поговорим о новом сингле Коли Стравинского. С 18 и по 22 мая мои коллеги-подъемники Александр Бон, Яна Лукьянова и Игорь Панько вещают для вас из северной столицы. Выходить в эфир они будут из выездной открытой студии нашего радио в Капелле Санкт-Петербурга. Студия заработала в преддверии большого музыкального праздника. 23 мая в Питере пройдет фестиваль «Наши в городе», в котором примут участие Алиса, Вячеслав Бутусов, Пикник, Авиа и Симфокино. Музыкальный праздник приурочен сразу к двум юбилейным датам. В этом году исполняется 25 лет нашему радио Санкт-Петербург и 45 лет легендарному ленинградскому рок-клубу. Так что ждем всех наших и на фестивале, и в нашей выездной студии. Приходите лично пообщаться с ведущими и сделать фото на память. Коля Стравинский выпустил сингл «Тоска». Трек войдет в новый альбом артиста. Это уже третий сингл из будущего релиза и одна из любимых песен Стравинского. Далее поговорим о новом треке с самим музыкантом.
2: Песню «Тоска» я сочинил последней для своего нового альбома под названием «Строить трагедию». И когда записал демо, то понял, что это будет один из моих самых любимых треков с пластинки. Сведение и мастеринг делал мой друг, немец Михаил Черницкий, с которым мы знакомы уже больше 10 лет, и звук получился отличный. Это песня о моих внутренних переживаниях, я надеюсь, она вам понравится.

0: А послушать сингл Коли Стравинского «Тоска» уже можно на всех цифровых площадках. А в соцсетях артиста можно посмотреть несколько сниппетов на трек. В одном из них снялась актриса Саша Бортич. И на сегодня это все. С вами был Дмитрий Ленский. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Снова отправимся за сцену уже завтра. Счастливо!
1: За сценой. Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Кстати, друзья, насчет того, что, ну, там, короткая работа и прочее, у нас была тема такая в прошлом часе. Нашел здесь новость, вот только что она, собственно, прилетела. Ну, она, может быть, не совсем свежая, но она как бы не потеряет своей актуальности, поскольку дело было в 2009-2010 годах. Все вы знаете такого режиссера, как Питер Джексон, да, именно он снял «Властелина колец» и «Хоббита» туда-сюда. Да, сделал, конечно, да, и «Кинг-Конга», да много чего вообще хорошего снял, и один из его фильмов — это «Милые кости», один из сложнейших фильмов, и там, вы же помните, там Стэнли Тучи играл, и он очень боялся этой роли. Ну, те, кто видел, я сейчас спорить не буду, фильм, конечно, старый, но вдруг кто-то еще не видел, спойлерить. Так вот, Тучи сказал, что он очень боялся, готовился и не хотел, чтобы его внешность, ну, там, менял свою внешность чуть-чуть, вот, чтобы не соответствовать себе в жизни, но вы поняли, он не хотел, чтобы герой его был сильно похож на него самого. Так вот, там отца девочки должен был играть Райан Гослинг. Знаете, сейчас такие все наши барышни такие. Ну, это, конечно, вы знаете. Кен вот этот вот, по-моему, да? Кен же он был. Ну, и последний фильм его вот вышел в 2026 году. Мы его, конечно, не видели. Нам его не привезли. Классный, кстати, фильм про инопланетные. Ну, как бы никто не видел. Я же не могу рассказывать, о чем он, этот фильм. Ну, фильм хороший. Те, кто видели, хороший фильм. Так вот, как выяснилось, Райана Гослинга уволили из фильма «Милые кости» после того, как он набрал 27 килограмм. Ну, что-то там у них не получилось. Вот, пожалуйста, шутка сейчас вот только что всплыла. Вот, я просто появился на съемочной площадке, и у меня все получилось неправильно. Потом я стал толстым и безработным. Ну, а Питер Джексон сказал, вот, что это вина и что это вина режиссеров, да и вообще всей съемочной группы, если во время съемок меняют актера, поскольку это именно их вина, они не могли найти нужного человека. Еще раз, Райан Гослинг плюс 27 килограммов пришел, у него не получилось, его уволили. И вот он был толстым и безработным. Ну, так что, в принципе, видите, и даже вот этих вот известных, богатых, красивых тоже не обходят бедой вот такие вот катаклизмы иногда.
0: Наша реклама.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, нашел здесь новость. Может быть, кого-то порадует. Я уже прошел этот возраст. Вы знаете, в моей жизни всегда было такое, когда сдвигались все рамки возрастные, а я уже был, ну, на год или два старше. Так и здесь получилось тоже. Ну, правда, я тут на 20 лет старше, но не важно. Ну, на один. Я плохо считаю. Я физмат закончил в школе, поэтому плохо считаю, очень плохо считаю. Короче, новость. Итак, с биологической точки зрения людей в возрасте до, значит, 39 лет можно отнести к молодежи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного внештатного почему-то

так, гериатра. Гериатра, да? Да-да-да. Вот, Минздрава России Ольгу Ткачеву. Границы возраста сдвигаются в связи с тем, что растет продолжительность жизни. Вы чувствуете, как она у вас растет? Вот. Говорят, с какого-то возраста, говорят, она сокращается, но тут вроде у нас она растет. Так вот, люди с точки зрения функциональности стареют медленнее, сказала, ну, как бы внештатный гериатр Минздрава. Они очень активны, долго, хорошо выглядят. Понятно? Вот. Если продолжительность жизни растет, то понятно, что больше возможностей у человека для того, чтобы учиться, получать новые знания, новую профессию, делать карьеру. Работать. Я понял. За свою жизнь человек успеет намного больше, сказала она. Ну, тут как бы было несколько перечислено: учиться, работать. Ну, значит, мы все поняли. Так вот, друзья, согласно федеральному закону о молодежной политике, молодыми гражданами принято считать людей в возрасте от 14 и до 35 лет. Сейчас вот говорят, что уже даже вот 39 – это тоже еще молодежь. А вы насколько себя вообще чувствуете? We'll be right back.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже ясно. Температура воздуха днем плюс 27 градусов. Умеренный северо-восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: 21 и 22 мая в Воронеже пройдет «Зодчество ВРН» – главный форум Центральной России про архитектуру и городское развитие вновь на площадках Воронежского концертного зала и Советской площади. Тема форума – «Отцы и дети». Вместе с горожанами, экспертами и властью обсудим, как выстроить диалог между разными поколениями профессионалов, что сохранить в городской среде, а от чего пора отказаться. В программе форум-выставка «Строительная неделя Черноземья», фестиваль «Зодчество дети» и еще много интересного. Участие бесплатное. Программа и регистрация на сайте zodchestvovrn.ru. Приходите изучать и исследовать город вместе. 21 и 22 мая на «Зодчество ВРН». Аудитория 0+.
4: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
5: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
4: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
5: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
4: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
5: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
8: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Раши. Новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Сергей Трухачев провел встречу с президентом «Опоры России» Александром Калининым, обсудив поддержку малого и среднего бизнеса. Сергей Трухачев отметил, что в регионе действует более 90 тысяч субъектов МСП, где заняты около 470 тысяч человек. За 5 лет центр «Мой бизнес» предоставил около 50 тысяч услуг, провел свыше 700 образовательных программ для 25 тысяч участников. В 2026-м на поддержку предпринимательства планируется направить 345 миллионов рублей. В Воронежском доме актера состоялся благотворительный спектакль «Звездочка» театральной студии «Мы вместе» центра «Дом детства». Постановка посвящена подвигу советского летчика Александра Мамкина ценой собственной жизни, спасшего детей с оккупированной территории Белоруссии. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов подчеркнул, что спектакль, созданный детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, имеет особую культурную значимость и призван сохранить память о трагедии войны. Он также сообщил, что губернатор Александр Гусев поддержал показ, и власти прорабатывают возможность выступления юных артистов в Полоцке. Все собранные средства направят в фонд соцподдержки населения для помощи бойцам СВО. В Новоусманском районе прошел 5-й региональный форум «Бизнес для села, село для бизнеса», собравший более 400 предпринимателей из 19 регионов. Зампред правительства Артем Верховцев зачитал обращение губернатора Александра Гусева, в котором отмечалось, что регион занимает 7-е место в национальном рейтинге инвестиционного климата. А комплекс предоставляемых преференций дает ощутимый эффект. Президент «Опоры России» Александр Калинин подчеркнул, что Воронежская область – один из лидеров экономического роста, что является результатом работы губернатора и правительства. На выставке новоусманские производители представили свою продукцию. Форум завершился панельной дискуссией о партнерстве власти и бизнеса. Делегация Воронежской области во главе с зампредом правительства Александром Поповым участвует в форуме «Госзаказ» в Сколково. Ключевая тема – госзаказ, курс на технологический суверенитет. Александр Попов представил региональный опыт применения КГ-рейтинга, подчеркнув, рейтинг не является административным барьером, а служит инструментом отбора ответственного бизнеса. Министр Александр Зенин рассказал о системе финансового мониторинга подрядчика, включая анализ благонадежности для оценки рисков неисполнения контрактов. В рамках всероссийской акции «Мой бизнес помогает» на дамбе Чернавского моста состоялся благотворительный забег. Его участниками стали предприниматели, общественные организации, жители и гости региона, представители власти партии «Единая Россия». Для участников подготовили детскую и взрослые дистанции, а также насыщенную программу. В этом году была собрана рекордная сумма за все время проведения забегов к форуму «Столе» свыше 1 миллиона рублей. Средства направят на помощь тяжело больным детям. Это были новости региона.
2: Проверено временем. Наше радио. Музыка поколения.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте. Сейчас послушал песню Арии и подумал, что сколько слез было пролито под эту песню на разных фестивалях, на разных, в общем, ну, не только там фестивалях, не только же музыка, да, с этой песней связана. Вот. Хотел спросить, кстати, а может быть, давайте поговорим. Тема, конечно, почему-то считается такой скользкой, такой вот, ну, как она не скользкая, а такая вот, скажем, ну, немного табуированная, да, потому что, давайте честно, мужики не плачут, мы просто, ну, раньше уходим от невыплаканных слез. Вот так скажем. Я хотел спросить, парни, скажите, пожалуйста, а вы когда последний раз, ну не пока что там горе какое-то глобальное, это понятное дело, здесь мы не будем обсуждать. Вот, ну, такое что-то полегче немножко, там кино, может быть. Ну, палец прибил, пошел, повыл, мотикнулся, да. Норм. Мы сейчас не берем трагедии, конечно, мы сейчас трагедии не берем, это ясное дело. Но вот когда вот вы последний раз, что вас заставило, ну, всплакнуть? С возрастом мы, давайте не будем греха таить, пусть наши женщины будут в курсе, с возрастом мы становимся сентиментальными, и кинохи могут у нас вызвать там или какое-то такое там милое что-то там увидеть, вот, тем более в семье, и может нас заставить расплакаться. Такое морщинистое, с грязными ногтями, с щекой этой рукой мы можем вытереть скупую слезу, потому что ветер в глаза попал, ну, комар залетел, еще что-то. Так мы, конечно, никогда не плачем. Вот. Когда последний раз и по какому поводу пустили скупую мужскую слезу? Нет же женской скупой слезы, да? Вот мужская скупая есть. Слеза. Пишите, пожалуйста, ну и вы, девочки, тоже. Только так, по секрету, естественно. Когда ваш мужчина последний раз, скажем так, расчувствовался, вот так, расчувствовался, не от горя глобального, это понятно. А вот когда расчувствовался, пустил слезу, делитесь тоже, пожалуйста. Я никому не скажу, ну, только слух, конечно, прочитаю это все. Пишите через наших ботов в ваших мессенджерах. Что-то у нас там все работает, кажется. Если не знаете, как чего, можно воспользоваться, зайдя к нам на сайт наш.ру. Там есть специальная форма, пиши ведущим, там все будет понятно. Даже для таких, как я. Вот я сегодня новое слово узнал, сниппет. Пока читал новости за сценой, сниппет. Что такое вообще сниппет? Но мне уже пояснили. Я тоже все равно, я как бы не понял, но тем не менее. Вот. Пишите, парни, давайте, когда вы последний раз расчувствовались, ну и девчонки тоже, сдавайте своих. Давайте уж. Все, знаете, куда писать. Погнали, обсудим.
0: Реклама на 107 FM.
2: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 15 мая в рамках проекта состоится выставка московского художника Константина Сутягина «Дорога домой». «Дорога домой» — это философское размышление о полноте жизни, ее мимолетности и вдохновляющей непредсказуемости. С 15 мая выставка Константина Сутягина «Дорога домой» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
3: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
4: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 47 00.
5: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
6: Семейная парикмахерская «Остужево 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически. Окрашивание. Детский зал с мультиками. Уход за лицом. Маникюр и педикюр. Солярий. Воронеж. «Остужево 6». Телефон 222-90-99. Код города 473.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 290-07-07. Код города 47.

0: веселым был, и нажраться он всегда любил. Утро крестьянам помогло, солнце трупы за полчаса сожгло. Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул: «Хай!
1: Наше радио!»
2: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так. Ты просто одинок. Так вот, и тут я совершаю телефонный звонок.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, у нас вот такой, знаете, тихий между собойчик. Мы никому особо рассказывать не будем. Ну, а все слушатели нашего радио — это большая семья. Мы тут все свои, поэтому можем обсуждать такую тему, когда, ну, мужики плачут. Когда, ну, происходит это. Когда, че, давайте. Привет, Митя. Вчера смотрел фильм «Красавица» про бегемотику в Ленинграде во время блокады. Чудесный фильм, да? Плакал, пишет нам Михалыч. Дима, здрасте всем. Вот, Дима, неожиданно для себя под конец фильма «Давайте потанцуем» с Ричардом Гером поймал себя на мысли, что сижу и утираю слезу. Фильм настолько добрый и искренний, что выдавил. Не выдавил, а не сдержал. Разные вещи. Так, на позапрошлый день рождения подарила вертолетик. Слезу не сдержал. Сдала. А что за вертолетик? Может, мы тоже сейчас себе представим и тоже, может быть, захотим такую штуку. Добрый день. 9.05.26 года при выносе флага Победы. Последние годы всегда слезы. Пишет нам Михаил, 83-го года рождения. С праздником, любимое радио. Так, что, мы... мы что-то празднуем? А где что-то? Вот, 15 минут назад слеза навернулась. Никольский пел. Жена спросила, кто поет. И так защипала глаза. Молодость. Моя дочь 11 лет принимала участие в школьной театральной постановке ко Дню Победы. Действие спектакля разворачивалось 21 июня 41 года. Ревел не только я, ревела и вся моя семья. Блин, классно же. Великий пост посоветовали посмотреть фильм «Русский крест». Просто умывался слезами. Видимо, сказалось еще душевное состояние во время поста. На прошлой неделе пересматривал «Форест Гамп». Опять пустил скупую мужскую слезу. Юрий, 51 год, Юрию. Наши привет. Концерт кино в 2024 году. «Слезы радости» на песне «Без слов». Дмитрий, 37 лет. Дмитрий, респект. Услышал у вас песню «Варежка». О, да, точно. Да, все. Да. Сделали, конечно, ребята шикарную песню. Вот, «Варежка». А я не смотрел этот мультик. Посмотрел и прослезился. Теперь, как слышу эту песню, пускай... Слушай, ну ведь правда, ребята сделали, конечно, песню фантастическую. И причем это настолько код культурный наш. Если ты не видел, если ты не рос, и ты не видел этот мультик кукольный про «Варежку», то ты не понимаешь смысла. Ну, ты не целиком понимаешь смысл этой песни, да, а тут как-то она и без этого тоже классная. А тут слушаешь, и когда понимаешь, такой, да елки-моталки, сидишь такой. Вот. Вокс тут видит, как я под эту песню периодически пускаю такую мужскую скупую слезу. Ну, я вообще нытик. Ну, ладно, бог с ним. Вот. Живу в Санкт-Петербурге, сам из Белоруссии. Дети, две девочки, живут в Беларуси. Пустил слезу, когда рассказывал свой нынешний... своей нынешней жене про их детство. Павлик, 40 лет нам пишет. Всю жизнь пускаю слезу, когда мамонтенок... О, ну это тоже, да. Да, когда мамонтенок в мультфильме «Маму» находит. Пишет нам Анатолий, 44 года. Ломанов, скажи, мама для мамонтенка, помнишь? Да? Слезливый? А, он жестокий человек. Он же москвич коренной. Они тут черствые люди. Они же жили хорошо. Это мы там где-то там. Ладно, неделю назад, когда я сделал аранжировку на свою песню в стиле театральный альт-рок, но тут не подписались. Дальше. Каждый раз теребит фибры души финальная музыка из мультфильма «Падал прошлогодний снег». Ком горлу подступает и в носу свербит. Но влага на глаза никак не может выпасть туманом. Уже много лет не могу плакать с ухода из жизни отца. Пишет нам Александр, практически 37 лет. Саша, очень жаль. Здравствуйте. Слезы текут сами, когда в походе играем песню ДДТ. Это все. Вспоминаю всех, кого с нами нет. Прям вот вчера, это уже следующее сообщение. Очень много, кстати, много. Вот. Короче, это между собойчик, вы же поняли. Мы это не на вынос, мы просто вот, ну, так, чтобы понимать. Итак, прямо вот вчера пустил слезу, очень сильная взаимная химия с коллегой. У нее супруг, у меня девушка, с которой уезжаю сейчас в отпуск и понимаю, что общение придется прервать навсегда. Нету этого будущего, а зашло все довольно далеко. Сильнее первой любви чувства. Эх... Ну, блин, взрослая жизнь, что. Неожиданно для себя слеза просочилась в кинотеатре на «Короле и шуте». Даже сам удивился. Ничего удивительного. Мы же чувствуем. Так, друзья, парни, когда последний раз пускали слезу, пишите через наших ботов. Ну и девчонки тоже задавайте своих парней. Чего уж тут. Посидим, обсудим, всплакнем по-хорошему.
0: Наше радио. Так звучит наше радио.

качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается. Видимо, нам это нужно, в общем-то все возможно. И облака, и дождик, домик, и садик детей, и большой внедорожник —

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, когда мужчины плачут, спросил я вас. Вот такой, знаете, тихий между собой. Вот зачитываю ваше сообщение. Сейчас. Нам с мужем по, так, 30 лет. Ездили в выходные на концерт Сергея Лазарева. И после концерта Сергей сказал невероятно трогательную речь о том, что нельзя откладывать жизнь на потом. Нужно всегда говорить с близким теплые слова и быть рядом, иначе можно не успеть. Ведь жизнь коротка. Потом попросил зажечь фонарики в память о близких и спел песню «Ангелы не умирают». Я, конечно, понятное дело, ревела взахлёб, в какой-то момент поворачиваюсь на мужа, а он слезу платочком утирает. Вы думаете, ну, ладно, сейчас дурацкая шутка, я должен ее сказать. Может быть, потому он плакал, что он был на этом концерте. Ладно, но, ну, здесь мы все понимаем, это я сейчас так пытаюсь немножко сгладить градус. Наша, здравствуйте. В тему после песни «Беспечный ангел». Мой любимый выставил на продажу свой байк, чтобы помочь нам с кредитом. Я, когда узнала, вот, сказала, что против продажи мотоцикла, потому что это для него и меня не просто транспорт, а образ жизни, хобби, отдушина, путешествия и жизнь в мотоклубе. Он, выслушав меня, пустил скупую мужскую слезу, сказав, что я в него самое лучшее. Вот так поддержка в трудную минуту может растрогать и самого сурового мужчину. Сейчас наши байкеры себя отслушают. Вот, коллеги мои вечерние, которые придут, два на мотоциклах приехали. Так, февраль 26 года. Встретился с любимой до сих пор женщиной после того, как 15 лет вживую не виделись. После поцелуя ком в горле, глаза на мокром месте и чувство эйфории. И это в 43 года-то. Она еще и заметила все это. Да ладно, я думаю, она там тоже рыдала потом прилично. Привет. Так, за, в общем, грубое нарушение ПДД должен был лишиться прав. Но, знаете, сам полисмен как-то по-отечески. Вот, прочитал мне трогательную лекцию про последствия нарушения. У меня ком в горле. За свою вежливость, вот, раскаяние, я отделался штрафом. Рыдал в кино на втором «Аватаре» во время сцены охоты на толкунов. Вот. Мне было тогда 38 годиков, белый бим, черное ухо тоже заставляет лить слезы. Ну да. И, кстати, насчет толкунов, да. Доброго дня. 18 марта 26 года, как вы помните. А, ну да, я сам понял, почему. Предпоказ фильма «Король и шут». Навсегда концовка фильма. Там слезу пустил не только я, а все сидящие рядом. Пишет нам Сергей из Москвы. Дмитрий, привет. Смотрел на выходных фильм «Рай под ногами матерей». Обе части. Рыдал. Добрый день, Наша. Пустил слезу после просмотра фильма «Иди и смотри». Так, открыл его для себя 9 мая на сходке друзей. Мальчик Саша, 45 лет, город Краснодар. Митя, привет, здравствуйте. Не удержался на мультфильмах «Вольт» и «Валли». И непрошенный с Нагибом просто на взрыв. Руслан нам пишет. Руслану 40. Заплакал все-таки в намордничек свой. Так вот, в общем, пригодился. Когда сына крестили в 21 году. Мешка, расти мужиком. Добрый день. Очень тронула про Чуковского. Дмитрий, я тут вот не совсем понимаю, о чем. Ну, ладно. Так, всплакнул, когда вышел фильм про Славу Порукова. Эх, Слава. Привет, Митя. Здравствуйте. С годами становлюсь сентиментальным. От боли не плакал никогда, но вот в фильме о трогательном моменте могу прослезиться. И это в сериале «Байопики». Недавно тут смотрел. Итак, мужики, парни, давайте признавайтесь, когда последний раз, собственно, было это. Вот, пишите через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наша реклама.
2: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино. Авиа. Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evofond.ru. ФРК «Ева». Санкт-Петербург. ОГРН 1207 8507 21 16+.
3: Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка «Зимани» косит участок самостоятельно, пока вы отдыхаете и проводите время со своей семьей. Неважно, ровная лужайка или участок с разнотравьем. «Зимани» уверенно справится. Весь модельный ряд на сайте zimani.ru. Отдыхайте, пока техника работает за вас.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
6: Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, ну что, парни, обсуждаем, когда мы можем пустить слезу. Ну, таким взрослым. Сейчас будет очень. Я сейчас не все сообщение читать буду, поскольку все мы этот фильм видели. Мы все его знаем и в этих моментах, конечно, плачем. Насчет фильма «Офицеры», когда, помните, да, главная героиня тоже врачу, она пишет похоронки, ну, вы поняли, все, а это ее сын. Все, здесь мы закончили, потому что иначе прям будет совсем тяжело. Вчера в Калуге на улице Кирова, так, памятник ветерана войны, а над головой инсталляция в виде журавлей, которые в сторону Парка Победы летят. Спросил у девушки, у нас не 10 лет разницы, знает ли она, почему именно журавли, и сказала, нет, напел ей припев и заплакал. Ну, тут тоже прям, эх... Всегда проливаю слезу, смотря мультфильм «Верните Рекса». И еще лью вместе с Деми Мур в конце фильма «Привидение» с Патриком Суэйзи. Вообще стал с возрастом очень сентиментальным. Пишет нам молодой еще Серега, 46 ему. Ну вот, да, офицеры. Это от Алексея, кстати, пришло про этот фильм. Да, Лег, тут сцена, конечно, просто сумасшедшая. Так, с детства не мог держать слез в конце фильма «Профессионал» с Бельмондо, когда главному герою стреляют в спину под музыку Эннио Морриконе. Привет, Дмитрий. Выкатилась слеза, когда продал пармоторы, парапланы. Понял, что 15-летний этап жизни ушел безвозвратно. Принципиально на эти деньги купил барабаны. И теперь только улыбаюсь. И вместо колен теперь болят запястья. Красавчик, красавчик. Это прям решение офигительное. Привет соседям. Дмитрий, добрый день. Фильм «Гладиатор» давит скупую мужскую слезу, но волшебник Ханс Циммер заставляет рыдать навзрыд. Сейчас слушаю вас и плачу. Пишет нам Алекс, 51 год. Прекращай, все нормально. Да вообще, на самом деле, не стыдно выражать эмоции. Даже так. Это, наоборот, добавляет как-то вот. Добрый день. Постоянно слушая песню Дианы Арбениной «Смиряюсь», пишет нам Юрий, 50 лет. Вот сейчас, если нас Диана Сергеевна слышит, я думаю, она тоже будет очень рада. И, может быть, даже вытрет скупую женскую слезу в данном случае, поскольку если, ну, песня авторская, и она полностью откликается, вызывает тот сомный эмоции, который автор в них вложил у слушателя, то это очень дорогого стоит. Поэтому Диана Сергеевна, я думаю, сейчас, если бы нас слышала, сказала, как круто. Добрый день, все время плачу на концерте «Симфоническое кино». Кстати, сегодня иду на него снова. Цой жив, пишет нам Владимир, 30 лет, город Краснодар. Отец мой разрыдался от фильма «Белый плен». Здравствуйте, наши не то что пустил слезу, а реально рыдал отчасти в 2000

0: В 2008 году чемпионат мира по хоккею в Канаде. Наша сборная чемпион. Антон, 42 года. Как давно это было? Привет, Дим, здравствуйте. Меня не оставляет равнодушным песня сыну Кости Кулясова в машине, когда играет из-под солнцезащитных очков. Нет-нет, стекает мужская слеза. Наверное, потому что у самого растет мелкий. Да поэтому, конечно, поэтому. Добрый день, Дмитрий. Всплакнул, когда посмотрел про... в общем, Славу писали. Да-да-да-да. Еще раз здравствуйте, наши. При просмотре фильма «28 панфиловцев» в конце фильма, когда начинаются титры, играет музыка композитора Костылева. В мозгу сразу всплывают образы, и грустно, и в оба глаза мошки попадают. Ну, зараза, не да, не, в самый неподходящий момент эти мошки, комары летят в глаза. Вообще, надо как-то это урегулировать. Фильм «Дед», финал, когда дед уходит под песню Анны Герман «Город влюбленных». После песни Васи Уриевского «Мистер Улыбка», слезы ручьем. Дима, привет, дату не помню, но когда предатель Гена провел Чебурашку к Шапокляк, я не мог сдержать эмоции. Павел из Санкт-Петербурга нам пишет. Так, еще раз, парни, мы взрослые люди, мы все прекрасно понимаем. Никогда не надо стыдиться, что если вдруг чего-то вот раз и немножко потечет слеза. Это нормально. Более чем.
1: Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, перед тем, как буду сейчас с вами прощаться, вот насчет Корнея Чуковского, я, как бы сказал, не понял, к чему это, мне тут писают, чего непонятного? Вот, ребята недавно рассказывали про Корнея Чуковского, прям слезы сами полились, особенно на моменте с Дочи. Я же не знал, что это была пиктория моих вечерних коллег, которые сейчас уже придут и заступят на свою смену и будут работать. Да, эти два суровых мотоциклиста, два суровых мужественных коллеги, я что-то другое слово не придумал, никакое в голову не пришло, что-то словарный запас в их адрес закончился. Вот. Да, они могут. Они тоже, знаете ли, это с виду суровые мотоциклисты, а внутри, если ковырнуть, мягенько, душевно все. Ладно, друзья, прощаюсь с вами до завтра. Далее вечернее шоу 10 баллов. И всем спасибо за ваше сообщение. Пока.
0: Шоу дня на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже ясно. Температура воздуха днем плюс 27 градусов. Умеренный северо-восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка в воздухе.

0: Воронеж. 20-летие октября 92. Телефон 242-22-22. Московский проспект 82. Телефон 299-00-50.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50 плюс спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай». Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolya.ru.
3: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ «Губерния».
4: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» – «Е». Заработная плата – до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
5: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
7: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
9: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Не менее 66 частных и многоквартирных домов в Севастополе повреждены в результате массированной атаки вооруженных сил Украины в ночь на воскресенье. Пострадали также более 30 автомобилей, сообщил сегодня Департамент общественной безопасности города. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Всего за время атаки военные перехватили 64 дрона. В ночь на 17 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что никто из людей не пострадал. Один из дронов повредил высоковольтную линию, из-за чего в разных районах города возникли перебои с электроснабжением. В ту же ночь военные отразили самую масштабную атаку на столичный регион. На подлете к Москве было уничтожено более 120 беспилотников, заявил Сергей Собянин. Пострадали 12 человек. В Московской области 3 человек погибли, еще несколько пострадали. Москва не получала от Киева каких-либо сигналов о готовности к новому раунду переговоров по урегулированию конфликта, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин. Он отметил, что Россия и Соединенные Штаты находятся в постоянном контакте, в том числе по украинскому вопросу. По словам дипломата, Киев при активной поддержке стран-членов НАТО сделал ставку на эскалацию напряженности вместо того, чтобы активнее искать пути урегулирования. Как подчеркнул Галузин, задача в том, чтобы Киев всерьез взялся за предметный диалог по политико-дипломатическому решению конфликта на основе анкоришских взаимопониманий США и России. Благодаря безвизу Китай вошел в тройку самых популярных у россиян направлений. Об этом рассказал сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы Борис Титов. По его словам, в первом квартале 2026 года россияне совершили почти 400 тысяч турпоездок в Китай. Это на 62% больше, чем за такой же период прошлого года. В результате в начале года Китай занял третье место среди самых популярных направлений для российских туристов, уступив только Египту и Турции, передает СМИ-2. Со стороны россиян усилился интерес к крупным городам Китая и острову Хайнань. Лыжные виды спорта в России объединили в одну федерацию. Заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев избран главой новой организации. Она будет называться «Федерация лыжных видов спорта и сноуборда России». В ее состав вошли российские федерации лыжных гонок, прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, сноуборда, фристайла и горнолыжного спорта. Серия международных спецпоказов по случаю 90-летия Союзмультфильма пройдет в этом году в ряде стран. Такое соглашение подписали киностудия и Роскино при поддержке Министерства культуры. Как отметили в Роскино, отечественная анимация уверенно завоевывает сердца зрителей по всему миру. Международные показы к 90-летию Союзмультфильма – отличная возможность продемонстрировать богатство и многообразие наших мультфильмов, интересных как детям, так и взрослым. Первой страной, где пройдут показы, станет Сербия. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: круто играю рок.
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
2: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в 10-бальное шоу. Напарень, привет.
3: Здравствуй, Андрей Германович. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте все, кто в Москве дождался жаркого лета и теперь хлещет холодный квас, газировку, минералку. Вот это
2: квас
3: вот все.
2: Завтра привезу, кстати говоря.
3: Что, поставил уже?
2: Пробовать настоялся? Будем? Ну, да.
3: Ох, рискуешь ты.
2: Ну, давай в 4 попробуем.
3: Нет.
2: Чтобы мы могли хоть уехать отсюда. Хоть как-то.
3: Черт с ним, шоу, главное уехать.
2: А нет, шоу будет как раз великолепно, судя по пузырькам в баночке.
3: Здравствуйте, ребята. Вот так вот мы на позитиве уже и начинаем. Давайте начнем традиционно с того, что вы возьмете в руки мобильные гаджеты и пришлете нам что-нибудь, какой-нибудь привет. Но сегодня хочется какой-нибудь привет, знаете, вот...
2: Охлаждающий.
3: Да, что вы предпочитаете пить в жару? Ну, помимо пенного, давайте безалкогольные напитки. Вот что вы предпочитаете? Ситро, тархун, компот мамин, там еще что-нибудь из холодильничка. Молочко, может, тут холодненькое. Что вот вы предпочитаете пить в жару? Давайте попробуем.
2: Я очень люблю холодный кефирчик 1% в жару. Или какой-нибудь типа тоника с хининчиком.
3: Пополам с водой. Я люблю квас.
2: Ну, квас это... Ну, ты еще не любишь квас.
3: Ладно, ребят, ждем ваши сообщения через сайт наш.ру, через наших ботов. И на следующие 4 часа загружаемся в ваши радиоприемники. Будем нести разумное, доброе, вечное.
1: Реклама на 107 FM.

0: Воронеж, Ленинский проспект, 177, телефон 299-0070, Новосибирская, 19, телефон 256-0055.
1: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А, телефон 202-0410.
2: Семейная парикмахерская «Остужева, 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, Остужева, 6. Телефон 222-90-99. Код города 473.
3: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучий качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы с Игорем Владимировичем поинтересовались, какой напиток вы предпочитаете в жару. Ну, собственно, для того, чтобы остыть слегка.
2: Да. Ну, что пишут?
1: Некоторые пишут, что просто воду пьют прохладную.
2: Не просто ж воду, или просто вот воду.
1: Вот партийный переулок голосует за холодный кофе, например, айс латте.
2: А мы с отцом очень любим в жаркое лето выпить холодного тноватного супу. А если супу нет, да, то мы делаем лимонад с мятой, лимоном и льдом. Анастасия, 16 лет. Томатный
1: сок. Нет ничего лучше, чем холодный квас. Не магазины, но лучше всего просто холодная вода. У меня она всегда есть в холодильнике, пишет Михаил.
2: Обожаю в жару холодный домашний квас, тан и холодный каркаде. Каркаде, кстати, хорошо.
1: Да, отлично работает. Но еще вот чайный гриб нам предлагают всем по кружке.
2: Это хорошая штука, прям вот.
1: Серьезно?
2: Не любишь чайный гриб?
1: Не знаю.
2: Ладно, ребят, спасибо большое за прохладительные напитки. Пейте с удовольствием, благо у нас еще все лето впереди. Настало время поговорить. Дело в том, что не далее, как в пятницу, в средствах массовой информации, в частности РИА Новости, сообщила о том, что в России утвердили рекомендации по здоровому образу жизни для граждан. Итак, ребята, что это за здоровый образ жизни? То есть что в него включено?
1: Я тоже читал эту публикацию. Да, так, немножко, ребят, психий шок пришел.
2: Вот что, значит, пишет издание РИА Новости.
1: Давай.
2: Завтракать следует в течение часа после пробуждения. В идеале это с 7 до 9. Угу. Утренний прием пищи должен стать самым плотным и включать в себя 30-40% дневного калоража. Ужинать стоит за 3-4 часа до сна. Кроме того, между приемами пищи необходимо соблюдать интервалы в 4-5 часов. Угу. Также следует исключить из рациона или минимизировать полуфабрикаты, колбасы, готовые соусы, белый хлеб, добавленный сахар, сладости, выпечку, сладкие напитки, пакетированные соки. Еще необходимо ограничить использование наваристых мясных бульонов.
1: Угу. Да.
2: Согласно рекомендациям по поводу водного баланса, следует выпивать один стакан воды комнатной температуры или слегка теплой воды сразу после пробуждения. Каждый час нужно пить 2-3 глотка воды, а за 20-30 минут до еды нужно выпивать 100-150 мл воды. Также следует ходить не менее 7000 шагов в день. Это где-то 30-50 минут ходьбы, в зависимости от того, медленно вы идете или...
1: Ну, это где-то 4,5-5 километров.
2: Что еще? Что касается... Для оптимизации сна нужно спать 7-9 часов при полной темноте. В спальне температура в помещении должна составлять 18-20. В общем, ребят, выкатили список, который, в принципе, это всегда считалось нормальным.
1: Ну, там ничего нового нету. По большому счету, это просто какой-то симбиоз всех рекомендаций.
2: Добавили пакетированные соки, сладкую воду,
1: колбасы.
2: Наваристые мясные бульоны. Раньше и сладкая выпечка. Раньше, по-моему, этого не было. Вот, ребят, хотелось бы с вами поговорить по этому поводу. Мы все, понятное дело, люди уже немножечко за. Не будем там уточнять.
1: За молодежью, потому что молодежь теперь у нас 39, мы за.
2: Мы большинство, за, следом конечно, за ними, да. И хотелось бы, конечно, жить долго и счастливо. И для этого нужно в наше уже «за» соблюдать какие-то меры, которые способствуют долголетию. Не то чтобы долголетию, а способствуют, хотя бы из этого приведенного списка. Вот ты что-нибудь соблюдаешь из того, что здесь есть?
1: Да практически все.
2: Так, ты ходишь,
1: Я хожу больше гораздо, чем...
2: С утра после пробуждения пьешь холодную воду?
1: Я иногда много пью воды, когда пробуждаюсь.
2: Это плохо, Андрей Германович.
1: Но стараюсь ограничиться стаканчиком, причем не холодной, а комнатной температуры.
2: Полуфабрикаты, готовые соусы.
1: Вообще не едим.
2: Сахар, выпечка, сластена.
1: Слушай, расскажи. На самом деле выпечку почти не ем, а сахар иногда все-таки в кашку куда-нибудь.
2: Сластена.
1: Да.
2: Ребята, а вот хотим у вас поинтересоваться, а вы что-нибудь соблюдаете для того, чтобы, как-то вести здоровый образ жизни? Тут сложно говорить, продлевает ли это срок жизни или нет, потому что все это такое, явно точно не укорачивает, ребят, точно не делает жизнь короче. Соблюдение этих простых норм. Вот вы для себя что-нибудь для оздоровления организма... я, допустим, не ем вообще никаких колбас. Не ем, давно уже не ем. Ничего вот из того, что рубленое, в холодильнике у меня нет. Я могу время от времени, меня что-то...
1: Да.
2: Вот мы с тобой окрошку берем, там есть рубленная колбаса.
1: Да ладно, там, во-первых, не колбаса, а ветчина, ее там совсем немного.
2: Ну, то есть у меня в холодильнике нет
1: колбасы. Видел я тебя, как ты уплетаешь и некоторые фастфуд иногда.
2: Фастфуд иногда, да, но это раз, не знаю.
1: Не, я понимаю, что на самом деле тут система-то в другом, потому что стресс-тест организм можно периодически устраивать, а в холодильнике, ну,
2: вредно... Держать колбасу или покупные пельмени, да.
1: Держать по минимуму.
2: Воду после пробуждения, да, я реально встаю с утра и выпиваю стакан, ну, просто у меня стоит теплая, ну, как комнатная температура. Выпиваю.
1: Никогда не мог понять, зачем.
2: За время сна твой организм обезвоживается. Ты когда дышишь, у тебя часть влаги вместе с дыханием, ну, как бы нужно.
1: Я не понимаю, зачем мне пить стакан воды,
2: если
1: ровно через минуту я буду пить чашку кофе. Там тоже есть вода. Ну, ее примерно стакан.
2: Ну, логично.
1: Да? Хотя я пью воду.
2: Вот. Насчет поедания еды у меня все очень сложно, у меня очень специфично. Ну и 10 тысяч шагов минимум я в день выхожу. Минимум. Это вот прям вот базовый минимум, который я стараюсь. Ребята, а как у вас дела обстоят с соблюдением каких-то вот вещей, которые, ну, как бы, по идее, должны способствовать здоровому образу жизни? Пьете воду, как, ходите.
1: Да просто каким оздоровлением вы занимаетесь?
2: Пишите через сайт наши.ру, через наших ботов, пообсуждаем сегодня эту тему.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы поинтересовались, что, собственно, полезного делаете для своего здоровья, потому что список выкачан огромный, понятно, что полностью его соблюдать вряд ли кто-то сможет. Поэтому поинтересовались у вас, что конкретно делаете вы.
2: Да. Только утром плотно ем.
1: Пишет, кофе мочегонное, поэтому выводит воду, поэтому не может заменить.
2: Но это сколько его надо выпить, чтобы... Нет, понятно, что...
1: Пью и писаю.
2: Ну, то есть он же на воде. Я просто... Вот история с выпиванием холодной воды, она как бы кажется вполне логичной и разумной. Ты спишь, ты дышишь, вода испаряется, организм обезвоживается. Встал, стаканчик водички, хлопнул тепленький, у тебя как бы какие-то процессы запустились.
1: Ну, может быть. Я просто не физиолог, я не знаю, как это все происходит. Добрый жаркий денек. Раз в два-три месяца. Диета, витамины, легкий спорт. Все это перед медкомиссией, так как работаю на заводе и высоте, и много чего еще. Mm-hmm.
2: Ну вот, подождите, а раз в год, как там было? Раз в год, 2-3 месяца диета, витамины, легкий спорт. А 10 месяцев что?
1: Все остальное.
2: Безудержное вот это вот. Ребят, как у вас дела насчет того, чтобы... Ну вот, что рекомендуют врачи и что называют здоровым образом жизни? Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов. Давайте пообсуждаем, а как у вас.
0: Наша реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И продолжим разговор. Какие, собственно, оздоровительные мероприятия вы применяете лично к себе? Такой, в общем-то, вопрос.
2: И не густо, ребят. Вот как-то получается так, что шуточки там про хорошо проспиртованный организм, вот это вот все. Ох, знаете, вот наш добрый друг, патологоанатом, и судмедэксперт Алексей Михайлович Решетун с вами бы поспорил. Вот уж он-то проспиртованных организмов видел такое количество и может сказать, что нет, ребята.
1: Тут, знаешь, хорошая... Привет, короли, слушала вас, и вот что хочет сказать. Курить вредно, пить противно, а умирать здоровым как-то обидно. Вот. Я соблюдаю все в пределах. Стакан воды утром стабильно. Натощак таблетку надо выпивать. Ходить не меньше, ну, собственно, больше 10 тысяч шагов. Начала даже бегать. Стал делать зарядку. Вот только заточила шаурму.
2: А, ну, шаурма. Где-то я читал,
1: кстати, что... шаурма, ребята, не надо пугаться.
2: Что она сбалансирована, ну, настолько,
1: соус,
2: что...
1: Соус там не сбалансированный, остальное там все
2: очень... Мясо, овощи, лепешечка, все как бы хлебушек бездрожжевой. Так что шавуха считается чуть ли не пищей богов. Ребят, у вас есть какие-нибудь, ну, там, не знаю, хоть... спортзал ходите? Вот просто
1: интересно. Вот, кстати говоря, там ничего не сказано про спортзал. Спортзал — это нездоровый образ жизни.
2: В смысле
1: нездоровый? А что в нем здорового-то?
2: Ну, если ты там не рвешь себе мышцы и сухожилия, то ты, в принципе, нагружаешь организм физически. Это очень полезно. Небольшой легкий стресс, физическая нагрузка для организма полезна.
1: Мышцы в тонусе. В нашем возрасте.
2: В нашем особенно.
1: Да,
2: сердечная мышца, тонус сосудов.
1: Поэтому,
2: какие у вас есть риски?
1: Ну как, порвешь какую-нибудь себе связку, так и она больше никогда не восстановится.
2: Так ты не рвись, Андрей Генрич. Я же тебе уже говорил, что не надо. Ты уже на мистер Олимпии не попадаешь.
1: Ну ладно, наш поезд ушел.
2: Не, брат,
1: все может быть.
2: Это категория для тех, кому глубоко за, только вы.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И что из здорового образа жизни вы применяете к себе? Понятно, что целый список, который выкатили для россиян. А вряд ли кто-то может соблюдать, но какие-то элементы вполне возможны.
2: Я из того, что вы перечислили, ничего не придерживаюсь. Единственное, что я делаю для оздоровления, это ложка столовая орехово-фруктовой смеси, так называемый коктейль,
1: да,
2: имени какого-то
1: такой,
2: профессора. Да. Это коктейль для сердца. Валерий, 50 лет, из Челябинска.
1: Пью воду по утрам, сплю не меньше 8 часов, прохожу 10 тысяч шагов каждый день. Стрессовая работа, бац, инсульт. Не ем соль, не ем сахар, занимаюсь в спортзале 4 раза в неделю. Бац, онкология. Отказался от соков, пью воду, продолжаю тренировки. Что хотел сказать, что это все очень индивидуально. Каждый организм особенный, нужен индивидуальный подход. Пишет нам Вовчик. Бесспорно.
2: Мне один доктор сказал, ему было тогда около 90, гастроэнтеролог. Есть можно все, только соблюдать количество.
1: Конечно.
2: А в момент воспалительных процессов не есть раздражающую пищу. Знаете, в 90 лет способности когнитивные человека, они как бы, знаете, мягко говоря, не очень, даже у врачей-гастроэнтерологов. Но в целом он, как бы сказал,
1: да нет, ну, в целом он, в общем,
2: не дурную вещь. Не дурную во всем вещь, нужна, да, как бы норма.
1: Вспомните СССР. Гимнастика, гири, гантели, пробежка, исключить никотин, спиртное крайне редко. Вот сейчас закаливание хочу добавить. И в свои 45 чувствую силу и тонус. Признаюсь, по молодости грешил вредными привычками, жалею, но за 5 лет восстановился в шикарную физическую и моральную форму, пишет нам Клаус из поселка Мирный.
2: Молодец. Привет. Голодание на один день, раз в неделю, на выходных. Стал лучше себя чувствовать. Кстати, многие, кто у меня из друзей, знакомых, пробовали голодание, говорят, типа, ну, легкость какая-то появляется. Не знаю, вот то ли это самовнушение.
1: Я не думаю, что там главная проблема. Жрать все время хочется.
2: Ну, ты представляешь, день не есть сутки.
1: Ну, представляю. А зачем?
2: Ну, как? Ну, типа, ты разгружаешь, слушай, организм.
1: Да ничего ты не разгружаешь. Стресс ты его загоняешь. Мне так кажется.
2: Какой стресс?
1: Ну, как?
2: Ну, так.
1: У меня башка занята тем, что я думаю о том, почему мне так голодно. Что мне в этом хорошего?
2: Ты не думай о том, что ты думаешь о чем-то возвышенном.
1: Я не могу не думать
2: вот тебе об этом. Вот тебе пальто, Базин, думай о чем-нибудь высоком.
1: Вот теперь не думай о Риме сегодня.
2: Я не думаю. Не думай о белой обезьяне, это вот это вот. Решил похудеть, весил за сотку. Похудел, вешу 69 и заметил, на лицо постарел. Вот, решил вести образ жизни. Мне 38 годиков. Ну, нет, на лицо вы не постарели. Просто оно у вас округлость детская пропала.
1: Конечно, немножко осунулось лицо. Вот и да, все. И поэтому так кажется. Ничего страшного. Игорь Андрей решил похудеть. Весил за сотку. Похудел.
2: Это вот я только что, да, прочитал. Да.
1: Да, классно.
2: Ну что, ребят, всем ЗОЖ, как говорится, в меру. Вот здесь, знаете, что самое главное? Главное в меру. Вот не усердствовать,
1: не без
2: фанатизма.
1: Не доводить до маразма. Да.
2: Совершенно верно. Вот что считаете, что вам помогает, вот то и
1: да,
2: практикуйте.
1: Абсолютно согласен.
2: Ну, рекомендации вот.
1: Но
2: нам...
1: гуляйте побольше, это всем полезно.
2: Тем более в такую погоду.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
5: В «Додо Пицце» утро начинается с завтраков. Встречайте новинку. Омлеты, сырники и

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Усилдаут. Угроем 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже. С концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19:00. ДКЖ. Билеты на сайте эйфория.про. Скидка по промокоду радио 20%.
1: Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Народного. Украина, ПП 124-210-4035-5491. 12+. Год Воронеж, 2026 год.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, Обойный мир приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260 60 50. Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
1: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Сергей Трухачев провел встречу с президентом «Опоры России» Александром Калининым, обсудив поддержку малого и среднего бизнеса. Сергей Трухачев отметил, что в регионе действует более 90 тысяч субъектов МСП, где заняты около 470 тысяч человек. За 5 лет центр «Мой бизнес» предоставил около 50 тысяч услуг, провел свыше 700 образовательных программ для 25 тысяч участников. В 2026-м на поддержку предпринимательства планируется направить 345 миллионов рублей. В Воронежском доме актера состоялся благотворительный спектакль «Звездочка» театральной студии «Мы вместе» центра «Дом детства». Постановка посвящена подвигу советского летчика Александра Мамкина, ценой собственной жизни спасшего детей с оккупированной территории Белоруссии. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов подчеркнул, что спектакль, созданный детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, имеет особую культурную значимость и призван сохранить память о трагедии войны. Он также сообщил, что губернатор Александр Гусев поддержал показ, и власти прорабатывают возможность выступления юных артистов в Полоцке. Все собранные средства направят в фонд соцподдержки населения для помощи бойцам СВО. В Новоусманском районе прошел 5-й региональный форум «Бизнес для села, село для бизнеса», собравший более 400 предпринимателей из 19 регионов. Зампред правительства Артем Верховцев зачитал обращение губернатора Александра Гусева, в котором отмечалось, что регион занимает 7-е место в национальном рейтинге инвестиционного климата. А комплекс предоставляемых преференций дает ощутимый эффект. Президент «Опоры России» Александр Калинин подчеркнул, что Воронежская область – один из лидеров экономического роста, что является результатом работы губернатора и правительства. На выставке новоусманские производители представили свою продукцию. Форум завершился панельной дискуссией о партнерстве власти и бизнеса. Делегация Воронежской области во главе с зампредом правительства Александром Поповым участвует в форуме «Госзаказ» в Сколково. Ключевая тема – госзаказ, курс на технологический суверенитет. Александр Попов представил региональный опыт применения КГ-рейтинга, подчеркнув, рейтинг не является административным барьером, а служит инструментом отбора ответственного бизнеса. Министр Александр Зенин рассказал о системе финансового мониторинга подрядчика, включая анализ благонадежности для оценки рисков неисполнения контрактов. В рамках всероссийской акции «Мой бизнес помогает» на дамбе Чернавского моста состоялся благотворительный забег. Его участниками стали предприниматели, общественные организации, жители и гости региона, представители власти партии «Единая Россия». Для участников подготовили детскую и взрослые дистанции, а также насыщенную программу. В этом году была собрана рекордная сумма за все время проведения забегов к форуму «Столе» свыше 1 миллиона рублей. Средства направят на помощь тяжелобольным детям. Это были новости региона.
0: Радио. Так звучит наше. Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Музыка поколений.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Доброго дня, друзья, и добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу, в котором, конечно, по традиции мы будем проверять ваши знания, умения и скорость реакции.
2: Да, тем более, что здесь ничего мы вам не будем рассказывать, что называется, задвигать. Про ЗОЖ. Здесь вы уже будете нам задвигать, рассказывать и показывать, демонстрировать свою эрудицию, скорость реакции, начитанность и образованность.
1: Кстати говоря, даже здесь могут победить даже те, кто не ходит 7000
2: вообще
1: шагов в
2: здесь
1: день.
2: Вообще ничего не важно. Вот, тем более, что с прошлой недели мы не разыгрывали, поскольку в пятницу у нас была, как обычно, наша пиктория. И, ребят, если пятничную пикторию пропустили, хотите как бы узнать, о ком там было и что рассказывал Андрей Гернович, в социальной сети ВКонтакте найдите паблик, который называется «Пиктория на 10 баллов». Там, собственно, все представлено, уже в пятничный выпуск выложен. Так что заходите, слушайте. А в этом часе будем играть в «Успеть за 60 секунд».
0: Реклама на 107FM.
3: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+.
4: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
5: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
6: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222-90-99. Код города 473.
7: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Я не сошел с ума так надо.
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
2: И уже скоро позовем вас в игру. Сейчас чуть-чуть прям полезной информации.
3: Да, эту неделю наши подъемники находятся в Санкт-Петербурге. О, и да. Не просто так, потому что в этом году в городе на Неве два знаковых события. Наше радио отмечает свое 25-летие, а также 45 лет назад был основан Ленинградский рок-клуб. И в честь этих событий фестиваль «Наши в городе» состоится в Санкт-Петербурге 23 мая в Ледовом дворце. Участники: Алиса Вич, Вячеслав Бутусов и Орден Славы, Симфокино, Пикник. Подробности билета на сайте evafond.ru. ФРК «Ева», Санкт-Петербург, ОГРН 120-780-005-0721. Возрастное ограничение фестиваля 16+.
2: Ну, а теперь приглашаем вас поучаствовать. И первая кодовая фраза будет с меня.
3: Давай.
2: Ну, раз уж мы про ЗОЖ говорили в прошлом часе, то вспомнился мне прекрасный... Прекрасная песня Владимира Высоцкого. Называется она «Утренняя гимнастика».
3: Если вы в своей
2: вдох глубокий, рук шире, не спешить, 3-4. Бодрость духа, грация и пластика. А кодовой фразой будет: если вы в своей квартире, ляжьте на пол 3-4. Ляжьте на пол 3-4.
3: Ляжьте на пол 3-4. Автор 34-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наша.ру или через наших ботов в мессенджерах.
1: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И мы готовы начать первый раунд игры «Успеть за 60 секунд». В нем за титул «Умника дня» поборется Глеб. Глеб, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Глеб.
3: Здравствуйте.
2: Ну что, для начала спросим, как у вас дела с полезными привычками? Воду пьете по утрам, стакан?
3: Обязательно.
2: Обязательно. Замечательно. С кем будете играть, Андрей Германович или Игорь Владимирович?
3: В прошлый раз был Игорь Владимирович, давайте еще раз Игорь Владимирович попробуем.
2: Давайте. Спасибо за доверие. Минута времени, начнем первый раунд. Поехали. Где находится море Гумбольдта? На Земле, на Луне или на Марсе?
3: На Луне.
2: Правильно. Одним из героев какого литературного произведения является помещик Ноздрев?
3: Нос.
2: Мертвые души. Как называется результат деления?
3: Частное.
2: Правильно. Кто хотел погубить муху-цикатуху?
3: Паук.
2: Правильно. Как правильно говорить? Благами, благами или допустимы оба варианта?
3: Благами.
2: Благами. В каком веке происходило восстание луддитов?
3: 19.
2: Верно. Где причалил Ноев ковчег?
3: На Арарате.
2: Правильно. Назовите исполнителя роли Володи Шарапова в кинофильме «Место встречи изменить нельзя».
3: Владимир Конт.
2: Правильно. Столицей какого государства является город Браззавиль?
3: Конго.
2: Правильно. Как называется буква «К» греческого алфавита?
3: Каппа.
2: Правильно. 8 из 10.
1: Да, ого, отлично сыграли, ого. Глеб.
2: 8 из 10. Давно такого не было. 8 из 10 фиксируем. Очень хороший результат. Глеб, благодарим вас. Это все потому, что воду по утрам пьете стаканчик. Скоро времени...
1: Но это не точно.
2: Но это не точно. В скором времени пригласим второго участника состязания и дадим ему минуту и 10 вопросов.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Если хотите побороться за звание, за титул умника дня, то самое время прислать вторую кодовую фразу. А в первом раунде, напомню, играл Глеб. Сыграл он с результатом 8 из 9, да?
2: Да.
1: Прекрасно
2: сыграл. Из 10.
1: Из 10.
2: Да, и если ты уже обратился к классике, я туда же.
1: Ну, конечно.
2: Главный академик Йоффи доказал коньяк и кофе, да, вам заменит спорта профилактика. Итак, ребята, главный академик Йоффи. Автор 34-го сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наша.ру или через ботов в мессенджерах. Пишите.
0: Наша реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
7: «Лабаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
8: С каждым годом наши города и села страны меняются к лучшему. Появляются многофункциональные парки, уютные набережные, обновляются центральные площади и дворовые пространства. За создание комфортной и безопасной городской среды в России отвечает национальный проект «Инфраструктура для жизни». Что уже сделано и как именно решения горожан могут повлиять на эти изменения? Обсудим в новой рубрике «Пространство для жизни». С 13 мая до 1 июня по понедельникам, средам и пятницам в эфире утреннего шоу.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

били камнями на детской площадке. Я ушел чуть живым, скрывался в чужом районе. Но собаки нашли мой след и грызутся пятки. Я устал считать, сколько суток

не знаю, чем вызываю злость. Никому не мешал, всю жизнь подчинял свой примус. Не брал их игрушек, не воровал их кость. Не перебегал им путь и не целился в спину. Да я даже не знаю, что там за дверью в лето. Может, это задрочка, типа Тома и Джерри. Может, просто тупик, и в поисках смысла нет. Но должны же коты, пес возьми, во что-нибудь верить. Я мечтаю о лесе под грустным осенним дождем, спрятав свой хвост трубой за мусорный бак. Ведь любой дурак знает, кошке нужен дом, хотя б уголок, просто укрытие. От своих детей и собак

0: Успеть за 60 секунд.
1: Давайте начинать второй раунд игры «Успеть за 60 секунд». В первом за титул боролся Глеб, сыграл с результатом 8 из 10. А во втором за титул «Умника дня» поборется Алексей. Давайте знакомиться. Алексей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей.
3: Да, добрый вечер.
2: А вы воду натощак пьете с утра?
3: Воду нет.
2: Нет, чай. Сейчас проверим действие чая. Алексей, у вас
3: будет... Литр чая с утра.
2: А, литр? Ну так хо-хо-хо.
3: На завтрак.
2: Ничего себе.
1: Литр на завтрак.
2: Литр на завтрак. Страшно представить, сколько на ужин. Так, Алексей, у вас сейчас будет минута, и Андрей Германович в качестве экзаменатора. Готовы?
3: Всегда готов.
2: Поехали.
1: Как называется буква «М» в греческом алфавите?
3: Максимум.
1: Мю. Столица какого государства является город Дамаск?
3: Дамаск, Сирия.
1: Правильно. Назовите исполнителя роли Нестора Петровича Сиверова в кинофильме «Большая перемена».
3: О, блин, как вы, Нестор Петрович. Давайте дальше.
1: На Михаил Кононов. Куда плыл экипаж мифического корабля «Арго»?
3: Ну, золотой Руно.
2: А куда?
1: Куда конкретно?
3: В Армению, наверное.
1: В Колхиду. В каком веке происходило восстание сипаев?
3: В
1: 19-м. Как правильно говорить? Шампуры или...
2: Допустим оба варианта,
1: да.
3: Шампуры.
1: Шампуры. Кто похитил из дома дюймовочку?
3: Блин.
1: Не.
3: Лягушка.
2: Лягушка.
1: Ну, примем жаба.
2: Ну, да, конечно,
3: жаба.
2: Ну, жаба, лягушка, оно как бы для большинства русских людей примерно одно и то же. Ну что, два из
1: семи.
2: Два из семи фиксируем.
1: Из шести.
2: Из шести. Нестор Петрович подкачал.
1: Ну ничего не поделаешь, Нестор Петрович.
3: Нет, я знал, кто вылетел из головы.
2: А так обычно бывает. И бывает, да. Спасибо большое, Алексей. Хорошего продолжения дня. Сегодня чуть-чуть Глебу, видимо...
1: Ничего себе, чуть-чуть.
2: Ладно, не чуть-чуть.
1: Вода против чая.
2: В общем, ребят, игра закончена на сегодня. А если вы хотите вопросиков, или если у вас нет возможности поиграть в эфире, напомню, вы можете взять смартфон и подписаться на сообщество или на канал «Умник дня». Либо в мессенджере «Макс», либо в социальной сети ВКонтакте. И там у вас будет доступ к вопросикам, на которые можно отвечать в индивидуальном порядке, самому с собой, так сказать, состязаясь, и думая, господи, какой я умный. Кроме того... Подписавшись на сообщество «Умник дня» в мессенджере «Макс», можно еще получать информацию о том, какой сегодня день. Ну, какие-то любопытные факты. Например, сегодня в Российской Федерации отмечается День Балтийского флота, потому
1: Прекрасно.
2: Что в 1703 году 30 русских лодок под личным командованием Петра I в устье Невы захватили два крупных шведских корабля, которые назывались «Геддан» или «Геддан» и «Астрильд» или «Астрильд». Я не знаю, я не силен в шведском.
1: В общем, поздравляем моряков
2: Балтики. Это первая в истории победа русской флотилии на Балтике. Так что всех моряков-балтийцев с праздником. Кроме того, в 1804 году Наполеон Бонапарт был всенародно провозглашен ни много ни мало императором Франции. Ну, а если вам нужен прям какой-то... Ну, прям вот какой-то такой повод. Вот повод, да?
1: Да.
2: Ребята, сегодня день рождения празднует Сандра Лауэр Крету. Или Крету. Я не знаю. Если вы не знаете, кто такая певица Сандра...
1: Все знают.
2: Все знают, кто такая. Конечно. Ну, либо как участницу...
1: Ну, нет, мы знаем, наше поколение
2: да,
1: знает.
2: Либо как участницу группы «Арабески», либо как сольную певицу, либо как голос проекта «Энигма», в котором она, собственно, сотрудничала.
1: Очень красивая женщина, кстати.
2: Была, да. В последней фотографии, говорят, что время как бы...
1: Она уже в возрасте,
2: над всеми властна. В общем, ребят, рекомендую вам взять смартфон и подписаться на «Умник дня» либо в мессенджере «Макс», либо в социальной сети ВКонтакте.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ребята, 7 июня на площадке Останкинской башни мы проведем фестиваль «Музыка жизни». С бесплатным входом, и вход будет по обязательной регистрации, и билетов уже нет. Спасибо большое за такой интерес к нашему мероприятию. В общем, рассказываю. Следующая партия, следующая квота билетов откроется в пятницу 22 мая в 10 утра. Вся информация и регистрация на сайте наш.ру. Только, пожалуйста, регистрируйтесь при условии, что вы точно пойдете. И оформлять регистрацию и на себя, и на детей. Вот просто
2: для очень много желающих.
1: Просто вот, да. Мало ли, пойду, не пойду. Просто вот вы можете не пойти, а кто-то другой, кто точно хочет пойти, тот не пойдет. Кстати, среди участников фестиваля Диана Арбенина, группа «Ночные снайперы», Вадим Самойлов, группа «Агата Кристи», Сергей Галанин, Александр Пушной, Константин Кулясов, группа «Анимация», ну и многие-многие другие. Так что заходите на сайт наш.ру, там вся подробная.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер северо-восточный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.

0: Воронеж. 20-летие октября 92. Телефон 242-22-22. Московский проспект 82. Телефон 299-00-50.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Русел Даут, Украин 119-762-701-7147, город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77, 13+.
2: Художественный музей имени Крамского и наше радио Воронеж представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 15 мая в рамках проекта состоится выставка московского художника Константина Сутягина «Дорога домой». «Дорога домой» — это философское размышление о полноте жизни, ее мимолетности и вдохновляющей непредсказуемости. С 15 мая выставка Константина Сутягина «Дорога домой» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
3: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50 плюс спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай». Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolya.ru.
4: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ «Губерния».
5: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
6: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
7: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: сделано в России. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Лидеры России и Китая в ходе предстоящего визита Владимира Путина в Пекин на этой неделе обсудят наиболее важные и чувствительные вопросы отношений между странами. Подробно рассмотрят тему сотрудничества в сфере поставок углеводородов. Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По словам Ушакова, российская делегация будет весьма представительна. Он уточнил, что никакой увязки между визитами Путина и Дональда Трампа, который посетил Китай на прошлой неделе, нет. Президент России прибудет в Пекин завтра вечером. Утром 20 мая начнется визит с церемонии встречи китайским лидером на центральной площади Пекина Тяньаньмэнь. Силы противовоздушной обороны сегодня утром и днем сбили 20 беспилотников над Нижегородской областью. Зафиксированы незначительные повреждения гражданской инфраструктуры, сообщил губернатор Глеб Никитин. По его данным, обошлось без пострадавших. Оперативная служба устраняет последствия ударов. В аэропорту Нижнего Новгорода действовали временные ограничения с 6 утра до 17 часов. По данным Минобороны, с 7 до 16 часов над регионами сбили 91 дрон. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель скептически отнеслась к идее, что она или ее предшественник Герхард Шрёдер могут выступить посредниками в переговорах России и Европы по российско-украинскому конфликту. В ходе выступления Меркель отметила, что ее предыдущие переговоры с Владимиром Путиным были связаны с ее статусом как главы правительства. Ранее в мае президент России заявлял об открытости Москвы к переговорам и назвал предпочтительным переговорщиком со стороны Европы Шрёдера. По данным издания «Политика», ЕС рассматривает в качестве возможных переговорщиков Меркель, президента Финляндии Александра Стуба и экс-премьера Италии Марио Драги. Соединенные Штаты согласились на время переговоров с Тегераном приостановить действие санкций против иранской нефти. Об этом сообщило агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник, близкий к иранской переговорной команде. По его информации, Иран, в свою очередь, настаивает на снятие всех санкций. Однако Вашингтон предлагает отмену ограничений лишь после окончательного соглашения. Союз театральных деятелей начал разработку кодекса этики, который призван защитить руководителей театров от чрезмерной критики. Как сообщил источник НСН, бурная дискуссия разразилась после материала Национальной службы новостей, в котором театральный критик Ольга Галахова высказалась о перспективах работы Сергея Безрукова в «Амхате» имени Горького. После этого Безруков призвал СТД принять меры в отношении критиков. Директор театра Вахтангова Кирилл Крок подтвердил НСН баталии вокруг будущего кодекса. Ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский, который также участвовал в скандальном заседании секретариата СТД, рассказал НСН, что руководство любого театра воспринимает любую критику как личное оскорбление. Это досадно, но с этим ничего поделать нельзя, заключил Заславский. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: 18:04 в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. И, как всегда, добро пожаловать в очередной музыкальный информационный час на нашем радио. Это программа «Тема дня». Мы, как всегда, говорим и показываем. Говорим на 107 FM, показываем на нашей страничке ВКонтакте, наше радио в Воронеж. Там началась прямая трансляция всего происходящего. Ну, а понедельник, вечер понедельника и финал первого дня рабочей недели мы начнем с такой культурной странички и уже начнем планировать ваши предстоящие выходные. Сегодня в студии директор Международного анимационного фестиваля «Мультпрактика» Владимир Николаев. Владимир, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
4: Ну, сегодня я вас так представил. Вот. И действительно, очередное, четвертое уже грандиознейшее событие регионального и мирового, как мы понимаем, масштаба, состоится уже вот в конце этой недели, насколько я понимаю.
5: Да.
4: Традиционно. Начнем давайте с того, что показал предыдущий фестиваль, что запомнилось и дало основу очередному, что ли.
5: Слушайте, ну, фестивали – это всегда истории очень долгие. То есть невозможно создать такое мероприятие за один год или за два, и чтобы у фестиваля появилось такое реноме, известность. То есть все фестивали, которые всегда на слуху, они проходят там более 10 лет, условно говоря, минимум. Минимум. Поэтому мы, когда начинали делать фестиваль мультпрактика в Воронеже, мы, конечно, изначально рассчитывали, что это такой долгий марафон. И очень волнительно было, конечно, и когда начинали, потому что, ну, в общем-то, представить, что Воронеж может стать такой точкой притяжения, магнитой в России и на международной арене, было тяжело, опыта у нас не было, но, опять-таки, вот четвертый год мы делаем, и мы видим, что цифры и показатели растут, то есть нас узнают, к нам приезжают, у нас заявок в этом году было больше 4000 заявок, то есть когда мы удивлялись там в первом, втором фестивале там было 1500, 2, там, ну, примерно я там. То есть, когда мы в этом году получили 4000 заявок, мы очень обрадовались, и это, конечно, уже вот сейчас проходит Каннский рынок тоже параллельно, и мы там тоже встречались, общались с коллегами из других стран. Про наш фестиваль знают испанцы, знают израильтяне, знают там еще коллеги из Восточной Европы, которые к фестивалю вообще не имеют отношения. То есть это кинодистрибьюторы, это люди, которые работают в рынке, в анимационном. Про наш фестиваль уже просто слышат люди, которые от фестивальной жизни очень далеки. И мы видим, что вот очень востребовано, и мы решили сделать одну такую новую штуку, показы под открытым небом в парках, прошли как раз в Танаисе и в Алых Парусах. То есть на показах был аншлаг абсолютный, людям очень понравилось. Мы увидели, что это востребованный формат, что людям хочется провести время вот так на природе, посмотреть хорошие анимационные работы. И мы по откликам зрителей, по программе мы смотрим каждый год, что пользуется большим спросом, большей популярностью, что не добирает. И мы программу формируем так, чтобы она, конечно, была для самого широкого, самой широкой аудитории. И в этом году мы делаем также открытие в Орленке. Это будет большой праздник. Там разные активности, детям это очень нравится. В Орленке мы начинаем, потом мы работаем в основном в галерее Чижова, где у нас проходят все сеансы, мастер-классы, и закрытие у нас будет в театре кукол.
4: На проспекте Революции, да. Естественно. Хорошо, вот вы начали о зрителях говорить. Я думаю, что мы, конечно, не уложимся до рекламы, но давайте хотя бы начнем. Говорили, сказали, что отталкиваетесь от зрителей, наблюдаете. А что еще вот аудитория, которая посещала фестивали, чем она была полезна? Чем была полезна эта обратная связь?
5: Ну, мы же все делаем для зрителя. Мы, как анимационная студия, мы делаем какое-то творчество, которое оценивается зрителем. И, естественно, мы ориентируемся в первую очередь на это. И фестиваль – это то же самое продолжение того же вида искусства, как и изготовление фильмов. То есть мы проводим все возможные метрики, опросы, понимать, кто приехал, например, на фестиваль из города, кто приехал из области, кто приехал из страны, из каких там регионов. Мы все это анализируем, все смотрим, и, конечно, единственная наша цель всех этих замеров – получить больше отклик, больше аудиторию, чтобы люди, которые сами приезжают из далеких регионов, прям за, ну, за достаточно большие стоимости билетов, приезжают не одни, приезжают вместе, там, с друзьями, с коллегами, чтобы они уезжали с чувством того, что они получили какой-то новый опыт, что они пообщались с новыми людьми, с профессиональной точки зрения, чтобы они что-то увидели, чтобы это, конечно, было не просто какая-то такая легкое времяпровождение, и один из миллионов фестивалей. То есть у нас фестиваль «Мультпрактика», он не только показывает, это не только конкурсный, не конкурсный отбор фильмов, программа, но это еще и место, где собираются крутейшие профессионалы в анимационной индустрии, и у них можно поучиться, пообщаться и уехать с чем-то новым.
4: Вот об этом подробнее уже после рекламы и небольшой песни. 18:10 в столице Черноземья. Сегодня в студии директор Международного анимационного фестиваля «Мультпрактика» Владимир Николаев. Прервемся ненадолго. Оставайтесь с нами.
0: Радио. Так звучит наше. Реклама на 107 FM.

0: Рассветный обзор.
1: Воронеж, Ленинский проспект, 177, телефон 299-0070. Новосибирская, 19, телефон 256-0055.
2: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
3: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 24 мая в фирменных магазинах «Агроэко» купаты классические 199 рублей 99 копеек за упаковку. Сочные ароматные купаты от «Агроэко» с насыщенным мясным вкусом – прекрасное решение для пикника и уютного ужина.
4: Предложение действует с 11 по 24 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
7: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым.

0: 18 часов и сколько? 15 минут у нас, да, в столице Черноземья. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Тема дня». Мы в прямом эфире говорим и показываем. Говорим на 107 FM, показываем на нашей страничке ВКонтакте. Наше радио «Воронеж». Ну и сегодня о предстоящем четвертом, если не ошибаюсь, международном анимационном фестивале «Мультпрактика». Сегодня директор фестиваля Владимир Николаев у нас в студии. Программа фестиваля традиционно будет состоять из показа, да, конкурсная, и, соответственно, деловая. Вот о ней вы чуть-чуть начали говорить, вы и отметили, что приезжают, в принципе, со всей страны, и не только, да?
1: Ну, конечно, из зарубежья приезжают у нас. Есть гости из Индии, из Испании, из Белоруссии, естественно, то есть...
0: Это все Китая. Большой обмен опытом идет.
1: Конечно, мы будем говорить. На самом деле, я еще скажу про формат. Мы в плане формата ничего не меняли. У нас фестиваль, так же, как в прошлом году, он поддерживается ПФКИ, Президентский фонд культурных инициатив, и благодаря поддержке губернатора Александра Гусева мы имеем возможность сделать все показы, все мероприятия совершенно бесплатными. Mm-hmm. То есть, естественно, надо зарегистрироваться на кассиру, там 0 рублей стоит билет, но в целом вы даже не переживайте, если кто-то увидит, что там полный солдат, всегда можно прийти, и так или иначе галерея Чижова нам в этом плане Cinema Park помогает, там поставят стулья дополнительные или что-то еще, поэтому приходите смело, это все совершенно бесплатно, и также это будет на высшем уровне организовано. И, естественно, на каких-то мероприятиях, которые касаются деловой именно программы, там мы будем говорить про все, и в том числе про программное обеспечение, которое является достаточно быстро изменяемым сейчас таким фактором, потому что, ну, везде искусственный интеллект, так или иначе, приходит в производство и анимации, и кино, и музыки. Соответственно, вот об этом тоже будем говорить. Это будет очень интересно послушать, потому что мы, ну, не просто там генерим какие-нибудь картинки или какие-нибудь короткие видео, которые можно сразу выкладывать в ВК или там в YouTube. Мы делаем более комплексный объем работы и пытаемся достичь того же качества, то есть именно использовать ИИшку, чтобы получить именно то качество, которое, в общем-то, ждут от студии. И вот сейчас там тот же проект, который в активной работе «Айболит», это полнометражный фильм, который выходит в следующем году. Там очень много животных, ну, по истории, когда он попадает в Африку, и такое количество животных, вот без поддержки современных каких-то технологий, мы бы раньше просто не сделали физически, например.
0: То есть, занял бы огромное количество времени, да?
1: Ну, не, ну, просто это делать нет смысла, там, есть срок производства у фильма, там, и просто, ну, людей столько нет, чтобы это сделать, пришлось бы срезать.
0: Да, кстати, я обратил внимание на массовые ролики с бобрами. Это вот как раз тот самый пример, когда...
1: Это, конечно, ИИшка. То есть, ну, никакого бюджета не хватит делать эти ролики руками. И как бы это... Ну, очень хороший отклик на них. Мы прям смотрим по всем метрикам. Они разлетаются, вирусятся. Прям нам очень нравится.
0: Ну да, хорошие, веселые бобры.
1: Я думаю, эти бобры, они на самом деле только начинают свою такую творческую жизнь. То есть, они прям людям заходят. И потом, может быть, какой-то и сделаем короткометражку про них. То есть, когда в прошлом году у нас был партнер ресторан «Черная река», не знаю, видели или нет, мы сделали такую интеграцию, где бобер ест полено, десерт в этом ресторане, и он тоже очень классно зашел, прям его смотрели, пересматривали постоянно.
0: Ну, а, кстати, вот новые идеи. Насколько я понимаю, вот вы сказали, что ничего не меняется, но все-таки проектная часть, да, она будет рассматриваться впервые, питчинг проектов будет, да?
1: Да, да, это мы добавили, питчинг, там было много заявок, я точно сейчас не скажу цифру, но много заявок было, из них много прошли, экспертов отобрали. Да, питчинг будет в первый раз, и это, конечно, огромная классная возможность заявить о своем проекте, получить, вдохнуть в него уже жизнь.
0: Это будут целые команды или это сценарист, который, сценаристы, которые принесут свои идеи?
1: Что там, это будет? Там два человека в заявке могло быть, кто будет выступать и питчить. То есть это не важно, кто стоит за этими спикерами. Но это обычный принцип, то же самое, что фонд кино, где мы там питчим, что-то еще то же самое. Не важно, какие у тебя размеры команды, два спикера максимум.
0: А что с этими проектами в теории может потом произойти?
1: Ну, их потом реализовать могут. То есть, как бы, ты защищаешь свой проект, ты показываешь его опытному жюри. То есть, все люди, которые там сидят в жюри на питчинге, они видели, ну, мягко говоря, много разных питчей. И они сразу тебе точно вот подскажут, что нужно доделать, куда посмотреть, на что обратить внимание. И после этого, если ты выиграешь, то есть, если ты являешься победителем этого питчинга, то у тебя получается сразу, что ты можешь, в общем-то, в любую студию стучаться или к дистрибьютору и говорить, что вот этот проект качественный, потому что он получил финалиста питчинга, мультпрактики, и, соответственно, все люди, кто в индустрии, они уже понимают, что это не что-то на коленке, а это что-то, что реально можно реализовать, и это будет классно, востребовано и интересно. То есть, это такой огромный знак качества.
0: А вот если в общем и целом про индустрию, это все-таки для больше молодых людей, да, для молодых команд анимация, или сейчас, ну, как бы, более, может быть, взрослые, опытные люди занимаются анимацией? Кто сейчас у руля, так скажем?
1: Проектов. Слушайте, ну, на самом деле, совершенно разная, разная возрастная аудитория, кто делает. При том, что, опять-таки, с возможностью технологии, когда есть ИИшка, которая, в общем-то, понизила точку входа в индустрию, там появилось еще больше людей совершенно разных возрастов. И, как бы, наверное, такой прям вот статистики я сейчас не скажу про, по тем заявкам, которые у нас были в питчинге, там, по-моему, 150 заявок у нас было, которые вот дошли уже до защиты. И как бы там совершенно разные степени, но опять-таки за счет того, что точка входа стала ниже, а опять-таки срок полураспада знаний технологических, он еще тоже сократился. То есть надо постоянно все это, ну, как бы, пайплайн перекручивать, пересматривать, пересобирать, и поэтому, ну, там разные люди есть, разные совершенно возрастные категории.
0: То есть, все так ускорилось, что проект, который условно будет защищен на мультпрактике, его как можно быстрее нужно реализовывать, да, потому что он может постареть буквально через несколько месяцев, да?
1: Конечно.
0: Сумасшедшие сроки, на самом деле. Как бы все это успеть? А, хорошо. Что по возрастам, если, да, для, так скажем, молодых и не очень зрителей предусмотрена программа? Кому будет больше интересно?
1: Программу мы формируем так, чтобы она была равномерная под разные аудитории. То есть, есть небольшая часть прям кино такого, я его называю, ну, артхаусным, то есть, его надо смотреть уже взрослым людям. Но, опять-таки, у нас есть и много 0 плюса, много 6 плюса, то есть, все фильмы подписаны, все возрастные категории отмечены, соответственно, просто надо посмотреть по программе, какую, что хотите посмотреть, и там можно найти под любой возраст. То есть, есть разное. И есть аниме, есть 3D, 2D. То есть, ну, программа у нас, наверное, одна из самых обширных вообще, если сравнивать по фестивалям в российским анимационным.
0: Какой анимации больше? Отечественный, зарубежный или все вперемешку?
1: Ну, я думаю, зарубежный все-таки больше, потому что просто ее делается больше. Но все, что в программе отобрано, ну, представляете, это из 4000 заявок, там больше, чем 4000. Сначала селекционная комиссия у нас большая отбирала, а потом уже члены жюри будут решать, кому дать победу. То есть, там такая конкуренция. Опять-таки, мы даже добавили еще один день. То есть, у нас воскресенье тоже будет полноценный день. И мы это как раз с прошлого года увидели, что в воскресенье тоже выходной, люди приходят, как раз доходит вот информационная волна, что идет фестиваль, а уже приходят, и там уже с обеда ничего нет. То есть мы это исправили, то есть в воскресенье полный день там будут показы, поэтому... Но конкуренция большая, поэтому то, что попало в итоге на экраны, это все очень качественная, хорошая работа, которую можно прям смело с детьми приходить, смотреть и получать именно удовольствие.
0: В этой студии я разговаривал с участниками жюри «Золотая маска» театрального фестиваля. И там звучала цифра намного меньше, чем 4000 работ. И это, в принципе, уже невозможно отсмотреть. Ну, вот такая давалась... Поэтому, видимо, про расширенное жюри вы сейчас сказали, да? Каждый, видимо, отвечал за какое-то направление. Но, тем не менее, вот когда идет... Во-первых, сколько на подготовку было? Сколько было времени у жюри, чтобы ознакомиться с работами? И вот мы с вами говорили об искусственном интеллекте. А здесь можно его применить, чтобы отсеять, ну, совсем уж, может быть, неформатное что-то, нет?
1: Нет, мне кажется... Отсеять через яишку сложно. Ну, как бы, мне кажется, пока нет. Ну, осмотрели у нас 3 месяца, по-моему, до фестиваля. И селекционная комиссия была гораздо больше, чем в прошлом году. Потому что все те люди, которые были в селекционной комиссии в прошлом году, они очень сильно устали просто смотреть. Поэтому мы просто взяли их 2 раза больше, кинули клич, и поэтому там количество фильмов на одного человека сократилось. Яишка там не поможет. Мы с Яишкой думали сделать отдельную категорию для фильмов анимационных, сделанных с помощью ИИ полностью. Но туда поступило несколько работ, они нам вообще не понравились, то есть мы их как бы на уровне селекции не допустили пока.
0: Слабоват, значит, искусственный интеллект еще. Ну, или здесь все-таки, наверное, большая работа именно сценарная должна быть, да?
1: Ну, конечно, искусственный интеллект – это инструмент. Это не то, что ты написал «сделай мне мультфильм» и ушел пиццу есть. Это как бы такой же набор инструментов, который можно применять и для сценария, и для раскадровки, и для лейаута, и для 3D, и для рендера, и для анимации, собственно. Но все это нужно делать так же, как и любым инструментом, зная и понимая, что ты делаешь, для чего ты это делаешь, и по каким законам вообще в жанре делается, что и кем это смотрится. Поэтому, конечно, есть, я думаю, такая ошибка, да, что кто-то пытается сделать мультфильм просто, чтобы за него фактически сделал искусственный интеллект, но так это пока не работает.
0: Ну да, тут все-таки надо постараться. 18:28, столица Черноземья. Владимир Николаев сегодня в студии, директор Международного анимационного фестиваля «Мультпрактика», который уже в конце этой недели состоится сразу на нескольких локациях нашего города. Напомните.
1: Парк «Орленок», галерея Чижова, «Синего парк», ну и закрытие, награждение будет театр на проспекте Куку.
0: Да, и, кстати, вся история началась, как и в прошлом году, 15 мая, да, насколько я понимаю, только в этом году это были показы, и они пока еще продолжаются, да?
1: Да.
0: Все это для того, чтобы наш город и не только жители столицы Черноземья, но и гости в Воронеже знакомились, в том числе и с такой нашей
1: географию, сильной страной. Географию, на самом деле, эхо фестиваля, который будет в начале июня, мы тоже расширили, потому что, когда наши фильмы смотрят там в Нововоронеже, в Рамоне, везде по области, там мы видим, что там тоже полный зал, и людям это очень нравится, и там тоже мы расширили. У нас, по-моему, на 2 или 3 района больше, чем в прошлом году.
0: Прервемся на рекламу, новости середины часа и будем подводить итоги. Не переключайтесь.
2: Наше радио. Так звучит наше. Наша реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7 Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру. We'll be right back. Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка «Зимани» косит участок самостоятельно, пока вы отдыхаете и проводите время со своей семьей. Неважно, ровная лужайка или участок с разнотравьем. «Зимани» уверенно справится. Весь модельный ряд на сайте zimani.ru. Отдыхайте, пока техника работает за вас.
5: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
6: Подробнее на t2.ru.
7: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
10: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
12: Наши новости.
13: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Сергей Трухачев провел встречу с президентом «Опоры России» Александром Калининым, обсудив поддержку малого и среднего бизнеса. Сергей Трухачев отметил, что в регионе действует более 90 тысяч субъектов МСП, где заняты около 470 тысяч человек. За 5 лет центр «Мой бизнес» предоставил около 50 тысяч услуг, провел свыше 700 образовательных программ для 25 тысяч участников. В 2026-м на поддержку предпринимательства планируется направить 345 миллионов рублей. В Воронежском доме актера состоялся благотворительный спектакль «Звездочка» театральной студии «Мы вместе» центра «Дом детства». Постановка посвящена подвигу советского летчика Александра Мамкина ценой собственной жизни спасшего детей с оккупированной территории Белоруссии. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов подчеркнул, что спектакль, созданный детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, имеет особую культурную значимость и призван сохранить память о трагедии войны. Он также сообщил, что губернатор Александр Гусев поддержал показ, и власти прорабатывают возможность выступления юных артистов в Полоцке. Все собранные средства направят в фонд соцподдержки населения для помощи бойцам СВО. В Новоусманском районе прошел 5-й региональный форум «Бизнес для села, село для бизнеса», собравший более 400 предпринимателей из 19 регионов. Зампред правительства Артем Верховцев зачитал обращение губернатора Александра Гусева, в котором отмечалось, что регион занимает 7-е место в национальном рейтинге инвестиционного климата, а комплекс предоставляемых преференций дает ощутимый эффект. Президент «Опоры России» Александр Калинин подчеркнул, что Воронежская область – один из лидеров экономического роста, что является результатом работы губернатора и правительства. На выставке новоусманские производители представили свою продукцию. Форум завершился панельной дискуссией о партнерстве власти и бизнеса. Делегация Воронежской области во главе с зампредом правительства Александром Поповым участвует в форуме «Госзаказ» в Сколково. Ключевая тема – «Госзаказ. Курс на технологический суверенитет». Александр Попов представил региональный опыт применения КГ-рейтинга, подчеркнув, рейтинг не является административным барьером, а служит инструментом отбора ответственного бизнеса. Министр Александр Зенин рассказал о системе финансового мониторинга подрядчика, включая анализ благонадежности для оценки рисков неисполнения контрактов. В рамках всероссийской акции «Мой бизнес помогает» на дамбе Чернавского моста состоялся благотворительный забег. Его участниками стали предприниматели, общественные организации, жители и гости региона, представители власти партии «Единая Россия». Для участников подготовили детскую и взрослые дистанции, а также насыщенную программу. В этом году была собрана рекордная сумма за все время проведения забегов к форуму «Столе» свыше 1 миллиона рублей. Средства направят на помощь тяжело больным детям. Это были новости региона.
14: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.

0: сделано в России.
1: 18 часов и 38 минут в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Еще раз мы вот добрались до заключительной части программы сегодняшней, темы дня. Мы говорим о предстоящем международном анимационном фестивале «Мультпрактика». И сегодня в студии директор фестиваля Владимир Николаев. Вот прежде чем... Нет, сначала, наверное, вот этот вопрос по фестивалю, а потом немножко философский, если останется времени у нас. Внеконкурсная программа у фестиваля еще есть, и в этом году она посвящена 225-летию со дня рождения Владимира Даля. Владимир Иванович у нас, вот мы, кстати, недавно говорили тоже в нашем эфире, толковый словарь живого великорусского языка представил нам, и мы им до сих пор пользуемся. В чем цимис-то всей этой внеконкурсной программы? Чему она будет посвящена?
2: Мы внеконкурсную программу делали в прошлом году. Она была посвящена, первый такой опыт наш, Великой Отечественной войне. Uh-huh. То есть мы в ней собрали фильмы анимационные, в которых так или иначе тема войны затрагивалась и проходила. То есть даже если не впрямую про войну там было, но что-то это было интересно посмотреть. И эта внеконкурсная программа про Великую Отечественную, она пользовалась огромным спросом. Люди прям специально хотели, писали, ждали. И это прям отработало очень хорошо. Поэтому мы подумали в этом году, что такое интересное показать и какие фильмы были бы интересны зрителю. И наткнулись на то, что 225 лет, угу, дали великий, могучий русский язык. И давайте, значит, под это соберем фильмы, в которых ярко показана русская культура, обычаи и вот все такое, вот именно вся русскость, скажем так. Мы смогли более 100 фильмов сделать. И они, ну, собрать, не сделать, естественно, собрать, отобрать. И они очень получились, такая программа плотная, интересная, насыщенная. Мне кажется, она будет не хуже, чем в прошлом году, а даже лучше.
1: Задело немного меня сегодня то, что зарубежных мультфильмов больше, их больше производят. Ну, с другой стороны, возможно, оно и понятно. А вот какие сейчас отечественные мультфильмы, если об этом?
2: Какие, в каком плане?
1: Ну, вот наша аудитория, она такая, ну, так скажем, наш с вами возрастная уже, люди застали те самые мультфильмы из своего детства. Это Советский Союз еще был и начало 90-х. То есть мы примерно видели вот этот вот переход от советских мультфильмов. Мы потом прыгнули, окунулись, так скажем, в зарубежную мультипликацию и анимацию. А сейчас в основной своей массе какие российские мультфильмы?
2: Слушайте, ну, российские мультфильмы, они все разные, уникальные в разных стилях. То есть я считаю, и в принципе с коллегами,

0: И это важно, потому что мы, когда дети перестают нам смотреть «Снежную королеву», «Смешариков» или «Фиксиков», они выпадают. Им просто смотреть в подростковом возрасте российского тупо нечего, извините. И, соответственно, мы эту проблему решаем. То есть у нас несколько проектов делались и делаются. Там, супергерои те же самые, или герои Арктики, которые отлично зашли. Супергерои, первый сезон всем очень понравилось. Именно попадание в аудиторию в это было. Вот 12, 14, 15 лет. И сейчас, ну, благодаря Институту развития интернета только это возможно, потому что там без господдержки делать в этой аудитории нечего, потому что дети покупают сильно больше мерча, чем покупают подростки. То есть там монетизация поэтому не дружит. Соответственно, сейчас мы говорим о том, что вот эта аудитория с точки зрения анимации должна получить гораздо больше продукта. И я думаю, с течением времени, там, через год, два, три, мы увидим, что больше фильмов анимационных будут появляться именно для подростков. Это будет классно.
1: Не хватает героев своих? Или можно брать и адаптировать что-нибудь? Сценариев нет. Или просто упустили?
0: Нет, все есть. Нет, они... никто ничего не упустил. Монетизация там тяжелая. Там, то есть... Из-за этого просто никто туда не хочет в высокорискованную эту индустрию лезть просто. Она и так как бы киноиндустрия не считается таким очень легким бизнесом, если можно так сказать. А в этой аудитории там все еще умноженное на 3 или на 4.
1: Подобные фестивали... Или конкретно наш мультпрактика, что он в этом плане может показать, посоветовать вам, как продюсеру, и другим гостям, профессионалам, которые приедут?
0: Слушайте, ну, там очень много спикеров, которые занимаются, там, имеют 10 плюс опыт в индустрии, и просто надо посмотреть, к чему именно душа лежит, и сходить на эти панели, послушать. Там каждый спикер, он даст очень большое свое видение. Uh-huh. И именно не то, что это какие-то уроки истории. Там, помимо видения и опыта, видно сейчас... Все говорят про тенденции. Куда движется индустрия, что будет дальше, какой формат, там, горизонталки или вот эти... короткие, как эти турецкие сериалы, которые разошлись, шорты, да, то есть она же, если посмотреть в Китае, там какие-то миллиардов просмотров этих шортсов, у нас это тоже только начинается, опять-таки, и анимация тоже ничем не отличается от этого, то есть там, ну, надо просто тенденции смотреть, слушать, и как бы опыта там 100% будет очень много, если вы хотите как-то чуть-чуть погрузиться в анимационную индустрию.
1: А вообще представители вот, анимационной индустрии это дружные ребята или это про бизнес?
0: Нет, это совершенно дружные ребята. Там мы очень со всеми хорошо общаемся, и как бы там до бизнеса далеко.
1: То есть есть доля романтики, да, она сохраняется.
0: Сплошная романтика.
1: Сплошная романтика. Ну, хорошо. Владимир Николаев, директор Международного анимационного фестиваля «Мультпрактика», был сегодня в студии. Мы напомним всей нашей аудитории, всем нашим дорогим уважаемым радиослушателям, что очередной Международный анимационный фестиваль начнется уже в эту пятницу.
0: Да, совершенно верно.
1: И продлится, соответственно,
0: все... 3 дня до воскресенья.
1: Все 3 дня до воскресенья. Четвертый, дорогие друзья. То есть, если вы слушаете нас уже какой раз, но до сих пор не были, то пора, наверное, собраться. Хотя я уже посмотрел, уже идут посты сожалений по поводу того, что, ну, ничего, уже все занято, какой кошмар.
0: Нет, приходите, и я думаю... Всегда можно будет найти что-то интересное.
1: Всегда все получится. Ну, а программу где можно посмотреть и ознакомиться?
0: На сайт «Мультпрактика». Там все опубликовано.
1: Там все есть.
0: Ну, в Телеграме, опять-таки, есть канал. Можно на него подписаться. То есть... И то, и то.
1: В общем, покопайтесь на просторах интернета. Я думаю, что все, безусловно...
0: Все в открытом доступе.
1: Да, все, безусловно, найдете. Ну, и мы сегодня практически планировали ваши выходные предстоящие. Пока надо поработать. Ну, а прямо сейчас, наверное, ужин, отдых...

0: Ну и завтра вечером с очередной темы дня, 18.04, мы, как всегда, в прямом эфире. Спасибо, что были с нами. Счастливо. Пока.
1: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер северо-восточный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Русел Даут. Украин 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей. 20 мая. Филармония. 6+.
3: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже с концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19:00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%.
1: Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Роттена. Украина, ПП-324-210-4035-495-491. 12+. Город Воронеж, 2026 год.
4: Меня зовут Андрей. Я холодильщик в Агроэко. Моя работа – следить, чтобы мясо оставалось свежим. Я уверен в качестве нашей продукции, поэтому сам часто покупаю ее в фирменных магазинах. Когда пришел в компанию, боялся не справиться. Но мне помогли. Коллеги поддержали и рассказали о всех тонкостях. Сейчас я профессионал. Уверен в завтрашнем дне и планирую расти дальше. Если ты ищешь работу, где ценят ответственность и трудолюбие, приходи. Ждем тебя в нашей команде. Узнайте больше на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 47 00.
5: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260 60 50.
6: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
8: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
9: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
11: «Наше радио».
12: Может, мы были знамениты, живая корочка хлеба.

0: Радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Рособорнадзор объявил предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований Московскому физико-техническому институту Южному федеральному университету. МФТИ получил предостережение, в том числе из-за неполных сведений на официальном сайте. Также Рособорнадзор указал, что ВУЗ не разработал и не утвердил образовательные программы. ЮФУ предостережение вынесли за отсутствие разработанной программы магистратуры. Кроме того, ведомство отметило, что университет не обеспечивает открытость и доступность информации о своих образовательных программах. Вооруженные силы Украины атаковали сегодня ряд населенных пунктов в 5 округах Белгородской области. Предварительно пострадавших нет, сообщил региональный оперативный штаб. В городе Шебекино при атаке беспилотника загорелось здание на территории неработающего производственного предприятия. Пожар ликвидирован. Повреждения зафиксированы в 9 селах Белгородского, Борисовского и Волоконовского округов, а также в городе Грайворон. По данным Минобороны, с 7 до 16 часов над регионами сбили 91 дрон. Невредимыми найдены двое детей, которые ушли с территории детского сада в подмосковном Чехове. Как сообщил глава округа Михаил Собакин, двое пятилетних воспитанников сбежали во время прогулки в дошкольном отделении гимназии номер 7. Они пролезли через орнамент ограждения. Затем детей заметили камеры безопасного региона на улице Полиграфистов. В поисках задействовали все экстренные службы округа и группу быстрого реагирования «Лиза Алерт». В итоге сбежавших детей нашли и передали родителям. По факту халатности и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних возбуждено уголовное дело. Следственный комитет Беларуси начал специальное производство в отношении одного из основателей группы «Ляпис Трубецкой», солиста рок-группы «Брута» Сергея Михалка. Его обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса Республики. Разжигание расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды или розни и оскорбление президента Беларуси. В августе прошлого года суд Беларуси внес клип и песню «Не быть скотом» Ляписа Трубецкого в список экстремистских материалов. Михалок поддерживал Украину и выступал против белорусских властей. Он переехал жить на Украину в 2015 году. В 22-м развелся с актрисой Светланой Зеленковской и вместе с сыновьями переехал в Европу. Мультипликационный проект «Жизни, подвиги и полководца Александра Васильевича Суворова» представили в Государственном историческом музее. В основу фильма лег труд Николая Полевого о Суворове, который впервые был опубликован в середине 19 века. Сценарий создан с опорой на переписку Суворова и императрицы Екатерины II, документальные материалы из Крымского ханства, тексты времен Емельяна Пугачева и другие исторические источники. В основу проекта легли 100 рисунков художников 19 века, в их числе Александр Коцебу и Рудольф Жуковский. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Доброго вечера всем и добро пожаловать в финальный час «10-бального шоу», который мы с напарником обещали, что сделаем для вас планово выгодно.
2: Что мы имеем вам предложить? Андрей Германович? Два билета на концерт группы «Чайф», который состоится 25 июня в саду «Эрмитаж» в честь дня рождения Владимира Шахрина. Вот такие вот ребята у нас есть предложение.
1: Прекрасное, считаю, предложение в летний день отправиться.
2: Да.
1: Такое место.
2: Выиграть весной.
1: Ну, летом. Можно уже сказать. Весной. Формально весной, да.
2: Да.
1: Мы сейчас ненадолго прервемся.
2: А потом озвучим вам условия, по которым будем разыгрывать билеты.
0: Реклама на 107FM.
3: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 15 мая в рамках проекта состоится выставка московского художника Константина Сутягина «Дорога домой». «Дорога домой» — это философское размышление о полноте жизни, ее мимолетности и вдохновляющей непредсказуемости. С 15 мая выставка Константина Сутягина «Дорога домой» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
4: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
5: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и давайте приступим. Нам есть что вам предложить. Напарник уже озвучил.
2: Два билета на концерт группы «Чаев» просто так не отдадим. Дело в том, ребят, что нам, людям, все время чего-то не хватает. Ну вот для полного счастья, да, вот сидишь и думаешь, для полного счастья мне сейчас не хватает. И вот чего не хватает?
1: Я знаю, что тебе не хватает для полного счастья.
2: Ну, BMW, мотоциклы. Да, вот я сейчас сижу, рассматриваю. Но это, ребят, это конкретно в текущий момент. Я вот сейчас выйду через час с работы, и будет не хватать чего-то другого. Потому что вот эти вот хотелки в сию минуту, они сиюминутные. Чего-то не хватает для полного счастья именно сейчас. Вот, поэтому... Хочется поинтересоваться вот конкретно сейчас, ребята. Помимо билетов на концерт группы «Чаев», чего вам сейчас не хватает для полного счастья? Вкусного ужина, там, не знаю, погладить собачку, выйти на улицу, подышать сиренью. Сирень
1: цветет. Ой, это что-то фантастическое, ребята. Да, сирень наконец полноценно зацвела, поскольку жара стоит, она еще и пахнет.
2: Да,
1: а вот... вечером...
2: Вот конкретно вот вам, чего
1: мне,
2: сейчас...
1: я тебе скажу, я, ну, тебе понять, что мотоцикл, да. BMW, у меня запрос поскромнее, мне не хватает двух пакетиков с сахаром, потому что мне что-то так захотелось выпить кофе с сахаром, а я посмотрел, а у нас там все пакетики закончились. И вот сиюминутно мне не хватает всего лишь вот такой вот мелочи, как двух пакетиков сахара.
2: Итак, ребят, чего вам не хватает для полного счастья? Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов. Автору одного из сообщений мы отдадим обещанные два билета.
0: Новое на нашем. Электропартизаны Михаил Башаков. Самолетики.

воды. Он запер двери в домах, он прятал чьи-то следы. А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы поинтересовались, чего вам не хватает вот прямо сейчас. Не глобально чего-то, а вот сиюминутно.
2: Для полной любви. Ой, для полного счастья.
1: Для счастья,
2: да. Привет, дорогие ведущие. Мне сейчас конкретно не хватает для полного счастья, чтобы кто-то обнял за плечи и сказал: «Все будет хорошо». Ну вот представьте, что мы вас мысленно обнимаем и говорим: «Все будет хорошо».
1: Да. Все, одно желание выполнено. Салют, Маша. В текущий момент жизни мне не хватает вдохновения. Будто внутри погас огонек, мир стал серым, однообразным. Хочется снова почувствовать прилив сил, чтобы творить, мечтать и двигаться вперед.
2: Ну, по огонькам мы не специалисты.
1: Да.
2: Добрый вечер, вечерники. Стою в пробке. Очень хочется ленинградского мороженого.
1: Ну, а кто вам мешает заезжать в большой...
2: Ну, это же надо куда-то заехать. Ты стоишь в пробке. Как? Надо вот прямо сейчас, сиюминутно, вот, чтобы человек с коробом подошел к тебе, постучал в окно, говорит: «Ленинградское желаете? 250.
1: Да может и поменьше. А вот я скажу, драгоценно, мне не хватает дома бассейна, кондиционера, мохито, стейк, минимум прожарки. Впрочем, мой уже жарится, но еще не хватает билетов на чай и глобальность.
2: Довольствуйтесь малым, да. У вас есть Мойва.
1: Вы такой список составили.
2: Да. А как же Мойва?
1: Мойва есть,
2: представьте, вот
1: порядок.
2: У вас Мойва есть, и как вы будете Мойву со стейком есть? Никак.
1: Никак.
2: Мясо с рыбой не сочетается.
1: Да и мохито, извините, с Мойвой,
2: да.
1: Это что ж такое-то?
2: Ну, как минимум.
1: Вообще.
2: Вы салон мохито с Мойвой.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025.
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
7: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNI-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробные условия у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. В комплектации комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы поинтересовались у вас, чего конкретно вам именно сейчас не хватает.
2: Добрый вечер. Не хватает клёвой рыбы. Погода отличная, компания шикарная, стол замечательный. А рыба не клюет.
1: Да зачем
2: Хотя
1: вам
2: бы
1: рыба?
2: Одну поймать. Ну как?
1: Да ну ладно, у вас
2: стол. Ну, Сашка приехал рыбу ловить.
1: Стол прекрасный, погода
2: хорошая.
1: Ну, рыбу
2: хорошая. Же приехал ловить.
1: Ну, купите в магазине. Я понимаю, что это неправильно. На выспаться очень не хватает. Девятый день в режиме, подъем в 5 утра, отбой в 23. До конца недели как минимум так, пишет нам Сергей из Королева. Сереж, держитесь.
2: Понимаю вас. А я что-то как-то, знаете, сейчас начал вставать сам.
1: А до этого?
2: Ложусь в 11, встаю раньше будильника. Сегодня проснулся в 6 вообще.
1: Ну, лег вчера в 11. Сна, в принципе,
2: ну,
1: это...
2: вот что-то возрастное, ну, нормально. Не знаю. Да. Не хватает улыбок сына. Тяжело ему дается 10 класс. Устал и он ужасно. Его жалко. Ну, зато скоро у него каникулы. Вот,
1: да пусть вас это утешит. Понятно, мы вообще готовиться надо. Для полного счастья мне не хватает самую малость. Соточку биткоинов.
2: Может, сатоши договоримся на одну сатоши? Не соточку, сатоши всего одну. Добрый вечер, напарники. Мне не хватает моей жены. Я сейчас иду домой, а она на работе. И так случается довольно часто.
1: Нахожусь в 2000 километрах от дома. Очень хочется оказаться семьей за одним столом.
2: Да.
1: Да, представляю.
2: Мне не хватает летних каникул. Я думаю, сейчас многие под этим распишутся. Представляете, вот 1 июня, уже там через неделю, да, и каникулы. До 1 сентября нас никто не трогает. Никакая работа, нас вообще ничего не волнует, кроме того, что, ну, что могут на дачу загнать. Вот очень этого не хватает. Последние лет 35.
1: Да, и понимаешь, на самом деле, если бы сейчас тебе сказали, что у тебя будут каникулы, но тебя загонят на дачу, ты бы с радостью сказал, довезите меня куда попало.
2: Я сам поеду. Ребят, чего прямо сейчас вам не хватает, пишите через сайт наш.ру или через наших ботов, мы кому-то отдадим 2 билета на концерт группы «Чайф».
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы поинтересовались, чего вам не хватает прямо сейчас. Это может быть что-то, конечно, и глобальное, а может быть просто мелочь, как то самое ленинградское мороженое.
2: А вот если бы сейчас выпить стакан газировки, я был бы абсолютно счастлив. Гоша, Москва, слезам не верит.
1: Так, билет не надо. Так, шумная деревня, лес, речка, баня, тишина. Спасибо за эфир, пишет Серега из Пушкина.
2: Ой, пожалуйста. Мне не хватает дороги. Такой, чтобы далеко. Обожаю эту романтику дорожную.
1: А мне не хватает жены, она в командировке до конца мая. Без так. нее дом кажется пустым, вечера длинными, тихими. Особенно не хватает ее улыбки, наших разговоров про сахаб. Я читаю дни до ее возвращения, когда снова станет тепло и уютно.
2: Ну, сейчас же средства связи, можно и созвониться. Ну, хотя бы поболтать. Понятно, все не то, но суррогат, можно. Да. Привет, десятибальники. А мне сейчас для полного счастья не хватает длительного занятия любовью с любимой, которая сейчас болеет. Иван. Ну, вы дождитесь, Вань, когда она выздоровеет и...
1: Терпите.
2: Вперед на винные погреба.
1: Добрый вечер. Заканчиваю тренировку в зале. А как же хочется арбузика. Я напарник. На эти выходные уже обратил внимание, что на развалах появились арбузы. И выглядят они в разрезе очень даже неплохо. Такие красные, почти без косточек. Ну, буржуйские.
2: Мне вчера восточный гражданин, когда я покупал клубнику у него, он говорит, слушай, возьми арбуз. Я говорю, ну какой арбуз, дружище? Ну, вообще, да. Сладкий, вкусный. Говорит, дам тебе попробовать. Я говорю, дружище, я верю. Он вкусный, наверняка. Но пойми, май, какие арбузы, я еще клубники не наелся. Вообще, он меня убеждал взять арбуз, но ничего не получилось.
1: Ребят, а что вам хочется прямо сейчас?
2: Для полного счастья. Да. Пишите через сайт наш.ру и через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, еще немного ваших сиюминутных хотелок.
2: Еду домой с работы, мечтаю о вкусном кофе с мороженкой, а лучше с Бейлисом. А кто вас ограничивает? Возьмите и с мороженкой, и с Бейлисом.
1: Не хватает отцовского совета. Ой, вы знаете, да.
2: Ох, мне, как часто
1: я думаю,
2: это
1: многим мужикам, да, не хватает.
2: Вот хочется сказать, бать, женщинам. Бать это... Угу. Мне не хватает работы для полного счастья. Уволился в никуда. Месяц не могу найти работу. Знаете, извините, я сейчас на полном серьезе говорю. Сегодня была информация о том, что ассенизаторы... Ребят, это не шутка.
1: Ассенизаторы
2: полмульта в месяц. Работа, в принципе, откачивать продукты жизнедеятельности. Я не думаю, что там что-то сложное. И нужны какие-то высшие образования.
1: Ну, полмульта, это, конечно, обещают в пиковые, при пиковых
2: вот нагрузках. Вот сейчас пиковые нагрузки, когда датчики.
1: А так в районе 200-250.
2: Может, мы, Андрей Георгиевич, не тем жизнью занимаемся?
1: Что, какашки пойдем разбирать?
2: А что, полмульта в месяц?
1: Ну, слушай, ну да. Ты знаешь, какашки, конечно, какашки, но полмульта.
2: Деньги не пахнут, как говорил Веспасиан.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, еще немножко ваших сообщений, и уже будем кому-то выдавать билеты на юбилейный концерт «Чайф».

0: Мне сегодня не хватает для полного счастья закончить учебный год, выгнать детей на каникулы и закрыть школу на ремонт. Я заместитель директора.
1: А что, директор уже свалил?
0: Ну.
1: Так, 3 года не был в отпуске, начинает сказываться. Сны о море сменяются звонками будильника. Вместо шума прибоя гул офиса. А мне не хватает той легкости, когда ты просто отдыхаешь, забыв о времени и делах. Помогите. Мы не можем, мы бы рады вам помочь.
0: Хочу, как в фильме «Брюс всемогущий». Хлоп, и грудь выросла. А еще, чтобы дорожные пробки пропали.
1: Ну, вы смотрите, знаете,
0: смотрите, грудь
1: вот
0: можно...
1: Вот если выбирать между грудью и пробками, я за пробки.
0: А зачем вам большая? Поверьте.
1: Да. А в моменте не хватает уютного вечера без комаров, пометуя ранее проведенный эфир о копателях. Копаюсь на участке, а комары доливают. Кстати говоря, да, меня сегодня тоже как цапнул в лесу товарищ этот уже проснувшийся.
0: Я был вчера в лесу, ребята, это что-то. Меня не то что цапнул. Ну, в Химкинском лесу такое ощущение, что они проснулись все. Вот еще буквально неделю назад их не было. Сейчас проснулись. Видать, рацион из мышей, ежей их не устраивает. Поэтому они, как увидят человека, они жрут просто. Короче, репеллентами надо заливаться теперь очень основательно. Что, давай выбирать кого-то победителя, Андрей Германович.
1: Давай, ну давай, давай генератор запустим.
0: Ну, что-нибудь случайно
1: чисел, давай, будет 58 сверху.
0: 58 сверху.
1: Угу.
0: А я хочу отдать 58. Это знаешь, что это заместитель директора. Который хочет...
1: Который хочет закрыть,
0: да, закрыть школу. Вот. Мы вам билеты отдаем.
1: Слушайте, потерпите еще немножко, сходите на концерт.
0: Да. И потом уже всех выгоняйте.
1: Да.
0: Кстати, вы всех выгоните, и тогда уж с чистой совестью пойдете на концерт.
1: Ну или
0: все,
1: так.
0: Ребят, короли вечернего радиоэфира благодарят вас за компанию. Уезжают в свое сказочное замкадье традиционно. Всех обнимаем, а некоторых даже целуем.
1: И сейчас как вот Брюс всемогущий хлопнуть и...
0: Что,
1: чтобы не было...
0: И грудь выросла. Брат, ты аккуратнее.
1: Я уже в сущности...
0: Бойтесь своих желаний.
1: У меня живот вырос.
0: Вот, вот. Это грудь, Андрей Германович. В своем случае это грудь. Все, ребят, расходимся.
1: До завтра.
2: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий №1 в России «Додо Пицца».
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер северо-восточный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пицца». Предложение действует, пока продукция есть наличие. Продукция и ее стоимость на «додопицца.ру» и в пиццерии. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-0118-44. Сыктывкар.

0: оптор.
1: Воронеж. 20-летие октября 92. Телефон 242-22-22. Московский проспект 82. Телефон 299-00-50.
2: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей. 20 мая. Филармония. 6+.
3: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 4700.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
7: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это навсегда.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Сергей Трухачев провел встречу с президентом опоры России Александром Калининым, обсудив поддержку малого и среднего бизнеса. Сергей Трухачев отметил, что в регионе действует более 90 тысяч субъектов МСП, где занято около 470 тысяч человек. За 5 лет Центр «Мой бизнес» предоставил около 50 тысяч услуг, провел свыше 700 образовательных программ для 25 тысяч участников. В 2026-м на поддержку предпринимательству планируют направить 345 миллионов рублей. В Воронежском доме актера состоялся благотворительный спектакль «Звездочка» студии «Мы вместе». Постановка посвящена подвигу летчика Александра Мамкина, спасшего детей с оккупированной территории Беларуси. Зампред Дмитрий Маслов подчеркнул, что спектакль, созданный детьми в трудной жизненной ситуации, имеет особую культурную значимость. Губернатор Александр Гусев поддержал показ, власти прорабатывают возможность выступления в Полоцке. Собранные средства направят в фонд соцподдержки для помощи бойцам СВО. В Новоусманском районе прошел 5-й форум «Бизнес для села, село для бизнеса», собравший более 400 предпринимателей из 19 регионов. Зампред Артем Верховцев зачитал обращение губернатора Александра Гусева. Регион занимает 7-е место в нацрейтинге инвестиционного климата. Президент опоры России Александр Калинин подчеркнул, Воронежская область – лидер экономического роста, результаты работы губернатора и правительства. Форум завершился дискуссией о партнерстве власти и бизнеса. Делегация Воронежской области участвует в форуме «Госзаказ» в Сколково. Ключевая тема – «Госзаказ. Курс на технологический суверенитет». Зампред Александр Попов представил региональный опыт применения КГ-рейтинга. Рейтинг не является административным барьером, а служит инструментом отбора ответственного бизнеса. Министр Александр Зенин рассказал о системе финансового мониторинга подрядчиков для оценки рисков неисполнения контрактов. Еще из новостей дня. На вокзал Воронеж-1 съехали силовики из-за сообщения о минировании сегодня днем. К зданию на площади генерала Черняховского приехали пожарные, медики, кинологи с собаками и другие специалисты. По свидетельствам очевидцев, на время работы спецслужб пассажиров попросили покинуть помещение вокзала. Как рассказали в правительстве области ТВ-губерния, в правоохранительные органы поступило сообщение о минировании вокзала. Оно оказалось ложным. К полудню вокзал функционировал в обычном режиме. Все помещения были открыты для пассажиров. А в рамках всероссийской акции «Мой бизнес помогает» на дамбе Чернавского моста состоялся благотворительный забег. Его участниками стали предприниматели, общественные организации, жители и гости региона, представители власти партии «Единая Россия». Для участников подготовили детскую и взрослую дистанцию, а также насыщенную программу. В этом году была собрана рекордная сумма за все время проведения забегов к форуму «Столя» – свыше 1 миллиона рублей. Средства направят на помощь тяжело больным детям. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже. С концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19.00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%.
4: Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Роговна. Украина, ПП-324-210-4035-491-12+. Город Воронеж, 2026 год.
5: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, Обойный мир приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж. 260-60-50.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Русский. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами я, Марьяна Розенфельд, и передача «Русский». Что это такое? «Русский» — это совместный проект нашего радио «Воронеж» и Воронежского государственного университета, Воронежской службы русского языка, филологического факультета ВГУ. Я напоминаю наш телефон, служба русского языка 2-208-537. Каждый будний день с 16 до 18 вы можете позвонить нам и задать любой интересующий вас вопрос по русскому языку, по культуре речи, абсолютно бесплатно и с удовольствием мы ответим вам на эти вопросы. А здесь, в эфире, о другом расскажем. И вот сегодня у нас в некотором смысле драматический эфир, но не драматичный, подчеркиваю, а именно драматический, потому что мы будем говорить о русском языке в таком очень неожиданном преломлении. Мы будем говорить о современной и не очень русской драме. И для того, чтобы такую тему нам развить, я пригласила очень интересного, опытного спикера. Это доктор филологических наук, это профессор филологического факультета ВГУ, литературовед по своей вот специализации, специалист по русской литературе, но и не только. Это человек, который занимается театром, человек, который занимается литературой плюс культурой. И так не буду вас томить, это Татьяна Анатольевна Тернова. Здравствуйте, Татьяна Анатольевна.
1: Здравствуйте.
0: Сразу такой масштабный вопрос хочу перед вами поставить. Как русская драма показала себя, скажем так, на мировой арене? Что нового мы привнесли?
1: Русская драма привнесла, как вы сказали, на мировую арену театральную и практику, и теорию, я бы сказала. Да? И начну я как раз именно с этой мысли, с теоретической составляющей. Дело в том, что для отечественных театров первична система Станиславского, да, которая предполагает абсолютное вчувствование в роль, соотнесение с собственным жизненным опытом. Да.
0: То есть это не очевидно, может быть и не так.
1: Выработку линии роли, может быть, не так. Но есть еще Михаил Чехов, который, пожалуй, даже важнее для развития европейского театра, чем Станиславский. Ну, вот так получилось, надо сказать. Да?
0: На всякий случай сразу Михаил Чехов – это не Антон Павлович Чехов?
1: Нет, это не Антон Павлович Чехов, да. Это совсем другой человек. Это актер, который в течение 15 лет работал со Станиславским Немировичем Данченко, который сохранил уважение к их театральной концепции, но на этом основании выработал другую концепцию, которая как раз очень повлияла на развитие европейского театра. Суть этих идей в том, чтобы не соотносить буквально собственное переживание с тем, что демонстрируется на сцене, а как раз наоборот, иметь определенный тренинг тела с поиском центра тела.
0: Да, с телесностью работы.
1: Ну, во многом, да, и это тоже. Дело в том, что Михаил Чехов считал, что если соотносить буквально роль и эмоции героя с собственным опытом, то в этом случае на первый план выходит именно собственный опыт. А важно с его точки зрения различить театр и жизнь. А вот для Станиславского первично, наоборот, свести театр и жизнь. И Михаил Чехов оказал действительно огромное влияние на развитие европейского театра.
0: Это я поняла. Mm-hmm. Спасибо большое. Но вот, коль скоро мы заговорили о Чехове и о Чеховых, грех не спросить об Антоне Павловиче Чехове. Не забуду упомянуть, что это мой самый любимый писатель.
1: Я тут с вами согласна.
0: Да, и драматург в том числе. Ведь для своего времени Чехов был жутким новатором. И «Чайку», насколько я помню, в Александринском театре даже и не приняли, и не поняли сначала. И его успех как драматурга начался именно с его тандема со Станиславским и с Немировичем Данченко. А в чем новаторство Чехова было?
1: Да, я продолжу мысль. Не только «Чайка» не была понято сначала в Александрийском театре, но и Иванов, который десятилетиям раньше появился, он также не имел такого уж громкого успеха в театре Корфа и в том же Александрийском театре, несмотря на то, что там в роли Саши была Мария Савина прославленная. То есть было ощущение чеховского новаторства и в «Правду», а новаторство это как раз действительно совпало с поисками Станиславского Немировича Данченко. У Чехова Антона Павловича есть тезис, да, пусть все будет в произведении, на сцене так же сложно и так же просто, как в жизни. И вот в этом абсолютное совпадение со Станиславским, который тоже стремится показать, продемонстрировать на сцене жизнь, как она есть. Так что вот этот творческий союз – да, ну не скажем тандем, не забудем, анимируйте Данченко все-таки, да. Вот он и дал прекрасные результаты в «Амхате». И почувствовав вот такое совпадение, взаимопонимание, Чехов пишет и «Три сестры», и «Вишневый сад», уже непосредственно ориентируя на «Амхат». То есть
0: я помню, на эту... мы пошли смотреть в «Спартак», там были, да и сейчас есть трансляции прямые театров, это были «Три сестры», которые транслировал «Современник», в постановке еще Галины Волчек, вот, и сидели, смотрели, значит, и мама моей подруги, которая впервые это видела и далека вообще от театра, она посмотрела и потом выходит, говорит, какой ужас, невозможно смотреть, все как в жизни. Это же все у нас уже было. То есть, ну вот это вот, да, идея, что очень похоже, и ты отражаешь, эта идея была в свое время очень новой. Я так понимаю, и в этом и было новаторство,
1: да,
0: Чехова.
1: Да, причем новаторство еще в том, что у Чехова стертый конфликт. Он ведь не между группами людей, имеющих то или иное мнение, он не между социальными группами. Он внутри человека заключен, когда сам герой оказывается в сложном диалоге с самим собой. Тот же Лопахин неоднозначно в «Вишневом саде», да, который во многом, покупая «Вишневый сад», пытается разобраться со своими внутренними проблемами, со своими комплексами. Да? Ведь в этот сложный момент, когда... идет торг, да, имение предназначено к продаже, и он его выкупает, он себя продолжает презентовать, да, он говорит, что у него вот ботинки желтые, да, у него жилет, да, то есть он вот достиг тех успехов, которых не достигали его предки, крепостные крестьяне. Там он все время смотрит на часы, ну, когда человек смотрит на часы, да, либо когда он торопится, либо когда он не уверен, он не знает, куда деть руки, глаза, да, и вообще с временем.
0: И вот, да, в этом величие, да, Чехова, что попробуй еще этот внутренний конфликт покажи.
1: Да,
0: надо,
1: да,
0: найти деталь, чтобы зритель понимал, что сейчас внутри этого человека плохо.
1: Да, значимость Чехова, продолжу как раз эту мысль вашу, значимо важную, да. Значимость Чехова еще во внимании к деталям. Конечно, здесь нет ничего случайного, да, и те самые ружья, да, чеховские, они всегда стреляют.
0: Которые выстрелят, да, натянутая струна
1: прозвучит. Ничего не может. Совершенно верно, да, причем не единожды она становится лейтмотивом, да, в «Вишневом саде». Фирс говорит, что такой же звук был, когда крепостное право отменяли, и вот теперь, когда становится известно о судьбе имени, тоже звучит этот звук. Это же не звук в прямом смысле, это вот такое как раз молчание, тишина. Это выражение...
0: самая мхатовская пауза.
1: Ну, в общем, в чем-то, да, выражение вот этой внутренней боли, для которой не найти слов, собственно говоря. Чехов тончайший психолог, конечно, тоже очень важно. И еще один момент его значимости, да, в том, что он не создает героев ни положительных, ни отрицательных.
0: Русский. Перенесемся от Чехова, до него переноситься не надо, потому что он вечен в сегодняшний день. И сразу тогда вот вопрос о классической фразе Антона Павловича Чехова. На сцене люди обедают, пьют чай, а в это время рушатся их судьбы. Для сегодняшней русской драмы это актуально?
1: Это очень актуально, и мне это очень напоминает высказывание Василия Сигарева, одного из наиболее популярных современных драматургов. Он сказал, что для него, сегодняшнего драматурга, да, самый главный талант – неравнодушие. То есть, если бы вместо фамилии Сигарев здесь ставил фамилия Чехов, мы бы, наверное, приняли это тоже абсолютно.
0: Что это Чехов сказал?
1: Да, здесь, мне кажется, есть линия преемственности вот такой вот действительно.
0: И тем самым у нас появился первый новый персонаж, это Василий Сигарев. Татьяна Анатольевна, просто вот перечислением, потому что, ну, честно скажу, я не сильна в сегодняшней драме, и, может быть, наши радиослушатели тоже не очень точно знают, вот кто сегодняшние русские драматурги пофамильно. На кого нам обратить внимание?
1: Сегодня очень широкий ряд, тем более, что в рядах наших драматургов можно выделить разные поколения. Сигарев принадлежит поколению 70-х, рожденных в 70-е годы. И как драматург он состоялся уже лет так 15 назад точно совершенно, может быть, даже и чуть ранее, да, с пьесами широкого диапазона. Сегодняшняя отечественная драматургия повернулась в сторону реализма. И Сигарев как раз один из тех, кто этот поворот заметил, одним из первых, и, можно сказать, собой обозначил. Да? Одна из наиболее известных его пьес – это пьеса «Пластилин», которая у нас не случайно включена и в программу для студентов, для обсуждения. Она и натуралистичная, она и социологическая, но она и психологическая, что тоже абсолютно важно и интересно. И здесь можно увидеть продолжение как раз и чеховской линии в том числе. А Сигарев – это еще и «Метель», ремейк.
0: Что такое пушкинский, ремейк, на всякий случай?
1: Ремейк, переделка, перелицовка на основе классического сюжета, да, создание сюжета некоего нового. Ремейк мы должны отличать от повторной постановки, например, с оригинальными режиссерскими приемами. Да. А когда речь идет о ремейке, то речь идет именно о трансформации изначального текста. Сигарев – это и пьеса «Каренин», помимо всего прочего. Ну, а не только Сигарев, можно сказать, да. Современная драматургия у нас представлена. Да, у нас много ярких, достойных
0: парочку
1: имен.
0: Имен.
1: Ну, да. Если прям вот по ассоциации, это Ярослава Пулинович. Ярослава Пулинович из поколения, рожденных в 80-е уже годы. Пулинович очень рано стала известна, и на данный момент она один из самых востребованных драматургов. Сегодня она достаточно активно продолжает писать пьесы. И она во многом экспериментатор и в жанровом смысле. Ее первая пьеса была пьесой «Монодрамой».
0: Что это такое?
1: Монодрама – это пьеса, в которой есть одно действующее лицо, да, и, по сути, это пьеса-монолог.
0: Это типа как «Дело Гришковец».
1: Да.
0: Правильно я понимаю?
1: Совершенно
0: не могу
1: верно.
0: Не отступить.
1: Да.
0: Я помню свою студенческую юность, когда мы сидели на парах на филфаке, и у нас почти у каждого человека лежала книжечка Евгения Гришковца, потому что все это очень любили читать. И особенностью было то, что там «Как я съел собаку» или то же самое одновременно.
1: Да, «Дреднуты»,
0: это было
1: да.
0: очень похоже на рассказ. То есть вот это сейчас остается. Вот пьеса как проза.
1: Да, и... Интерес, я думаю, что интерес к Гришковцу был связан с такой тенденцией, как новая искренность. Она и в поэзии есть, ну вот она и в драматургии. Но в то же время я бы не стала прям уж совсем укрупнять здесь вот это первенство обозначать Гришковца. Дело в том, что тенденция монодрамы, она же была, и в начале 20 века. Со своими особенностями, нюансами, да, в театре Николая Евреинова, в его театральных идеях тоже есть идея монодрамы. Он свои там немножечко нюансы вчитывает, но дело-то не в этом. Конечно, в европейском театре была монодрама задолго до Гришковца, ну, в первую очередь, и наиболее известный это «Контрабас» Сюскинда, да. Вот, и Гришковец, он принес это в такой театр, ну, я бы сказала, массового потребления. Да? И в тот момент, когда был общественный запрос, вероятно, на эту новую искренность. Да? И в современном вот, литературном потоке он не один. Он просто популяризатор этого жанра, я бы сказала, этого типа текста. Да? Но также Ярослава Пулинович дебютировала именно с пьесой монодрамы «Наташина мечта». И в нашей отечественной драматургии мы можем вспомнить и более ранние примеры, даже в советской. Михаил Шатров.
0: Да. То есть тоже пьеса вот такая
1: монодрамы,
0: ситуация, когда один герой,
1: действующее
0: времени.
1: Лицо, говорит. Да, кто-то говорит, да, кто-то говорит.
0: И говорит так, что нам не скучно.
1: Говорит так, что нам не скучно, на разные темы причем-то.
0: Кстати, про «нам не скучно». И вот люди говорят, я боюсь, что это будет последний мой сегодняшний вопрос, ибо время беспощадно к нам, к моим интересным очень собеседникам. Вот такое словечко в мире драматургии у нас мелькает – вербатим. Я помню, наш камерный театр ставил штуку такую «День города»,
1: да.
0: И там было написано «вербатим». Что это такое?
1: Совершенно верно. Вербатим с латинского буквально означает «дословно». Это да, особая техника слово. Подачи материала и особая техника его воспроизведения. Суть в том, что берется интервью на определенную тему, и оно как бы воспроизводится, вкладывается в уста других уже актеров-исполнителей, выносится на сцену. Но у того, кто вербатим пишет, готовит, организует. У него есть установка на определенный тематический выбор. Да, за ним регламентация временная, и получается некий такой сюжет. Так, у их тоже у нас достаточно много.
0: То есть слова года. Обычных людей, вот не драматурга, а играют актеры.
1: Да, это очень интересно с точки зрения речи, потому что речь письменная, речь устная очень отличается. И как раз здесь воплощается интерес к документальности во многом, да, к вот той самой естественности, которая была у Гришковца, но только в другом смысле.
0: Иначе она приходит.
1: Да. Из наших примеров это еще и «Стопроцентный Воронеж» был такой глобальный эксперимент. Он был во время Платоновского фестиваля сделан, и многие из нашей с вами среды приняли участие в роли интервьюера, или в роли исполнителей. Ну, записи можно видеть тоже и сегодня. Ну, а, наверное, самый известный вербатим – это «Красавица» Забалуева и Зиндинова. Эти авторы выступили еще и как теоретики вербатима вот в нашей современной драматургии.
0: Обобщая то, о чем мы поговорили, даже не обобщая, такую вот мысль хочу выделить. Воронеж очень немалую роль играет на театральной площадке России сегодня, потому что о чем бы вы ни говорили, вы говорили о том, что... И вот это можно у нас увидеть,
1: да,
0: и у нас уже это было,
1: верно,
0: и это
1: да.
0: И так, и это очень радует. И на этой вот мажорной ноте мы завершим наш с вами разговор. Татьяна Анатольевна, большое спасибо за такое быстрое знакомство с театром, и я надеюсь, что оно нас сподвигнет к тому, чтобы это знакомство стало глубоким и постоянным.
1: Спасибо вам.
0: Всего доброго.
1: До свидания.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка «Зимани» косит участок самостоятельно, пока вы отдыхаете и проводите время со своей семьей. Неважно, ровная лужайка или участок с разнотравьем. «Зимани» уверенно справится. Весь модельный ряд на сайте zimani.ru. Отдыхайте, пока техника работает за вас.
5: «Чанган» объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNI-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. «Чанган». Время быть в плюсе.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробные условия у официальных дилеров «Чанган». Указана минимальная цена на «Чанган» CS35+. В комплектации «Комфорт» 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
7: Наши новости.
8: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Сергей Трухачев провел встречу с президентом «Опоры России» Александром Калининым, обсудив поддержку малого и среднего бизнеса. Сергей Трухачев отметил, что в регионе действует более 90 тысяч субъектов МСП, где занято около 470 тысяч человек. За 5 лет центр «Мой бизнес» предоставил около 50 тысяч услуг, провел свыше 700 образовательных программ для 25 тысяч участников. В 2026-м на поддержку предпринимательству планируют направить 345 миллионов рублей. В Воронежском доме актера состоялся благотворительный спектакль «Звездочка» студии «Мы вместе». Постановка посвящена подвигу летчика Александра Мамкина, спасшего детей с оккупированной территории Беларуси. Зампред Дмитрий Маслов подчеркнул, что спектакль, созданный детьми в трудной жизненной ситуации, имеет особую культурную значимость. Губернатор Александр Гусев поддержал показ, власти прорабатывают возможность выступления в Полоцке. Собранные средства направят в фонд соцподдержки для помощи бойцам СВО. В Новоусманском районе прошел 5-й форум «Бизнес для села, село для бизнеса», собравший более 400 предпринимателей из 19 регионов. Зампред Артем Верховцев зачитал обращение губернатора Александра Гусева. Регион занимает 7-е место в нацрейтинге инвестиционного климата. Президент «Опоры России» Александр Калинин подчеркнул, в Воронежской области лидер экономического роста, результаты работы губернатора и правительства. Форум завершился дискуссией о партнерстве власти и бизнеса. Делегация Воронежской области участвует в форуме «Госзаказ» в Сколково. Ключевая тема – «Госзаказ. Курс на технологический суверенитет». Зампред Александр Попов представил региональный опыт применения КГ-рейтинга. Рейтинг не является административным барьером, а служит инструментом отбора ответственного бизнеса. Министр Александр Зенин рассказал о системе финансового мониторинга подрядчиков для оценки рисков неисполнения контрактов. Еще из новостей дня. На вокзал Воронеж-1 съехали силовики из-за сообщения о минировании сегодня днем. К зданию на площади генерала Черняховского приехали пожарные, медики, кинологи с собаками и другие специалисты. По свидетельствам очевидцев, на время работы спецслужб пассажиров попросили покинуть помещение вокзала. Как рассказали в правительстве области ТВ-губерния, в правоохранительные органы поступило сообщение о минировании вокзала. Оно оказалось ложным. К полудню вокзал функционировал в обычном режиме. Все помещения были открыты для пассажиров. А в рамках всероссийской акции «Мой бизнес помогает» на дамбе Чернавского моста состоялся благотворительный забег. Его участниками стали предприниматели, общественные организации, жители и гости региона, представители власти партии «Единая Россия». Для участников подготовили детскую и взрослую дистанцию, а также насыщенную программу. В этом году была собрана рекордная сумма за все время проведения забегов к форуму «Столя» – свыше 1 миллиона рублей. Средства направят на помощь тяжело больным детям. Это были новости региона.

0: наше радио.
1: Реклама на 107FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер северо-восточный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.

0: Светы Оптор.
1: Воронеж, Ленинский проспект, 177, телефон 299-0070. Новосибирская, 19, телефон 256-0055.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный. Билеты на сайте zvea.ru.
4: Усилд аут. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
5: 21 и 22 мая в Воронеже пройдет «Зодчество ВРН». Главный форум Центральной России про архитектуру и городское развитие вновь на площадках Воронежского концертного зала и Советской площади. Тема форума – «Отцы и дети». Вместе с горожанами, экспертами и властью обсудим, как выстроить диалог между разными поколениями профессионалов, что сохранить в городской среде, от чего пора отказаться. В программе форум-выставка «Строительная неделя Черноземья», фестиваль «Зодчество дети» и еще много интересного. Участие бесплатное. Программа регистрация на сайте zodchestvovrn.ru. Приходите изучать и исследовать город вместе. 21 и 22 мая на «Зодчество ВРН». Аудитория 0+.
6: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агреэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
7: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
12: Так звучит «Наше». «Наше радио». Музыка поколений.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Здесь на земле яркие краски и звучные аккорды. Прямо на площади высится башенный кран. В башне сидит крановщица с улыбкой Джоконды. В небе летит самолет Ленинград, Амстердам. Бабушка вяжет носки непутевому внуку. Папа с работы картошки несет килограмм. Внук догрызает гранит, проклиная науку. В небе летит самолет Ленинград, Амстердам. На глубине в 10 000 сомнительных метров над тем, кто забыл пристегнуться к колбасу.

0: молчи. Люди смеются, приветливо машут руками, быстро танцуют, потом поднимают 100 грамм. Там возле яркого солнца, сверкая крылами, в небе летит самолет Ленинград, Амстердам. Жизнь представляется мне заводной каруселью, что будет крутиться, пока кто-то дернет стоп-кран.
1: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
2: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
3: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Вашингтон выводит из-под санкций на 30 дней операции по поставкам нефти из России, которые доставляются судами, чтобы обеспечить наиболее уязвимым странам доступ к энергоносителю. Это подтвердил министр финансов США Скотт Бессент. Он не уточнил, о каких именно странах идет речь. По его словам, разрешение поможет стабилизировать физический рынок нефти. США 12 марта сняли санкции с операции по продаже нефти и нефтепродуктов из России в связи с операцией против Ирана. Срок действия лицензии истек 11 апреля. 17 числа Минфин США опубликовал лицензию, которая разрешила до 16 мая проведение операций по продаже, перевозке и выгрузке нефти российского происхождения, которая загружена на танкеры в период до 17 апреля. Суд арестовал бывшего генерального директора Мосгипротранса Игоря Мицука, передает РБК. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Силовики задержали экс-главу проектного института 11 мая. По данным источников, претензии к Мосгипротрансу связаны с проектными изысканиями по одному из инфраструктурных проектов. Они были сделаны, но их объем, по версии следствия, отличается от того, что был зафиксирован в документах. Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск миллиардера Владимира Потанина к бывшей жене Натальи Потаниной. Иск рассматривался в закрытом режиме. Подробности по делу на сайте суда не раскрываются. Forbes оценивает состояние Потанина в 24 с лишним миллиарда долларов и ставит на 5-е место в рейтинге богатейших россиян. Он занимает пост президента холдинга «Интерос» и председателя правления «Норникеля». Бизнесмен просил московский суд запретить бывшей жене продолжать разбирательство с ним в суде Лондона. Там тяжба длится уже 8 лет. Экс-жена добивается финансового обеспечения после развода с Потаниным в 2014 году. Сбой в работе сервиса «Делимобиль» затронул пользователей в Москве и других городах России. Сейчас команда сервиса работает в усиленном режиме, чтобы восстановить стабильную работу приложения, сообщила пресс-служба компании. Пользователи, у которых возникают сложности с завершением аренды, могут закрыть автомобиль через Bluetooth во время активной аренды, а завершить ее после восстановления работы приложения. Компенсация за время, пока клиенты не могли пользоваться автомобилями, будет начислена автоматически в течение 7 дней. Российским легкоатлетам заплатят по 3 миллиона рублей за мировой рекорд в нынешнем летнем сезоне, сообщила Всероссийская федерация легкой атлетики. Ее исполком утвердил выплаты в качестве мотивационной программы спортсменов. При этом призовые и дополнительные вознаграждения выплачиваются только при обязательном участии в Кубке России, чемпионате и командном первенстве страны. Тренерский штаб получит половину от суммы призовых спортсменов, а в случае установления рекорда выплаты положены и первым тренерам. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься, даже в Макс.
2: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107 FM.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста. Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222 90 99. Код города 473.
2: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города 473.

тебя прошла немая тоска. Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо. И что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать, что...

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробные условия у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. В комплектации комфорт 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
6: Наше радио.
7: Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер северо-восточный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50 плюс спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolla.ru.
3: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ-Губерния.
4: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
5: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
6: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллиона рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Силы противовоздушной обороны за 4 часа сбили 35 дронов вооруженных сил Украины в период с 16 до 20. Как сообщило Министерство обороны, дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, а также над Азовским морем. Ранее оперативный штаб Белгородской области сообщил, что ВСУ атаковали ряд населенных пунктов в 5 округах. Пострадавших предварительно нет. Силы ПВО утром и днем сбили 20 беспилотников над Нижегородской областью. Зафиксированы незначительные повреждения гражданской инфраструктуры, сообщил губернатор Глеб Никитин. Обошлось без пострадавших. Днем российские силы ПВО сбили 91 беспилотник. Третий раунд продления американской лицензии, которая снимает санкции на поставки по морю российской нефти, стал позитивным сигналом для глобальных энергетических рынков. Об этом заявил специальный представитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, мировая энергетическая безопасность невозможна без российских энергоносителей. Министр финансов США Скотт Бессент объявил сегодня о продлении на 30 дней действия лицензии, которая разрешает морские поставки российской нефти. По его словам, наиболее уязвимые страны должны получить возможность временного доступа к российской нефти, которая сейчас находится в море. Депозитарий Евроклер сообщил, что, несмотря на решение арбитражного суда Москвы, активы российского Центробанка останутся замороженными в соответствии с международными санкциями. Решение объясняется тем, что иск ЦБ к Евроклер не признается законодательством Евросоюза, а Евроклер не признает юрисдикцию суда. 15 мая арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Центробанка к Евроклербанк о взыскании более 18 триллионов рублей на фоне планов Евросоюза использовать заблокированные активы для финансирования Украины. В эту сумму входят замороженные средства, стоимость заблокированных ценных бумаг, а также упущенная выгода. Американский актер Том Кейн, который озвучивал одного из главных персонажей мультфильмов «Звездные войны» Мастера Йода, умер в возрасте 64 лет. С 20-го года он боролся с осложнениями после инсульта. Том Кейн на протяжении многих лет озвучивал персонажей мультфильмов и игр франшиз «Звездные войны», «Суперкрошки» и «9». Игроки и тренеры «Зенита» вернулись в Санкт-Петербург из Ростова-на-Дону после победы в российской премьер-лиге. Команда Сергея Симака накануне обеспечила себе золотые медали, когда с минимальным счетом обыграла Ростов в 30-м последнем туре. «Зенит» опередил «Краснодар» на 2 очка в турнирной таблице. Для питерской команды это рекордный 11-й титул чемпиона России. Самолет с игроками «Зенита» приземлился вечером в аэропорту Пулково. Команда на автобусе золотого цвета с открытым верхом отправилась на Малую Конюшенную улицу на праздник в честь чемпионства. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

Я охапками листья кидаю в костер, синим дымом подпирая бледный небо шатер. Они пеплом взлетают, прогорев до конца. Я рукою стираю хлопья сажи с лица. Как будто так уже было, это просто усталость. Безразличием камня в моем сердце осталось. Пламя шорохом смерти жжет сухую листву. Это

простить тех, кто мелок душою. Их обиды наполнят лужи грязью одною. Свое отражение в мутной глади воды я прицельно разрушу белой пеной слюны. Золото сыпется с усталого дерева, тут же ветер ворует то, что было потеряно. Он хватает, что попади, сильные лапы и

Сколько прожито лет, сколько прожито дней. Это кто как считает, для кого как важней. Что-то сделано мной или сделано что-то. И что для себя, ну а что для кого-то. Счастье в секундах, маленьких острых. Щедрое к детям и скупое для взрослых. Липкой почкой набухнет долгожданной весной, чтобы осенью стать в костре горящей листвой.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
3: «Додо Пицца» открыла первую академию пиццы в Воронеже.
4: Место, где ребенок может приготовить свою собственную пиццу или отпраздновать день рождения. Вкусно, весело, ярко. Идеальный рецепт дня рождения, который дети запомнят надолго. «Додо».
3: ИП «Гринёв» Денис Петрович, ОГРН ИП 319-619-600-022-754.
5: Вадим Самойлов, Агата Кристи, легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайфхолл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
6: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
8: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города 47.

0: проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Рособрнадзор объявил предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований Московскому физико-техническому институту и Южному федеральному университету. МФТИ получил предостережение, в том числе из-за неполных сведений на официальном сайте. Также Рособрнадзор указал, что ВУЗ не разработал и не утвердил образовательные программы. ЮФУ предостережение вынесли за отсутствие разработанной программы магистратуры. Кроме того, ведомство отметило, что университет не обеспечивает открытость и доступность информации о своих образовательных программах. Вооруженные силы Украины атаковали сегодня ряд населенных пунктов в 5 округах Белгородской области. Предварительно пострадавших нет, сообщил региональный оперативный штаб. В городе Шебекино при атаке беспилотника загорелось здание на территории неработающего производственного предприятия. Пожар ликвидирован. Повреждения зафиксированы в 9 селах Белгородского, Борисовского и Волоконовского округов, а также в городе Грайборон. По данным Минобороны, с 7 до 16 часов над регионами сбили 91 дрон. Невредимыми найдены двое детей, которые ушли с территории детского сада в подмосковном Чехове. Как сообщил глава округа Михаил Собакин, двое пятилетних воспитанников сбежали во время прогулки в дошкольном отделении гимназии номер 7. Они пролезли через орнамент ограждения. Затем детей заметили камеры безопасного региона на улице Полиграфистов. В поисках задействовали все экстренные службы округа и группу быстрого реагирования «Лиза Алерт». В итоге сбежавших детей нашли и передали родителям. По факту халатности и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних возбуждено уголовное дело. Следственный комитет Беларуси начал специальное производство в отношении одного из основателей группы «Ляпис Трубецкой», солиста рок-группы «Брута» Сергея Михалка. Его обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса Республики. Разжигание расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды или розни и оскорбление президента Беларуси. В августе прошлого года суд Беларуси внес клип и песню «Не быть скотом» Ляписа Трубецкого в список экстремистских материалов. Михалок поддерживал Украину, выступал против белорусских властей. Он переехал жить на Украину в 2015 году, а в 22-м развелся с актрисой Светланой Зеленковской и вместе с сыновьями переехал в Европу. Мультипликационный проект «Жизнь и подвиги полководца Александра Васильевича Суворова» представили в Государственном историческом музее. В основу фильма лег труд Николая Полевого о Суворове, который впервые был опубликован в середине 19 века. Сценарий создан с опорой на переписку Суворова и императрицы Екатерины II, документальные материалы из Крымского ханства, тексты времен Емельяна Пугачева и другие исторические источники. В основу проекта легли 100 рисунков художников 19 века, в их числе Александр Коцебу и Рудольф Жуковский. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Так останься секретом тайна третьей планеты. Ведь чем больше я знаю, тем меньше верит

0: что же с ним стало? Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Наше радио.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Дмитрий Ленский. Сегодня отправляемся за сцену, чтобы узнать, в каком городе на этой неделе работает выездная студия нашего радио, и поговорим о новом сингле Коли Стравинского. С 18 и по 22 мая мои коллеги-подъемники Александр Бон, Яна Лукьянова и Игорь Панько вещают для вас из северной столицы. Выходить в эфир они будут из выездной открытой студии нашего радио в Капелле Санкт-Петербурга. Студия заработала в преддверии большого музыкального праздника. 23 мая в Питере пройдет фестиваль «Наши в городе», в котором примут участие Алиса, Вячеслав Бутусов, Пикник, Авиа и Симфокино. Музыкальный праздник приурочен сразу к двум юбилейным датам. В этом году исполняется 25 лет нашему радио Санкт-Петербург. Петербург и 45 лет легендарному ленинградскому рок-клубу. Так что ждем всех наших и на фестивале, и в нашей выездной студии. Приходите лично пообщаться с ведущими и сделать фото на память. Коля Стравинский выпустил сингл «Тоска». Трек войдет в новый альбом артиста. Это уже третий сингл из будущего релиза и одна из любимых песен Стравинского. Далее поговорим о новом треке с самим музыкантом.
2: Песню «Тоска» я сочинил последний для своего нового альбома под названием «Строить трагедию». И когда записал демо, то понял, что это будет один из моих самых любимых треков с пластинки. Сведение и мастеринг делал мой друг, немец Михаил Черницкий, с которым мы знакомы уже больше 10 лет, и звук получился отличный. Это песня о моих внутренних переживаниях, я надеюсь, она вам понравится.

0: А послушать сингл Коли Стравинского «Тоска» уже можно на всех цифровых площадках. А в соцсетях артиста можно посмотреть несколько сниппетов на трек. В одном из них снялась актриса Саша Бортич. И на сегодня это все. С вами был Дмитрий Ленский. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Снова отправимся за сцену уже завтра. Счастливо!
1: За сценой. Наше радио.

0: Погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер северо-восточный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Силы противовоздушной обороны за 4 часа сбили 35 дронов вооруженных сил Украины в период с 16 до 20. Как сообщило Министерство обороны, дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, а также над Азовским морем. Ранее оперативный штаб Белгородской области сообщил, что ВСУ атаковали ряд населенных пунктов в 5 округах. Пострадавших предварительно нет. Силы ПВО утром и днем сбили 20 беспилотников над Нижегородской областью. Зафиксированы незначительные повреждения гражданской инфраструктуры, сообщил губернатор Глеб Никитин. Обошлось без пострадавших. Днем российские силы ПВО сбили 91 беспилотник. Третий раунд продления американской лицензии, которая снимает санкции на поставки по морю российской нефти, стал позитивным сигналом для глобальных энергетических рынков. Об этом заявил специальный представитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, мировая энергетическая безопасность невозможна без российских энергоносителей. Министр финансов США Скотт Бессент объявил сегодня о продлении на 30 дней действия лицензии, которая разрешает морские поставки российской нефти. По его словам, наиболее уязвимые страны должны получить возможность временного доступа к российской нефти, которая сейчас находится в море. Депозитарий Евроклир сообщил, что, несмотря на решение арбитражного суда Москвы, активы российского Центробанка останутся замороженными в соответствии с международными санкциями. Решение объясняется тем, что иск ЦБ к Евроклир не признается законодательством Евросоюза, а Евроклир не признает юрисдикцию суда. 15 мая арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Центробанка к Евроклирбанк о взыскании более 18 триллионов рублей на фоне планов Евросоюза использовать заблокированные активы для финансирования Украины. В эту сумму входят замороженные средства, стоимость заблокированных ценных бумаг, а также упущенная выгода. Американский актер Том Кейн, который озвучивал одного из главных персонажей мультфильмов «Звездные войны» мастера Йода, умер в возрасте 64 лет. С 20-го года он боролся с осложнениями после инсульта. Том Кейн на протяжении многих лет озвучивал персонажей мультфильмов, игр, франшиз «Звездные войны», «Суперкрошки» и «9». Игроки и тренеры «Зенита» вернулись в Санкт-Петербург из Ростова-на-Дону после победы в российской премьер-лиге. Команда Сергея Симака накануне обеспечила себе золотые медали, когда с минимальным счетом обыграла Ростов в 30-м последнем туре. «Зенит» опередил Краснодар на 2 очка в турнирной таблице. Для питерской команды это рекордный 11-й титул чемпиона России. Самолет с игроками «Зенита» приземлился вечером в аэропорту Пулково. Команда на автобусе золотого цвета с открытым верхом отправилась на Малую Конюшенную улицу на праздник в честь чемпионства. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Но на челе моем сомнения не тени. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах поля уритана. И от

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 26 градусов тепла, ветер северо-восточный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
4: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
5: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
4: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
5: вкусные обеды и ужины за счет компании.

0: Трудоустройство без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
0: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
2: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем радио в Воронеже.
3: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Сергей Трухачев провел встречу с президентом «Опоры России» Александром Калининым, обсудив поддержку малого и среднего бизнеса. Сергей Трухачев отметил, что в регионе действует более 90 тысяч субъектов МСП, где занято около 470 тысяч человек. За 5 лет центр «Мой бизнес» предоставил около 50 тысяч услуг, провел свыше 700 образовательных программ для 25 тысяч участников. В 2026-м на поддержку предпринимательству планируют направить 345 миллионов рублей. В Воронежском доме актера состоялся благотворительный спектакль «Звездочка» студии «Мы вместе». Постановка посвящена подвигу летчика Александра Мамкина, спасшего детей с оккупированной территории Белоруссии. Зампред Дмитрий Маслов подчеркнул, что спектакль, созданный детьми в трудной жизненной ситуации, имеет особую культурную значимость. Губернатор Александр Гусев поддержал показ, власти прорабатывают возможность выступления в Полоцке. Собранные средства направят в фонд соцподдержки для помощи бойцам СВО. В Новоусманском районе прошел 5-й форум «Бизнес для села, село для бизнеса», собравший более 400 предпринимателей из 19 регионов. Зампред Артем Верховцев зачитал обращение губернатора Александра Гусева. Регион занимает 7-е место в нацрейтинге инвестиционного климата. Президент «Опоры России» Александр Калинин подчеркнул, в Воронежской области лидер экономического роста, результаты работы губернатора и правительства. Форум завершился дискуссией о партнерстве власти и бизнеса. Делегация Воронежской области участвует в форуме «Госзаказ» в Сколково. Ключевая тема – «Госзаказ. Курс на технологический суверенитет». Зампред Александр Попов представил региональный опыт применения КГ-рейтинга. Рейтинг не является административным барьером, а служит инструментом отбора ответственного бизнеса. Министр Александр Зенин рассказал о системе финансового мониторинга подрядчиков для оценки рисков неисполнения контрактов. Еще из новостей дня. На вокзал Воронеж-1 съехали силовики из-за сообщения о минировании сегодня днем. К зданию на площади генерала Черняховского приехали пожарные, медики, кинологи с собаками и другие специалисты. По свидетельствам очевидцев, на время работы спецслужб пассажиров попросили покинуть помещение вокзала. Как рассказали в правительстве области ТВ-губерния, в правоохранительные органы поступило сообщение о минировании вокзала. Оно оказалось ложным. К полудню вокзал функционировал в обычном режиме. Все помещения были открыты для пассажиров. А в рамках всероссийской акции «Мой бизнес помогает» на дамбе Чернавского моста состоялся благотворительный забег. Его участниками стали предприниматели, общественные организации, жители и гости региона, представители власти партии «Единая Россия». Для участников подготовили детскую и взрослую дистанцию, а также насыщенную программу. В этом году была собрана рекордная сумма за все время проведения забегов к форуму «Столя» – свыше 1 миллиона рублей. Средства направят на помощь тяжело больным детям. Это были новости региона.
0: Радио. Это навсегда.

0: Отдыхали.
1: Наше радио. Так звучит наше.
0: За окошком месяца май, месяца май, месяца май. От белой кружки черный чай.

0: Наша. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 26 градусов тепла. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.

Мундиры напялили, стаканы наполнили, едва захмелев, протрезвели и поняли, что вот она жизнь, а податься в ней некуда. Есть соцреализм, порождение совдепова, кому пировать, у стола ненасытного, кому вековать, у корыта разбитого. Да бог с ним, плевать, я хотел на их месиво. Покуда мне голодно, значит мне весело. Вся боль впереди, расступить голь халявая. Эх, рваные джинсы, карманы дырявые. Махнуть что ли куда, все на мне, что не собрано. Страна велика, шофера люди добрые. И жить от песни к стакану, от стакана до к песне. Ты спросишь, чего не сидится на месте мне? Нет, я мог бы найти себе толстую женщину, хозяйку, работницу, секс-бомбу на меньшее я не согласен. Да никто не подпишется, и слава.

А что до меня, так я не тот и не этот. Меня вообще очень сложно причислить к поэтам. Озорница, певунья моя, умница, крестница. Я не жилец в этом доме, но ты моя лестница. Ты шлюха вокзальная, святая кормилица. Живая вода, беспощадная виселица. С тортами заплевана, роза пурпурная. Да не ты ли родила меня, мать шестиструнная? Я только с тобой еще что-то дозначу. Дешевый подарок, дорогая подачка. На струнах подвешенный, на гриле.

0: радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Сергей Трухачев провел встречу с президентом «Опоры России» Александром Калининым, обсудив поддержку малого и среднего бизнеса. Сергей Трухачев отметил, что в регионе действует более 90 тысяч субъектов МСП, где занято около 470 тысяч человек. За 5 лет центр «Мой бизнес» предоставил около 50 тысяч услуг, провел свыше 700 образовательных программ для 25 тысяч участников. В 2026-м на поддержку предпринимательству планируют направить 345 миллионов рублей. В Воронежском доме актера состоялся благотворительный спектакль «Звездочка» студии «Мы вместе». Постановка посвящена подвигу летчика Александра Мамкина, спасшего детей с оккупированной территории Беларуси. Зампред Дмитрий Маслов подчеркнул, что спектакль, созданный детьми в трудной жизненной ситуации, имеет особую культурную значимость. Губернатор Александр Гусев поддержал показ, власти прорабатывают возможность выступления в Полоцке. Собранные средства направят в фонд соцподдержки для помощи бойцам СВО. В Новоусманском районе прошел 5-й форум «Бизнес для села, село для бизнеса», собравший более 400 предпринимателей из 19 регионов. Зампред Артем Верховцев зачитал обращение губернатора Александра Гусева. Регион занимает 7-е место в нацрейтинге инвестиционного климата. Президент «Опоры России» Александр Калинин подчеркнул, в Воронежской области лидер экономического роста, результаты работы губернатора и правительства. Форум завершился дискуссией о партнерстве власти и бизнеса. Делегация Воронежской области участвует в форуме «Госзаказ» в Сколково. Ключевая тема – «Госзаказ. Курс на технологический суверенитет». Зампред Александр Попов представил региональный опыт применения КГ-рейтинга. Рейтинг не является административным барьером, а служит инструментом отбора ответственного бизнеса. Министр Александр Зенин рассказал о системе финансового мониторинга подрядчиков для оценки рисков неисполнения контрактов. Еще из новостей дня. На вокзал Воронеж-1 съехали силовики из-за сообщения о минировании сегодня днем. К зданию на площади генерала Черняховского приехали пожарные, медики, кинологи с собаками и другие специалисты. По свидетельствам очевидцев, на время работы спецслужб пассажиров попросили покинуть помещение вокзала. Как рассказали в правительстве области ТВ «Губерния», в правоохранительные органы поступило сообщение о минировании вокзала. Оно оказалось ложным. К полудню вокзал функционировал в обычном режиме. Все помещения были открыты для пассажиров. А в рамках всероссийской акции «Мой бизнес помогает» на дамбе Чернавского моста состоялся благотворительный забег. Его участниками стали предприниматели, общественные организации, жители и гости региона, представители власти партии «Единая Россия». Для участников подготовили детскую и взрослую дистанцию, а также насыщенную программу. В этом году была собрана рекордная сумма за все время проведения забегов к форуму «Столя» – свыше 1 миллиона рублей. Средства направят на помощь тяжело больным детям. Это были новости региона.
0: Временем.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет. Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Сергей Трухачев провел встречу с президентом «Опоры России» Александром Калининым, обсудив поддержку малого и среднего бизнеса. Сергей Трухачев отметил, что в регионе действует более 90 тысяч субъектов МСП, где занято около 470 тысяч человек. За 5 лет центр «Мой бизнес» предоставил около 50 тысяч услуг, провел свыше 700 образовательных программ для 25 тысяч участников. В 2026-м на поддержку предпринимательству планируют направить 345 миллионов рублей. В Воронежском доме актера состоялся благотворительный спектакль «Звездочка» студии «Мы вместе». Постановка посвящена подвигу летчика Александра Мамкина, спасшего детей с оккупированной территории Беларуси. Зампред Дмитрий Маслов подчеркнул, что спектакль, созданный детьми в трудной жизненной ситуации, имеет особую культурную значимость. Губернатор Александр Гусев поддержал показ, власти прорабатывают возможность выступления в Полоцке. Собранные средства направят в фонд соцподдержки для помощи бойцам СВО. В Новоусманском районе прошел 5-й форум «Бизнес для села, село для бизнеса», собравший более 400 предпринимателей из 19 регионов. Зампред Артем Верховцев зачитал обращение губернатора Александра Гусева. Регион занимает 7-е место в нацрейтинге инвестиционного климата. Президент «Опоры России» Александр Калинин подчеркнул, в Воронежской области лидер экономического роста, результаты работы губернатора и правительства. Форум завершился дискуссией о партнерстве власти и бизнеса. Делегация Воронежской области участвует в форуме «Госзаказ» в Сколково. Ключевая тема – «Госзаказ. Курс на технологический суверенитет». Зампред Александр Попов представил региональный опыт применения КГ-рейтинга. Рейтинг не является административным барьером, а служит инструментом отбора ответственного бизнеса. Министр Александр Зенин рассказал о системе финансового мониторинга подрядчиков для оценки рисков неисполнения контрактов. Еще из новостей дня. На вокзал Воронеж-1 съехались силовики из-за сообщения о минировании сегодня днем. К зданию на площади генерала Черняховского приехали пожарные, медики, кинологи с собаками и другие специалисты. По свидетельствам очевидцев, на время работы спецслужб пассажиров попросили покинуть помещение вокзала. Как рассказали в правительстве области ТВ-губерния, в правоохранительные органы поступило сообщение о минировании вокзала. Оно оказалось ложным. К полудню вокзал функционировал в обычном режиме. Все помещения были открыты для пассажиров. А в рамках всероссийской акции «Мой бизнес помогает» на дамбе Чернавского моста состоялся благотворительный забег. Его участниками стали предприниматели, общественные организации, жители и гости региона, представители власти партии «Единая Россия». Для участников подготовили детскую и взрослую дистанцию, а также насыщенную программу. В этом году была собрана рекордная сумма за все время проведения забегов к форуму «Столя» – свыше 1 миллиона рублей. Средства направят на помощь тяжело больным детям. Это были новости региона.
0: Временем. Наше радио.

рисовать в твоей голове перспективы. Он загадочен и молчалив, и глаза его невозможно красивы. И когда он рядом с тобой в хорошем костюме и с большим пистолетом, с

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 26 градусов тепла, ветер северо-восточный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
4: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 4700.
5: Инди. Свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 473.
7: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Сергей Трухачев провел встречу с президентом опоры России Александром Калининым, обсудив поддержку малого и среднего бизнеса. Сергей Трухачев отметил, что в регионе действует более 90 тысяч субъектов МСП, где занято около 470 тысяч человек. За 5 лет центр «Мой бизнес» предоставил около 50 тысяч услуг, провел свыше 700 образовательных программ для 25 тысяч участников. В 2026-м на поддержку предпринимательству планируют направить 345 миллионов рублей. В Воронежском доме актера состоялся благотворительный спектакль «Звездочка» студии «Мы вместе». Постановка посвящена подвигу летчика Александра Мамкина, спасшего детей с оккупированной территории Беларуси. Зампред Дмитрий Маслов подчеркнул, что спектакль, созданный детьми в трудной жизненной ситуации, имеет особую культурную значимость. Губернатор Александр Гусев поддержал показ, власти прорабатывают возможность выступления в Полоцке. Собранные средства направят в фонд соцподдержки для помощи бойцам СВО. В Новоусманском районе прошел 5-й форум «Бизнес для села, село для бизнеса», собравший более 400 предпринимателей из 19 регионов. Зампред Артем Верховцев зачитал обращение губернатора Александра Гусева. Регион занимает 7-е место в нацрейтинге инвестиционного климата. Президент опоры России Александр Калинин подчеркнул, в Воронежской области лидер экономического роста, результаты работы губернатора и правительства. Форум завершился дискуссией о партнерстве власти и бизнеса. Делегация Воронежской области участвует в форуме «Госзаказ» в Сколково. Ключевая тема – «Госзаказ. Курс на технологический суверенитет». Зампред Александр Попов представил региональный опыт применения КГ-рейтинга. Рейтинг не является административным барьером, а служит инструментом отбора ответственного бизнеса. Министр Александр Зенин рассказал о системе финансового мониторинга подрядчиков для оценки рисков неисполнения контрактов. Еще из новостей дня. На вокзал Воронеж-1 съехали силовики из-за сообщения о минировании сегодня днем. К зданию на площади генерала Черняховского приехали пожарные, медики, кинологи с собаками и другие специалисты. По свидетельствам очевидцев, на время работы